Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза,

и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он – наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!

Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою».

милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

мы продолжаем с вами рассуждение над смыслом книги Левит, книги Ваикра. Мы подходим с вами к концу этой книги. Моисей продолжает наставлять народ в том, как ему жить и что ему делать. Писание говорит, сказал Господь Моисею, говоря, выведи в контексте того израильтянина, который хулил, а другого хулил и злословил имя Господне. Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли

туземец ли, станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Ну что ж, это один из примеров, который очень часто выставляется доводом того, что Ветхий Завет в принципе не может быть актуален в наше время, потому что эти обычаи были даны народу с необрезанным сердцем, жестоковыйными в конкретных обстоятельствах. Поэтому сегодня, естественно, в наше просвещенное время никто не сможет этого сделать. Мой ответ – да. Никто не сможет, конечно, этого сделать, но на это есть свои причины. Причины состоят в том, что в свое время народ Израиля отказался от теократического правления Господа Бога. Самуил пришел жаловаться Богу, Бог сказал, пусть будет по их слову, подтвердил, дай им царей. И начиная с того времени действовала система ограниченной теократии или монархической теократии, которая в дальнейшем перешла в систему неограниченной демократии. Но это было как бы естественное продолжение событий. Иисус в свое время, констатируя этот печальный факт, говорит кесарю кесарева, в дальнейшем Павел, начальник, не напрасно меч носит. Иными словами, институт государственной власти или кесарю кесарева вводился так или иначе прогрессирующим образом со страниц Писания. Это один из примеров, которые не отражают совершенную волю Божию, но всего лишь является констатацией уже существующего факта. Поэтому, естественно, на сегодняшний момент в нашей жизни тоже очень часто наступает противоречие, быть ли послушными гражданами или слушать Господа Бога. К счастью, очень часто это возможно примирить, руководствуясь этим принципом, который был установлен еще во времена, так называемые ветхозаветные, самим Господом Богом и продолженные Иисусом в новозаветнее время. Далее. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет, видимо, речь идет об умышленном убийстве. Мы с вами читали в заповедях в книге «Исход» о том, что человек, сделавший это неумышленно, не подлежит смерти, хотя тоже, конечно, в зависимости от обстоятельств. Кто убьет скотину, должен заплатить нее, как за скотину. Кто сделает повреждение, тому должно сделать повреждение. А далее то, что мы с вами знаем, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему и должно сделать. Естественно, мы говорили о том, это повторение, укрепление, о том, что зуб за зуб, зуб должен быть максимальной мерой наказания за зуб, но не два. А теперь важно, один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Потрясающе по своему времени утверждение. Во всех странах того мира, без исключения, были два разных вида закона. Один для аборигенов, то есть для основных жителей страны, другой для пришельцев. Даже апостол Павел, когда, страдая безмерно от преследования, в одной из них он апеллирует к римскому воину, говоря, разве положено или разрешено бить римского гражданина. Иными словами, он говорит, был бы я простой иудей, меня можно бить. Таковы были римские законы. Но согласно римским законам запрещалось бить

В начале 7-го года религиозный еврей и говорит, что он очень извиняется, но он боится Господа Бога больше, чем он боится нас. Нас, конечно, не было смысла бояться, но в смысле больше боится Бога, чем не получать зарплату. И он отказался от этой работы, хотя это была работа стабильная, может быть, не самая высокооплачиваемая. Мы, естественно, были его не одними клиентами. И когда я его спросил, чем же ты будешь заниматься этот год, он сказал, я год буду на другой работе. То есть абсолютно серьезно и по существу воспринимается заповедь, данная Господом Богом. Писание продолжает и говорит, что само вырастет на жатве твоей, не жена и гроздов необрезанных лоз твоих не снимает, да это будет год покоя земли, и будет в этом продолжение субботы земли всем нам пищу. Тебе и рабу твоему, рабе твоей, наемнику, поселенцу и так далее. Но более того, более чем 7-й год в Израиле существует еще так называемый юбилей. Или еврейское слово юваль, ювель. И освятите 50-й год. То есть после каждых 7-жды раз 7 наступает 50-й год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Это значит, что все, которые был порабощен за различного рода долги, провинности и так далее, кто что кому был должен в виде земли, всем все прощается. Даже сейчас этого, сегодня такого, конечно, нет, а хотелось бы иногда. Конечно, это говорят те, у кого есть долги. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз, ибо это юбилей священным, да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. 17 стих. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Интересно, что Господь Бог приводит интересную мотивацию. Не обижайте один другого не потому, что другой тебе отомстит, не потому, что люди увидят, и не потому, что о тебе скажут, а причина очень простая. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Мне бы очень хотелось, чтобы все, что мы делали с пониманием того, что всему этому есть свидетель Господь Бог. Не опасаясь столько мести от других, сколько воздаяния справедливости от Господа Бога. Писание продолжает и говорит, исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И земля будет давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. А если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать. Господь Бог говорит, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведение на 3 года. Это обетование Господа Бога. Это требует веры, дорогие друзья. Это на самом деле требует шага веры, который, надо сказать, у нас далеко не всегда присутствует. И здесь Господь Бог в своем слове делает очень серьезный поворот, который является следующий стих, 25 глава, 3 стих, 23 стих и дальнейшая концовка Библии имеет отношение к тому, что называется библейским сионизмом. Мы будем сейчас читать этот стих и размышлять вместе. Писание говорит, землю не должно продавать навсегда. В контексте того, что написано здесь, в иврите, имеется в виду не земля, где бы ею не владели, а конкретно земля Израиля. А довод совершенно потрясающий. Ну, сказали бы, землю не должно продавать, потому что вы должны ее оставить наследство детям. Или потому что через 3 года она будет стоить дороже. Или это безответственный поступок, потому что тебе надо будет кушать. Или потому что ты должен ее защищать. Все что угодно. Но Господь Бог приводит довод потрясающий. Он говорит, землю не должно отдавать, вот эту землю, потому как, типа, моя земля. А вы, израильтяне,

пришельцы и поселенцы у меня. Секундочку. Библия всегда говорит, что есть как бы израильтяне, а среди них есть пришельцы и поселенцы. Даже есть специальные слова «гер» и «тошав». «Гер» — это тот, который пришел и живет с народом Израиля, «тошав», который просто как резидент. Вот живет и все. Здесь же Господь Бог говорит Израилю, говорит: дорогой Израиль, ты не имеешь права никому эту землю отдавать навсегда, потому что, вообще-то говоря, это не твоя земля. Ты ее не покупал, ты ее снял у меня на временное пользование, и я ее хозяин. И ты не имеешь права ее отдавать никому. Какая земля? Будем говорить в дальнейшем о книги чисел, границах, которые устраивал Израилю, которые Господь Бог устроил Израилю. И, конечно же, это не те границы, которые есть сейчас, те границы гораздо дальше. Они простираются от Ирака и 2,5 колена еще за Иорданом, вплоть до Египта. Но мы говорим о конкретной ситуации, которая существует сегодня. Потому что Слово Божие живое и действенное, оно не только судит и до разделения суставов и мозгов, оно еще и актуально в каждое время. Небольшое отступление в связи с тем, что происходит сейчас. Существует огромное количество планов о восстановлении так называемого мира в земле Израиля, о котором пророк говорил: мир, мир, мир и безопасность. Естественно, нет никакого мира и нет никакой безопасности. А почему? Одна из причин состоит в том, что мир и безопасность пытаются быть достигнуты за счет торговли, когда земля должна отдаваться в обмен на любую другую выгоду, ну, скажем, на мир. Хотя, конечно, в данном случае ни о каком мире речи нету, но, тем не менее, народу Израиля говорится, что ежели вы отдадите кусок земли, будь то Газа, будь то западный берег реки Иордан, будь то голландские высоты, неважно что, то в этом случае наступит мир и благоденствие. Мы знаем из печати, из библейской печати, в общем-то, да. Это я тебе говорил. Мы знаем из Библии, что Господь Бог так не считает. Почему? Он говорит: эту землю вы просто не имеете права отдавать навсегда, а причина состоит в том, что это не ваша земля. Это земля Господа Бога. Поэтому, когда мы сегодня ведем эти переговоры и удивляемся, почему же мира не наступает, нам бы неплохо посмотреть на этот стих из Писания, в котором Господь Бог совершенно однозначно, говоря о земле Израиля, запрещает передавать ее в вечное владение любому другому народу по любой, абсолютно любой причине. Основываясь на этой идее религиозного или библейского сионизма, Господь Бог далее в 38-м стихе говорит: «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую и чтобы быть там вашим Богом», чтобы быть вашим Богом. Он не отделяет эти две вещи. Он говорит: я вам даю землю, и я буду вам Богом. Но, если хотите, может быть, самым сильным для меня пониманием, что значит земля Израиля, или земля Господа Бога, которую Господь Бог хочет дать народу Израиля, является доказательство, которое я для себя нахожу в предпоследней главе книги Левит. Я прочитаю ее достаточно большое количество стихов, но мне кажется, это стоит сделать, потому что они объясняют саму суть, проблему. 26 глава книги Левит, начиная с 14 стиха. «Если вы не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которой истомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Это серьезное наказание. Горячка, ужас, чахлость. Враги
ваши будут господствовать над вами, неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Казалось бы, этого предупреждения достаточно. Если вы не будете слушать меня, я накажу вас таким образом. Писание идет дальше. Он говорит, если и при всем том не послушаете меня, то я всемерно увеличу наказание за грехи ваши. Меня интересует здесь, что Господь Бог называет увеличением грехов всемерно. У нас есть свои представления о шкале наказаний. Например, если меня скажут, что меня хотят наказать сидением за письменным столом 20 часов в сутки, для меня это не наказание. Для меня это, скажем, награда. Но если мне скажут, что на протяжении 20 часов в сутки я должен находиться под открытым небом, под солнцем, то я скажу, вот это настоящее наказание. Моя жена, которая очень любит путешествовать, для нее это с точностью, ну не наоборот, она тоже любит и очень любит сидеть за письменным столом, но для моего сына это точно было бы наказание. То есть у нас есть своя собственная шкала. Мне интересно, что Господь Бог называет увеличением наказания всемеро по сравнению с чахлостью и горячкой. И он говорит, это значит, если вы меня не послушаете, то я сломлю ваше гордое упорство, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов. То есть у вас вообще ничего не будет, вы всего лишитесь. По сравнению с заболеваниями, там чахлость, горячка, вы еще нечего будет кушать. Но этого недостаточно. Господь говорит, а если же и после этого пойдете против меня, то я прибавлю вам ударов всемеро. То есть я вам пошлю наказания еще более страшные. И он говорит, я пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют дороги. Я понимаю, логично, болезнь, голод, смерть детей. Логика есть серьезная, от меньшего к большему. Но это не конец. Господь говорит, а если после этого не исправитесь, то и я, не враги, я пойду против вас семеро, и наведу на вас мстительный меч и мщение за завет, если же вы укроетесь города, пошлю язву и хлеб подкрепляющий, и ужасно будет. Если будете давать хлеб ветам, и вы будете есть и не будете сыты. Страшное испытание. Есть и не насыщаться. Пить и не напиваться. Ужасно. Этого мало? Есть еще более худшие вещи, говорит Господь. Если после этого не послушаете, то я в ярости пойду против вас семеро. И ужасная вещь. Страшнее я себе представить ничего не могу. Будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших. Вы можете себе представить наказание более страшное, чем есть плоть своих детей. Во время погромов евреев заставляли это делать, когда вспарывали животы матерям, вытаскивали оттуда плод, все это делалось на глазах у мужей, а после этого заставляли мужчин, открывали им рты, запихивали им в рот плоть детей. Это все исторически документально подтверждено. Воображение человеческое рисует страшные картины, но не сравнится ничего с действиями человека. Но это то, что Господь говорит. То есть, если вы будете всемеро, прогрессия нарастает, то я накажу вас таким образом, что вам придется есть плоть своих детей. Я разорю ваши дома, высоты, разрушу столбы, трупы ваши на обломки, идола ваших возмущается, душа моя ваша. Города ваши сделаю пустынею и не буду обонять приятного, опустошу и так далее, и так далее. И тогда наступает самое страшное в этом списке наказание. Говорит, а вас рассею между народами и обнажу вслед за вами меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены. Вот тут моя логика немножко отказывает. Оказывается, с точки зрения Господа Бога, есть одно самое страшное зло. Самое страшное. И это зло
состоит в том, что народ Израиля будет изгнан со своей земли. Почему? Да потому что Господь Бог немножко раньше, в 25 главе, говорит, что это моя земля. И я вам даю пользоваться этой землей. И если мне приходится попускать изгнание вас с этой земли, то потерпевшей стороной, вообще говоря, являетесь не вы, а являюсь я. Давайте не забывать, вся Библия о том, чтобы прославлять Бога всей нашей жизни. И то, что происходит, Господь Бог считал и считает, что возвращение народа Израиля на землю есть доказательство того, что он жив, что он не дремлет и не спит. И наоборот, изгнание есть повод у врагов для посмеяния над Господом Богом. И в таком случае, естественно, что в глазах Господа Бога это является чудовищным грехом по принципу доксологии, о котором мы с вами говорили, и отсюда Господь Бог считает, что этому не может быть место. А завершается эта книга напоминанием, может быть, всем нам с вами, что всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева, принадлежат не нам, принадлежат Господу Богу. Это напоминание нам о том, что мы должны возвращать Отцу Небесному то, что Он нам в таком изобилии дает. Подошли с вами к окончанию или к концу изучения рассуждения книги Левит в двух словах, о чем мы с вами говорили. Книга Левит в основном посвящена системе чистоте и святости как средству для поддержания отношения с Господом Богом посредством принесения жертв, посредством сохранения ритуальной чистоты, посредством соблюдения определенных диетарных норм, посредством общения или запрета на общение с другими народами, и также, не в последнюю очередь, посредством сохранения за собою земли, которая принадлежит Господу Богу и дана Израилю во временное пользование. Мы с вами также говорили о цикличности или пророческом значении праздников, которые даровал Господь Бог, о невозможности перенесения дат и сроков этих праздников, и о том, что каждый праздник обязательно будет иметь свое пророческое исполнение в будущем. Часть из них уже нашла в смерти, в воскресении Иисуса и в даровании Святого Духа. Части еще предстоит случиться в празднике труб, вознесении церкви, в скорби Иакова и в последующем установлении тысячелетнего царства на земле. Мы с вами обсудили проблему библейского сионизма и понимаем, что Господь Бог желает возвращения своего народа на землю Израиля, потому что эта земля принадлежит Господу Богу, и Израиль избран Господом Богом не за свои заслуги, а просто по воле Бога для того, чтобы жить на этой земле. В общем, в целом, книга Левит, как я еще раз хочу сказать, книга, с которой начинается изучение святости Божией в Израиле среди детей, является потрясающим примером и религиозным, и духовным памятником взаимоотношений между человеком и Богом, так как это видится Господу Богу. Многие вещи непонятны, многие места просто вызывают недоумение, но я еще раз хочу повториться. Ситуация, при которой я понимаю о Боге мало, а иногда почти очень мало, не смущает меня, а наоборот радует, потому что доказывает, что Он есть великий Бог. А нам остается молиться, благодарить Его за возможность читать Писание и просить еще и еще возможности рассуждать над Словом, дабы оно наставляло нас и направляло на путь истины. Да благословит вас Господь Бог!

0: Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит вторая часть этого рассказа.
1: Я очень сожалею, но должен сообщить вам, что результаты анализов и другие обследования показали, что у вашей жены рак. Метастазы сильно распространились на легкие. Будучи тяжело больной, она ходила на работу, думая, что у ней обыкновенная простуда. Ваш участковый врач выписал ей соответствующее лечение, так как в то время рентгеновские снимки не показали наличие метастаз. Вот такие дела. Помочь здесь может только чудо. Но это маловероятно. Несколько секунд никто не мог вымолвить ни слова. Первое тишину нарушила бабушка глубоким надрывным плачем. «Сделайте операцию, доктор! Спасите ее, умоляю!» — глухо простонал, пораженный словами врача, отец Вики.
2: «Этого не может быть! Проверьте еще раз!» — рыдая, добавила дочь.
1: «Мы уже ничего не сможем сделать. Слишком поздно, друзья мои. Больная еще ничего не знает. Это ваш выбор, говорить ей или нет. Жить ей осталось месяц, максимум полтора. Вы можете оставить ее здесь и дежурить возле нее. Можете забрать ее домой. Но это большой труд и экзамен на терпение. Без специальных сильнодействующих препаратов ей будет очень тяжело переносить ужасную боль. И вы должны быть готовы к тому, чтобы максимально облегчить ее страдания ценой собственного недосыпания, сострадания и сочувствия. Ей нужна будет постоянная помощь квалифицированного медицинского работника. Некоторое время она еще сможет ходить по дому и ухаживать за собой, но с каждым днем состояние больной будет ухудшаться. Можете сказать ей правду. Можете просто сказать, что у нее отек легких. Возможно, что ложь продлит ее жизнь на несколько дней. Не оставляйте ее одну. Окружите больную своей заботой и вниманием. Постарайтесь успокоиться, чтобы она не заметила ваших слез и следов переживания на ваших лицах. Ей нужны только положительные эмоции. Посоветуйтесь и скажите мне, что вы решили. Мы заберем мою дочь домой. Доктор, напишите нам ваши рекомендации, рецепты и назначения. Вытирая слезы, твердо сказала бабушка.

Потянулись тяжелые, заполненные тревогой и заботами дни. Бабушка заваривала различные травы и поила ими дочь, внушая, что это поможет ей скорее поправиться. Отец давил для матери натуральные соки и бегал после работы по магазинам. Вика ходила в институт с красными от постоянных слез глазами. Вечерами она сидела рядом с матерью, расчесывала ее сильно поредевшие волосы, подстригала ногти и читала по ее просьбе пьесу Михаила Булгакова «Бег». Лидия находилась в их доме почти постоянно, а когда начались зимние каникулы, стала оставаться на ночь. Она делала уколы Ларисе Константиновне каждые 4 часа, ставила на грудь компрессы и взяла на себя полный медицинский уход за больной, жизнь которой угасала с каждым днем. Лидия со слезами убеждала Вику, ее отца и бабушку не скрывать настоящий диагноз от Ларисы Константиновны, чтобы она успела примириться с Богом, покаяться и получить прощение своих грехов. Но страх и неверие не позволяли родным пойти на это. Несколько раз Лидия пыталась читать Викиной матери Новый Завет, который постоянно носила с собой, но больная слабым голосом сопротивлялась этому. Она так надеялась поправиться, что безропотно принимала все лекарства, пила настои из трав и позволяла делать с собой различные процедуры. Сильные обезболивающие, которые ей колола Лидия, заглушали невыносимую боль. Однажды, когда девушки готовились ко сну, Лидия сказала опечаленной подруге: «Вика, милая, твоя мама умирает. Но это еще не самое страшное. Весь ужас в том, что она не желает примириться с Богом, и ее ждут вечные муки ада. Так говорит Библия. Ты ведь знаешь это сама. Мы с Тимой, наши родители и друзья, в постоянной молитве о ней, о спасении ее души. Значит, она может поправиться?» — перебила ее Вика. «Бог может это сделать? Лидочка, попроси еще других верующих молиться об этом». «Хорошо», — грустно вздохнула Лидия. «Я попрошу, но для того, чтобы Бог простил ее, она должна сама покаяться в своих грехах, особенно в неверии, и принять в свое сердце Иисуса Христа. Любой день может быть для нее последним. Тебе тоже, моя дорогая Вика, нужно сделать это, и тогда ты можешь тоже молиться своей маме». «Хорошо», — быстро и решительно сказала Вика, вытирая слезы. «Что я должна для этого сделать?» «Обратиться к Богу, покаяться в своих грехах, признать Иисуса Спасителем своей души, верой принять Его Слово и жить так, как оно учит». «И Бог вылечит мою маму? Я согласна. Но я не умею молиться». «Говори Богу то, что подсказывает тебе твое сердце». Лидия стала на колени. Вика последовала ее примеру. Не зная, как начать свою первую молитву, она молчала. По щекам Лидии потекли слезы, а из сердца слова: «Милосердный и могучий Господь, Ты – самое прекрасное, что есть у меня в жизни. У меня нет таких слов, чтобы высказать Тебе, Иисус, благодарность за все, что Ты сделал для меня. Прочти их сам в моем сердце. Оно скажет Тебе больше. Господи, я умоляю Тебя о Викиной маме. Даруй ей желание обратиться к Тебе в эти последние дни ее земной жизни, чтобы душа не погибла».
Даруй и Вике дух покаяния, дух молитвы, Господь. Ты ведь знаешь, что они жили без Тебя и Слова Твоего, и что не было никого в их жизни, кто бы рассказал им о Тебе и о спасении души. Помилуй их, Господи, по великой милости Твоей. И если воле Твоей угодно, исцели Ларису Константиновну. Я не знаю, как, но Ты всемогущий и великий Бог. Ты сотворил человека, и все можешь. Да будет же милость Твоя

0: Ты на самом деле существуешь. Вылечи мою маму и верни нашу семью к нормальной жизни. Если ты это сделаешь, я обещаю, что буду ходить в церковь каждое воскресенье. Пожалуйста, сделай это. Прошу тебя. В это тяжелое для семьи Вики время Тимофей, видя ее страдания, переживал, молился и часто приходил вечерами, подолгу беседуя с Викой и ее бабушкой о библейской истине. Порой ему казалось, что любимая девушка вот-вот откроет свое сердце Богу. Он с терпением и любовью убеждал их, что Иисус – это бесценный дар человечеству, и что люди должны заботиться о спасении своей души и откликнуться на Божий призыв к покаянию. Тимофея радовало, что бабушка с благодарностью приняла от него в подарок Библию и уже задавала ему много вопросов. Он понимал, как трудно интеллигентному человеку, советскому педагогу, свято верившему в светлое будущее коммунизма, жизнь которого проходила в эпоху социалистической системы, все пересмотреть, изменить и поверить совсем другое, светлое будущее. Викин отец не принимал никакого участия в этих беседах и, обращаясь к теще, мягко убеждал ее больше заботиться о больной дочери и не проводить время в пустых и вредных разговорах. Лариса Константиновна тоже не желала слушать басни сектантов, хотя в душе своей полюбила Лидию и была ей очень благодарна за помощь и бессонные ночи возле ее постели. Как-то в один из февральских дней она вдруг почувствовала себя лучше и даже смогла встать с постели. От радости она ходила по дому целый час, надеясь на то, что начала поправляться. Лидия, пользуясь приподнятым настроением больной, попросила разрешения привести к ней для короткой беседы своих родителей. Лариса Константиновна устало вздохнула и развела слабыми, похудевшими руками. «Хорошо, пусть придут завтра. Интересно познакомиться с религиозными людьми, которые воспитали такую прекрасную дочь». Ночью ей стало хуже. Боль в груди была такой сильной, что обезболивающие почти не помогали. Дыхание стало трудным и прерывистым. Бедная женщина задыхалась, перенося жестокую боль. Не отходя от больной, Лидия, еле сдерживая слезы и стараясь облегчить ее страдания, насколько это было возможно, непрестанно молилась, чтобы Господь еще хоть немного продлил жизнь Викиной маме для покаяния и прощения грехов. Вызвали лечащего врача. Он приехал сразу, несмотря на ночное время суток. Несколько часов шла борьба с неотступной болезнью, подкрепляемая молитвами Лидии и Тимофея. Под утро больная уснула. Дыхание ее стало ровнее. «Готовьтесь к худшему. Больше суток она не протянет, а, возможно, жизнь ее остановится во сне, что, несомненно, лучше для всех», — уходя, сказал врач.
1: «Не смейте так говорить! Я не верю вам! Моя мамочка поправится и будет жить! Бог вылечит ее, раз вы не смогли!» — закричала Вика. Она вся дрожала от беспомощности и страха за жизнь матери.
0: «Успокойся, доченька. Доктор, извините, пожалуйста, мою дочь. Она очень расстроена.

Спасибо вам за все. Отец обнял ее и заплакал вместе с ней. Вика никогда не видела отца плачущим. Он всегда улыбался, шутил, очень любил маму. Он и мама были неразлучны. Всю свою совместную жизнь они вместе ездили в санатории, командировки, к морю и в гости к родственникам. Ходили на концерты классической музыки и любили проводить время вдвоем. Их семья вообще была очень дружной. Каждый заботился о других, и все поддерживали друг друга во всех обстоятельствах жизни. Вика понимала, что отцу сейчас намного тяжелее, чем ей. Волна отчаяния и несогласия с реальностью захватили девушку с новой силой. «Лида!» Она крепко сжала руку подруги. «Что делать? Скажи мне, где твой Бог? Я верю в него, верю! Только пусть он вылечит мою мамочку!» Лидия крепко обняла ее и ласково стала гладить по голове, стараясь успокоить. Рыдая, Вика опустилась на колени и подняла руки вверх. «Бог, я верю в тебя, верю в твое могущество и силу. Прости, что я так долго сопротивлялась. Прости! Я в отчаянии. Где ты? Я сделаю все, что ты хочешь. Только подними мою маму с постели. Не дай ей умереть. Иисус, я знаю, что ты поднимал даже мертвых. Дай мне убедиться в том, что написано в Библии о тебе. И я всегда буду послушной. Я так надеюсь на тебя, Иисус. Если тебе не жалко меня, пожалей бабулю и папу. Они этого не перенесут. Не будь таким жестоким. Ведь ты сама любовь. Помилуй нас. Помилуй. Помилуй. Лидия помогла рыдающей подруге встать с колен и уговорила пойти немного вздремнуть, пообещав, что не отойдет от больной ни на миг. В 9 часов утра пришли ее родители и Тимофей. Бабушка с заплаканными после бессонной ночи и слез глазами старалась улыбаться, гостеприимно пригласила их на утренний чай, искренне радуясь знакомству с отцом и матерью Лидии. «Благодарим за приглашение», — сказал отец Лидии. «Но сначала нам нужно увидеть больную. Дорога каждая минута. Проводите нас, пожалуйста, к ней». Они тихо вошли в спальню. Лидия встала, уступив место на стуле возле кровати. Отец Вики сидел в глубоком кресле, обхватив голову руками, не обращая никакого внимания на незнакомых людей. Мать Лидии наклонилась над больной. «Лариса Константиновна, миленькая, вы меня слышите? Я мать Лидии. Мы пришли вас проведать и сказать что-то очень важное». Больная с трудом медленно открыла глаза. Взгляд был устремлен в потолок, выражая страдания и муку. Даже дышать ей было тяжело. Лидия встала на колени возле кровати и взяла умирающую за руку. «Лариса Константиновна, доброе утро! Как вы себя чувствуете сегодня? Скоро будем делать уколы и остальные процедуры. Я пойду приготовлю все для этого, а мои родители пока побудут с вами. Вы ведь хотели с ними познакомиться? Я быстро!»
Вы воспитали хорошую дочь. Слабым голосом, почти задыхаясь, проговорила Лариса Константиновна. Благодарю вас. Слава Богу, миленькая, люди должны помогать друг другу. Так учит Господь, а мы Его ученики. Скажите, дорогая, хоть вам трудно говорить, вы верите в Бога? Несчастная женщина закрыла глаза, и крупные слезы мокрыми дорожками скатились по ее вискам на подушку. Она снова стала задыхаться и корчиться от боли. «Пожалуйста, прекратите и выйдите отсюда. Вы ее расстраиваете. Мы, конечно, вам очень благодарны за Лидию, но оставьте мою жену в покое, прошу вас». Сдерживая слезы, попросил Викин отец. Через 3 дня, зимней февральской ночью, в возрасте 42 лет, Лариса Константиновна скончалась во сне. Все эти дни, как и в предыдущие месяцы болезни, несмотря на запреты ее мужа, Лидия говорила ей о подвиге Сына Божьего, о необходимости покаяния для прощения грехов и спасения души, об аде и вечной муке. Слезы не высыхали на ее висках. Плакала ли она от боли и страданий, или это были слезы раскаяния и сокрушения перед Богом, неизвестно. Говорить она уже не могла, но могла слышать. И один Господь знает, как отозвались слова об истине в ее сердце, которое отстукивало свои последние удары.

Траурная панихида и прощание с телом проходили в городской средней школе, где Лариса Константиновна проработала 15 лет преподавателем русского языка и литературы. Много было сказано хороших слов в адрес безвременно умершей. Много было слез и цветов от ее многочисленных учеников, коллег по работе, родственников и друзей. Вика в черном платке сидела у гроба рядом с бабушкой и отцом и будто окаменела от горя. Третий день она ничего не ела, не пила и почти ни с кем не разговаривала. На кладбище она долго не давала закрыть гроб крышкой и опустить его в могилу. Тимофей и Лидия с большим трудом уговорили ее не препятствовать этому неизбежному процессу и увели убитую горем девушку в сторону. Она билась в рыданиях, как раненая птица, прижавшись к любимому парню, который не находил силы оторвать ее от себя в такой трагический момент. Он тоже не скрывал своих слез, утешая Вику. Тогда она подняла на него заплаканные глаза и спросила: «Тима, как же мне жить дальше без мамы? Почему Бог не исцелил ее? Мы ведь так просили его об этом!» «Вика, каждый человек проживет определенное количество лет, отпущенных ему Богом. Сколько их будет, не нам решать. Главное, как они были прожиты». Он достал свой носовой платок и вытер ее мокрое от слез лицо. «Как хорошо, что у меня есть ты, Тима!» Вика опять уткнулась ему в грудь и зарыдала. Бабушка была в предобморочном состоянии. Школьная медсестра постоянно подносила к ее лицу нашатырный спирт и давала сердечные капли. Отцу вообще пришлось делать уколы. Он находился в депрессии и не стал даже переодеваться и бриться в день похорон жены. На поминальном обеде один из знакомых уговорил его выпить стакан водки, чтобы заглушить боль и тоску по любимой жене. За всю свою жизнь Викин отец не пил ничего крепче сухого вина, да и то по большим праздникам. После выпитого стакана водки, обессиленный от бессонных ночей и трагедии, так внезапно обрушившийся на него, он забылся крепким сном, вздрагивая и повторяя: «Ларочка, не оставляй меня, Ларочка!» Потом он стал пить каждый день. Появились друзья, которые помогали ему в этом. Так этот образованный человек, не справившись с потерей любимой жены, не имея в себе никакой надежды и силы, бросил работу и превратился в подзаборного пьяницу. Часто Вика ходила искать отца вечерами, и в этих поисках ей приходилось сталкиваться с людьми из самого низкого слоя общества, о которых она не имела раньше никакого представления. Однажды, по подсказке местных бомжей, она нашла своего отца в старой, грязной и запущенной квартире. Отец спал пьяный на сломанном, покрытым каким-то лохмотьями, диване, и с ним рядом лежала такая же пьяная, с опухшим лицом голая женщина. От возмущения Вика стала бить спящего отца по лицу и кричать, чтобы он немедленно встал и пошел домой. Хозяйка квартиры проснулась и, злобно ругаясь, сказала, чтобы Вика убиралась вон
и не смела больше являться сюда и тревожить их. Тогда девушка в отчаянии крикнула, глядя на отца горящими, мокрыми от слез глазами. «Ты предатель! Я презираю тебя! У меня больше нет отца! Я тебя ненавижу!» Бабушка тяжело переносила смерть дочери. Пьяные загулы зятя прибавили переживаний ее больному сердцу, и она слегла. Вика старалась не задерживаться после занятий, готовила, стирала, ухаживала за бабушкой и все время плакала. К Богу она больше не хотела обращаться и в церковь не ходила. Тимофей и Лидия помогали, чем могли. Они всегда приходили и уходили вместе, так что Вика и Тимофей почти никогда не оставались наедине. На все разговоры о Боге Вика реагировала молчанием и слезами. Бабушка, наоборот, просила прочитать ей Библию и помолиться вместе с ней. Часто приходили родители Тимофея и Лидии проведать бабушку и побеседовать с ней. Покаялась она, лежа в постели, так как встать уже не могла. После этого она говорила, что чувствует всем своим старым сердцем, что Господь простил ей все грехи, совершенные за всю жизнь. Слезы радости и благодарности Богу текли по морщинистым щекам, наполняя покоем душу.

умерла бабушка в середине мая. В день похорон, которые организовали верующие из молитвенного дома, стояла прекрасная солнечная погода. Собралось много людей, которые знали бабушку. Тимофей и Лидия, как всегда, были рядом с Викой, разделяя ее глубокую печаль. Похоронили бабушку рядом с дочерью. На кладбище, на свежую могилу люди стали ложить весенние цветы. Вика потеряла сознание. 2 недели пролежала она дома, почти без движения. Месяцы слез и переживаний не прошли даром. Лидия не отходила от подруги, ухаживая за ней, как за маленьким ребенком, оставаясь на ночь. Тима приносил продукты и читал вслух Библию, в надежде, что это принесет пользу Вике. Он постоянно мысленно общался с Богом, веряя ему себя, любимую девушку и их будущее. Постепенно молодой организм побеждал болезнь. Вика начала поправляться. Часто ее навещали молодые христиане из молитвенного дома. Она была рада общению, но на все слова о Боге и об истине реагировала по-своему. Она просто молчала, вытирая слезы. Как-то летним вечером Тимофей предложил девушкам прогуляться по набережной. Ему очень хотелось, чтобы Вика отвлеклась от грустных мыслей и от своего дома, где все напоминало ей счастливое, безвозвратное прошлое ее семьи. Он вспомнил, как ровно год назад они с Викой гуляли здесь, и какая она была тогда веселая и беззаботная. Год прошел быстро, но сколько он принес горя, скорби и печали в ее жизнь. Помнишь, Тима, как мы первый раз с тобой здесь гуляли? Ровно год назад, с грустью спросила парня Вика. Я тогда была самая счастливая. Многое изменилось в моей жизни с тех пор. Как хорошо, что вы у меня есть. Что бы я без вас делала? Вы самые родные для меня люди. Я очень люблю вас и знаю, что вы меня тоже любите. Вы теперь моя семья и мое счастье. Она одной рукой обняла Лидию, другой взяла Тимофея за руку. Так они шли, думая каждый о своем. Вика, ты помнишь, о ком я рассказывала тебе в день нашего знакомства? Воспользовавшись молчанием, спросил Тима. Он думал только об одном, чтобы Вику интересовал Иисус. «Да, помню». Вика опять стала грустной. Ей совсем не хотелось сейчас говорить о том, который не оправдал ее надежд и проигнорировал ее слезную просьбу. Больше в тот вечер они не говорили об этом. Сердце Тимофея не переставало общаться с Богом, изливая ему свое переживание. Ночные часы, проведенные в молитве на коленях, стали постоянными. Молились о Вике его родители, молилась вся семья, молилась церковь. Месяц шел за месяцем, ничего не меняя в их отношениях. Они оба осознавали, что так больше продолжаться не может. Любое, даже нечаянное прикосновение – вызывала бурю эмоций у молодых влюбленных. Тимофей знал, что Вика не мыслит своего будущего без него и давно ждет его признания в любви, ждет предложения, чтобы они
смогли соединиться уже навсегда. Но также понимал, что прежде должен решиться на очень серьезный разговор с ней об их будущем, а главное – о спасении ее души. Время для этого пришло. 3 дня он был в посте, умоляя Бога дать ему мудрости быть открытым и честным в разговоре с любимой. Вика с волнением ждала Тимофея. Он позвонил утром и сказал, что придет вечером один для очень серьезного разговора. Сердце девушки ликовало. Наконец-то он сделает ей предложение, и они поженятся. Эта квартира уже не будет казаться такой пустой и тихой. В ней опять закипит жизнь. Она постарается быть очень хорошей женой, ведь она так сильно любит Тимофея, любит его родителей и всех его родных, особенно Лидию, которая стала ей ближе родной сестры. Как каждая девушка, Вика давно рисовала в своем воображении жизнь с Тимофеем и их детьми, наполненную счастьем.

Ожидая любимого, она одела самый лучший наряд, уложила красиво свои длинные густые волосы, зажгла свечи и накрыла стол к чаю, продолжая мечтать об их совместном будущем.

Звонок в дверь прервал ее мечты. Тимофей в первый раз пришел один, без Лидии. Он не принес цветов, как ожидала Вика, и выглядел очень бледным. Несмотря на это, Вика уловила его восхищенный взгляд, когда он здоровался с ней. В квартире было чисто и тепло. Свечи придавали особый уют и располагали к задушевной беседе. Они сели за стол напротив друг друга. Тима помолился, призвав Божье благословение на их общение. Его сильное волнение передалось Вике. Когда он взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза, девушке показалось, что удары ее сердца стали слышны на весь дом. Взгляд Тимофея выражал любовь и боль одновременно. Вика. Он нежно сжал ее дрожащие от волнения пальцы. «Ты знаешь, что я давно люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что и ты этого хочешь, правда?» Вика молча кивнула головой, не сводя счастливый глаз с любимого. «Но прежде, — продолжал Тима, — мне нужно обязательно кое-что выяснить. Это то, что волнует меня больше всего. Скажи, что тебя держит, чтобы обратиться к Богу и искренне покаяться перед Ним? Что тебе мешает принять Иисуса Христа в свое сердце? Ведь ты была уже так близка к этому». Счастливый взгляд Вики моментально изменился. Она отвела потухшие глаза в сторону, опустила голову и закрыла лицо руками. Тимофей увидел, как затряслись от слез плечи девушки. Он нежно стал гладить ее по золотистым волосам, испытывая сильное желание привлечь ее к себе. Но вместо этого, сдерживая себя, он ласково заговорил снова. «Вика, милая моя, доверься Богу, отдай свою жизнь в распоряжение Иисусу. Он один, слышишь, любимая моя, наведет в ней порядок, и мы будем с тобой счастливы. Только доверься Богу, Вика, Он так любит тебя и ждет твоего признания». Вика подняла на него заплаканные глаза, в которых опять, как и несколько месяцев назад, отражалась боль потери близких и дорогих ей людей. «Бог любит тех, кого хочет любить, а я не принадлежу к этим избранным. У меня нет никаких причин доверять Богу, и нет никаких доказательств, что Он любит меня и что я вообще нужна Ему. Ты ошибаешься, любимая моя. Как же сильно ты ошибаешься! Все проблемы у людей из-за неверия в Бога, неверия в Иисуса Христа, в Его жертву ради нашего спасения. Он может изменить твою жизнь, твои мысли. Он... Не говори мне больше о нем, пожалуйста. Я не хочу это слушать, — перебила его Вика. Расскажи мне лучше, как ты любишь меня. Ты никогда не говорил со мной об этом. Но я все читала в твоих глазах. Все мои мечты о тебе и о нашем будущем. Я люблю тебя. Ближе тебя и Лидии у меня никого нет. Я так счастлива с тобой. И когда мы поженимся, нашей радости не будет конца. Мы не можем быть счастливыми без Иисуса, Вика.
Он очень много значит для меня. Сколько я себя помню, Он всегда был в моем сердце. Он смысл всей моей жизни, понимаешь? Тимофей снова взял ее руки в свои, пытаясь заглянуть в заплаканные глаза девушки. Вику била нервная дрожь. Его слова не находили отклика в ее сердце. Она медленно встала и подошла к окну. В свете уличных фонарей были видны косые полосы осеннего дождя. Сильный ветер срывал с деревьев потемневшие от влаги листья и разносил их, куда ему вздумается. «Знаешь, Тима...» В голосе Вики слышалась горечь. «Может, ты и видишь своего Иисуса таким добрым и милосердным? Но от меня Он в стороне. Я так просила Его не забирать у меня маму и бабушку, сберечь от позора отца, но Он не слышал меня. Этот твой Иисус просто спокойно наблюдал, как я большими порциями глотала свое горе чашку за чашкой и не сжалился надо мной. Мне есть о чем поспорить с Ним, хоть Он меня и не слышит. И вообще, скажи мне, какое отношение Он имеет к нашей любви?» Несколько минут Тимофей сидел молча, мысленно общаясь с Богом. Его сильно побледневшее лицо выдавало внутреннее волнение и страдание. Потом он тоже встал, подошел к Вике и положил свои сильные руки на ее хрупкие плечи. «Вика, моя молитвенная мечта, чтобы ты примирилась с Богом, покаялась перед Ним и попросила у Него прощения за все свои грехи, чтобы ты приняла святое водное крещение и стала членом Церкви Христовой. Только после этого мы с тобой сможем стать мужем и женой, чтобы наш брак был освящен самим Иисусом, и мы вошли в совместную жизнь под Божьим благословением». «Зачем столько сложностей, Тима? Я не буду тебе мешать и препятствовать твоей вере. Я люблю тебя таким, какой ты есть. А толкать меня к этому, твоему Иисусу, больше не надо. Я не хочу иметь с Ним ничего общего. Ты моя любовь и моя радость, мое счастье и мое будущее». И Вика прижалась к Тимофею, но он отстранился от нее и снова сел. Его сердце разрывалось на части и ныло от боли. Он понимал, что должен уйти, и уйти отсюда навсегда. «Вика», — его голос хрипел от внутреннего напряжения, — «прости меня. Я не могу пойти против воли Божьей и жениться на тебе. Господь знает, как я люблю тебя и сколько молитв о тебе полетело в небо. Мне невыразимо жаль, что ты отвергаешь Иисуса, который безмерно любит тебя. Я должен уйти. Нам больше никогда не нужно видеться». Она стояла и слушала, как он своими словами разрушал ее жизнь. В голове рождались разные мысли, каждая из которых рассыпалась на сотни осколков, которые ранили ее сердце. «Ты должен был давно сказать мне об этом, еще до того, как я впустила тебя в свое сердце.
— сказала она и сама не узнала свой голос. Но потом она вспомнила, что влюбилась в Тимофея, еще даже не зная его имени. «Я надеялся, что ты обратишься к Иисусу и примешь его как своего личного спасителя», — тихо сказал Тимофей. И Вика осознавала, что теряет любимого человека и вместе с ним теряет часть себя самой. Невыразимая боль терзала ее сердце. Гнев и отчаяние захватили ее. «Сначала твой Иисус забрал у меня всю мою семью, а теперь Он забирает и тебя. Я ненавижу Его! Ненавижу!» Она в рыданиях упала на диван. Сквозь слезы она слышала, как закрылась за Тимофеем входная дверь, и ей показалось, что остановилась жизнь, и завтрашний день не наступит никогда.

Лидия настойчиво звонила в дверь Викиной квартиры. В ответ была тишина. Уже целую неделю она ничего не знала о подруге. В институт Вика не ходила и на телефонные звонки не отвечала. В школьной библиотеке, где Вика подрабатывала после занятий, ее не было уже несколько рабочих дней. Лидия знала, что между ее братом и Викой произошел разрыв, и знала, как тяжело сейчас подруге. Всем своим добрым сердцем она жалела ее и считала, что Тимофей поспешил с выводами. Все эти дни ее брат тоже находился в подавленном настроении и ни с кем не хотел разговаривать. На вопросы родителей он ничего не отвечал и после работы закрывался в своей комнате. Лидия упрашивала его открыть ей дверь и поесть что-нибудь, но он не хотел общаться даже с ней. Часто, стоя под дверью комнаты любимого брата, она слышала его глухие рыдания и стоны. Теперь уже более получаса она звонила в дверь и уговаривала Вику открыть ей. В квартире не было слышно никаких звуков. «Вика, открой мне, пожалуйста! Это я, Лидия!» В который раз говорила она. «Если ты не откроешь, мне придется сломать замок. Я пойду искать кого-нибудь, кто поможет мне сделать это. Викуля, открой мне, пожалуйста! Я хочу тебе помочь! Я люблю тебя!»

Лидия заплакала навзрыд. На сердце было тревожно. Отчаявшись, она на самом деле решила, что попросит своего отца сломать дверь. И вдруг она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Дверь открылась. Большие, полные боли и слез глаза подруги смотрели на нее, говоря без слов о своем очередном горе. Бледное, опухшее лицо и измятое вечернее платье, которое она одела неделю назад, встречая Тимофея, представляли жалкое зрелище. Всю неделю Вика большими дозами принимала бабушкино снотворное и спала сутками, чтобы заглушить боль. Разрыв с Тимофеем она переносила тяжелее, чем смерть матери и бабушки.

0: Лидия обняла ее дрожащие худенькие плечи. Она боялась сказать что-нибудь, чтобы не причинить еще большую боль Вике. Как маленького больного ребенка, она усадила ее в ванную с теплой водой, вымыла и расчесала спутанные волосы, одела махровый халат, теплые носки и уложила в чистую постель. Потом принесла ей горячий чай с медом и сухарями и принялась за уборку и стирку. Вика смотрела на подругу печальными глазами и хотела только одного, чтобы Лидия никуда больше не уходила, но чтобы она ничего не говорила ей о Тимофее и особенно о причине их разрыва. В ее измученном сердце поселилась ненависть. Она никогда раньше не думала, что можно ненавидеть человека, которого так любишь. Все, что напоминало о нем, приносило ей почти физическую боль, с которой ей не под силу было справиться. Вика слышала, как Лидия позвонила родителям и сказала, что останется ночевать у нее. Она была благодарна подруге за это. Справившись с уборкой, Лидия села рядом с Викой и взяла ее руку в свои. «Не оставляй меня, Лида. Я этого не перенесу», — почти беззвучно прошептала Вика. «Я просто не знаю, как мне теперь жить и зачем. Мне хочется уснуть и больше никогда не просыпаться». «Не говори так, Вика. Все будет хорошо, вот увидишь. Я не оставлю тебя. Тебе нужно успокоиться, дорогая, и немного поесть». 10 дней Вика не вставала с постели. Нервный срыв резко подорвал ее и без того слабое здоровье. Лидия опять переселилась к ней, помогая восстановить прежние силы. Тимофей уехал в другой город, подавляя в себе искушение видеть Вику. Лидия боялась говорить об этом с подругой, опасаясь, что это плохо отразится на ее здоровье. Вика ничего о нем не спрашивала, но постоянная тоска отражалась в ее глазах. Время шло, сглаживая сердечные раны, и внешне казалось, что она успокоилась. Но любовь и одновременно ненависть к Тимофею сплелись прочно в ее душе, притаившись там.
1: Сегодня прозвучала вторая часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: Много народу собралось в этот день около Иисуса. Люди теснили друг друга, стараясь как можно ближе подойти к Нему, и мешали Иисусу говорить. Тогда Он сел в лодку, отплыл от берега и оттуда начал беседовать с людьми. Теперь каждый мог хорошо видеть и слышать Его. Иисус начал свой рассказ о крестьянине, который сеял зерно на своем поле. Но земля на поле была не везде одинаково хорошей. В одних местах почва была каменистой, а в других росло много сорняков. Он шел по полю, набирал полную пригоршню зерна и разбрасывал его вокруг себя. Часть зерна упала на дорогу, которая как раз проходила по полю крестьянина, и птицы тут же поклевали это зерно. Часть зерна упала на каменистую почву. Очень скоро здесь появились ростки, но так как почва была неглубокой, то из-за камней корни не могли расти вглубь, поэтому, когда взошло солнце, все ростки высохли и погибли. Упало зерно и в землю, где были еще корни сорняков, поэтому вскоре сорная трава взошла и погубила все побеги. Но часть зерна упала на хорошую почву. Здесь выросли прекрасные колосья. На каждом колосе был плод. Иногда 100 зерен в одном колосе, иногда 60, иногда 30. Эти всходы очень радовали крестьянина, ведь он сеял для того, чтобы собирать урожай. Вот какую притчу рассказал Иисус людям. Всем очень понравился рассказ, но люди не поняли, что он означает. Однако они не стали просить Иисуса объяснить им эту притчу. Ученики Иисуса тоже слышали притчу, но они захотели еще узнать, что же она означает. Иисус объяснил им значение этого рассказа. «Послушай и ты его». Знаешь, что Иисус подразумевал под зерном? Когда Иисус говорил о зерне, Он имел в виду Слово Божье. Иисус пришел на землю, чтобы донести до людей Слово Его. Но многие люди не хотят прислушиваться к Божьему Слову. Про таких-то людей и говорил Иисус, когда рассказывал про то, как зерно упало на дорогу и птицы поклевали его. Другие люди, наоборот, услышав слово Господа, сразу же решают верить в Бога и совершать только хорошие поступки. Но уже очень скоро они забывают о Боге и опять начинают грешить. Таких людей имел в виду Иисус, говоря о каменистой почве, на которой молодые побеги быстро погибают. Когда Иисус говорил о почве с сорняками, Он говорил о людях, у которых заботы житейские заглушают их веру. Но, к счастью, есть много людей, сердце которых открыто для Слова Божьего. Они верят в Господа и любят Его. Это-то и есть та почва, которая приносит хороший урожай. Так случается со взрослыми людьми. Так случается и с детьми. Дети тоже много слышат о Боге. Дома им рассказывают о Боге родители, а в воскресенье в церкви о Боге говорят проповедники. Дети тоже должны внимательно прислушиваться к Слову Божьему, и тогда они тоже будут счастливыми. Живо ли Слово Господа в твоем сердце? Если да, то ты, конечно, счастлив.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя». И случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они поплыли в безлюдное место, чтобы там немножко отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял их. Но наступил вечер. Солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей. Пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти. Вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы», — возразили ученики. «Это совсем мало, этого не хватит на всех».

Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть в группы на траву по 50 человек. Люди расселись. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей. И всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели, и все наелись. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

0: Высоко в горах Китая, в деревне с красивым названием «Гнездо в облаках», жила пятилетняя девочка Ёлочка. Так звучало ее имя в переводе на русский язык. Ее родители были единственными христианами в деревне. Все остальные жители поклонялись железным, деревянным или бумажным богам. Накануне Нового года жители деревни пришли к родителям Ёлочки и убеждали их пойти вместе с ними воскурить богам благовоние. «Нет», — сказал отец Ёлочки, — «мы поклоняемся живому Богу и только Ему молимся».
1: «Если вы не пойдете с нами, ваш дом постигнет несчастье», — угрожающе произнес какой-то старик.
0: Сельчане ушли, а родители Ёлочки склонили колени и поблагодарили Бога, что Он дал им силы устоять и не устрашиться угроз. А на следующий день в семье действительно случилось несчастье. Мама варила суп, а Ёлочка сидела рядом и наблюдала за ней. В их деревне были необычные печи. Они были сложены из кирпича, и прямо в кирпичи был вставлен котелок. В этом котелке и варили еду. Когда мама отошла от печи, Ёлочка решила понюхать ароматный суп и наклонилась над котелком. Не удержавшись, она вдруг соскользнула и рукой попала прямо в кипящий суп. Гнездо в облаках жило без врача, и в доме у Ёлочки не было никаких мазей и лекарств. Девочка не переставала кричать, а родители не знали, как ей помочь. Вскоре у Ёлочки поднялась температура, и она уже не могла плакать, а только тихо стонала. Никто не знал, как помочь страдающей девочке. Соседи не приминули упрекнуть родителей.
1: «Надо было идти с нами на жертвоприношение. Это вас боги наказывают».
0: Родители Ёлочки знали, что причина несчастья вовсе не в том, что они отвергли мертвых богов. Но как доказать это людям? Они молились Богу и верили, что Он поможет им. «Нужно вести Ёлочку в миссию», — сказал матери отец. Мать быстро закутала стонущую Ёлочку в одеяло, отец сел с ней на ослика и пустился в путь. К сожалению, врача на миссии не оказалось. Он уехал куда-то по вызову. «В 100 милях отсюда есть хорошая больница», — сказал миссионер отцу. «Ты должен срочно везти туда свою дочь, иначе она умрет». Миссионер дал отцу денег на дорогу, посадил его в поезд и пожелал Божьего благословения. Отец Ёлочки впервые в жизни попал в город и в большой дом, который назывался больницей. Осмотрев руку девочки, врач озабоченно покачал головой. «Нужна срочная операция. На руку вашей дочери нужно пересадить живую ткань». Испытывающий, посмотрев отцу в глаза, он спросил, «Вы согласитесь дать девочке свою ткань?» Отец испуганно заморгал. Он думал, что отдать ткань значит отдать жизнь. Ему стало страшно. Что же делать? Неужели нет другого выхода? Отец Ёлочки начал молиться и вспомнил, что ради его спасения Сын Божий умер на кресте. «Значит, я тоже должен спасти от смерти своего ребенка», — решил он и сказал врачу. «Я готов. Возьмите мою ткань, чтобы Ёлочка выздоровела». Через несколько дней, когда все приготовления к операции и сама операция были уже позади, отец Ёлочки пришел в себя после наркоза и, оглядевшись, спросил у медсестры. «Я уже на небе?» «Нет», — улыбнулась она. «Ты думал, что умрешь?» «Да», — серьезно сказал отец. «Врач ведь хотел взять мою ткань для дочери». «Он взял, но это не страшно, от этого не умирают». «Ты поправишься намного быстрее, чем твоя дочь». Отец Ёлочки обрадовался. «Ведь это Господь творит чудеса. Значит, они еще поедут в свою деревню, и у него будет возможность рассказать всем, как может исцелять Бог». Через 3 месяца Ёлочка вместе с отцом возвращалась в родную деревню. Односельчане давно уже мысленно похоронили их и заверяли мать Ёлочки, что боги наказали их за то, что они не поклоняются им. Мама Ёлочки была в полной неизвестности, но ежедневно молилась Богу и, невзирая на все разговоры, просила милости для своего мужа и ребенка. Сколько же радости было у этой женщины, когда она увидела своего ослика, а на нем мужа и дочь. Они были здоровы. Чуть ли не все жители деревни сбежались, чтобы посмотреть на это диво. Ёлочка здорова, ее рука, хотя и в шрамах, все же цела, и ее отец тоже невредим. Когда отец рассказал соседям, что делали в больнице ему и Ёлочке, они начали изумленно переговариваться. Их поразило то, что отец так сильно любил дочь. В их стране девочек не считали за детей. Девочка в их глазах ничего не стоила. Поступок отца Ёлочки был для всех чем-то совершенно новым, непонятным. В этот раз они впервые выслушали все, что хотел сказать им о Боге отец Ёлочки. «Господь Иисус любит нас намного больше, чем мы можем любить своих детей», — вдохновенно говорил он. чтобы спасти нас от гибели, от справедливого наказания за наши грехи, Он сам умер позорной смертью. Он взял на Себя наши грехи и дал нам свободу, прощение. Когда сердце чисто, когда в нем нет зла, тогда появляется в нем божественная любовь и к детям, и ко всем людям. Мертвые боги не могут освобождать душу человека от зла и греха. Они ничего не могут, и молиться им – грех. Бог хочет, чтобы мы служили только Ему, потому что Он один достоин этого. Опустив голову, многие сельчане задумались. Наверное, отец Елочки говорит правду. После этого они стали чаще приходить к нему, прислушиваться к его свидетельству. И снова в деревне произошло чудо. Вначале соседи Елочки, а потом и другие жители гнезда в облаках приняли Иисуса Христа в свое сердце.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами читали четвертую главу, из которой узнали, как вавилонскому царю Навуходоносору приснился сон, предрекавший несчастье. Даниил смог истолковать этот сон, хотя ему потребовалось недюжинное хладнокровие и душевные силы, чтобы сообщить Навуходоносору правду. Правитель Великой Империи страдал душевным заболеванием, которое сопровождалось потерей памяти, подозрительностью и припадками. У Навуходоносора быстро менялось настроение, и он крайне резко переходил от благодушества к гневу, так что, разговаривая с ним, было невозможно предположить, что произойдет даже через минуту. Конечно, многие испытывают резкие перемены настроения, и все мы знаем людей, которые то печальны, то радостны, но любой психолог скажет вам, что большая часть людей нормальна, тогда как некоторые, относительное меньшинство, ненормальны, а кто-то нормален выше нормы, то есть гений. Но как можно решить, кто умственно здоров, а кто болен? Конечно же, это определяется по поведению человека и по тому, как складываются его отношения с окружающими. Так вот, для Навуходоносора свойства его личности были настоящей проблемой, пагубно сказывавшейся как на нем самом, так и на его приближенных. Помимо резких перепадов настроения, Навуходоносор также страдал от амнезии. Периодически он забывал, кто он и где находится. В сумасшедших домах, например, есть пациенты, которые считают себя Наполеонами и тому подобными личностями. А вот Навуходоносор считал себя животным и ел траву. Он думал исключительно о себе и считал себя непревзойденной личностью. Мы уже видели, что, рассказывая про свой сон, он все время повторяет «я», «мне», «мой». Этим еще раз подтверждается факт заболевания. Ведь душевнобольным свойственно обостренное чувство гордости и высокое самомнение. Вы спросите меня, так неужели все, кто гордится собой, являются душевнобольными? И как в таком случае отличить больного от здорового человека? Да, друзья мои, здесь есть над чем поразмышлять. За стандарт душевного здоровья и психической нормы обычно принимают поведение большинства. Но кто может утверждать, что большинство людей сегодня нормально? Начинать ответ на этот вопрос следует, конечно же, с того простого факта, что мы живем в мире людей, которые порабощены грехом, и любые наши оценки душевного здоровья окружающих будут субъективными, а иногда даже ошибочными. Но тем не менее, душевные болезни присутствуют в нашей жизни независимо от нашего желания. И одним из проявлений душевной болезни может стать гордость, например, в форме мании величия. Если мы вовремя не остановимся, то гордость, живущая в нас в виде греховного нравственного заблуждения, может одержать над нами победу и стать болезнью нашей души, начисто лишив нас рассудка. Богу не угодна гордость, а люди гордятся очень часто. Император Август сказал об одном городе: «Я нашел камень, и я оставил солому». Поскольку он захватил и полностью разрушил этот город. А другой римский император говорил: «Я вступил в деревянный Рим, но оставил его мраморным». Гордость — один из наиболее распространенных человеческих грехов. Но чем может гордиться человек? В книге Иеремии, глава 9, стихи 23 и 24 сказано: «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим.
Но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Божье спасение несовместимо с гордостью. Вы должны отказаться от нее, когда приходите к Богу за спасением. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 2. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». То есть у нас с вами нет ничего, чем мы могли бы хвалиться. А вот что написал тот же Павел в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» А во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 17, мы читаем: «Хвалящийся, хвалися Господи». Гордость — это грех, который более всего ненавистен Богу. Наш Господь Иисус показал нам пример кротости и смирения. В послании к Филиппийцам, глава 2, стих 8, написано, что Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Еще одним признаком душевной болезни Навуходоносора было то, что она проявлялась в виде приступов, а затем отступала. Он страдал от помутнения рассудка в течение 7 лет. Вот что говорит ему Даниил в 24 стихе 4 главы. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Царь страдал, потому что сердце его не знало покоя. Он принес покой миру, ибо к тому моменту никто в мире не оспаривал его право на власть, но сам Навуходоносор жил во грехе и смятении. А Даниил говорит царю, что тот должен покаяться и отказаться от греха, он должен обратиться к Богу и жить праведно. Даниил советует ему покаяться, чтобы предотвратить грядущий суд. Пока что у царя есть еще надежда на избавление, и Бог может даровать ему мир и покой. Мне кажется, что этот сон был последним предупреждением, которое Бог послал царю Навуходоносору. Сегодня множество умственных отклонений у окружающих нас людей вызвано духовными проблемами. Я не говорю, что все умственные отклонения на самом деле связаны с духовностью, но иногда они начинаются именно с греховных привычек. И в результате некоторые люди могут выздороветь и обрести мир, только приняв свою душу Христа. Но Навуходоносор не прислушался к предостережению Даниила и не принял Бога. Послушайте стихи с 25 по 27. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?“» Прошел целый год, но наказание все еще не постигло царя. Друзья мои, как же на самом деле Бог терпелив? Вот только грешники не понимают, насколько Он долготерпелив и милостив. Итак, царь смотрит на свое великое царство, но он начисто забыл о том, что это царство дал ему Бог. И царь, желая потешить свою гордость, говорит: «Разве не я создал этот великий Вавилон?» В истории было множество людей, которые пытались создавать империи и смотрели с гордостью на дело своих рук. Иногда, когда я даю советы молодым проповедникам, я говорю им: «Друзья, не пытайтесь строить в Церкви Христовой свои собственные империи.
Когда я только начинал свое служение, у меня было подобное желание. И откровенно вам скажу, что я никогда не был так несчастен, как в тот период. Честно признаюсь вам, что эта глава Писания касается и меня. Я сам пытался построить собственную империю. А Богу это не угодно. Мое служение — помогать людям, а не строить великую империю. Вот почему я говорю проповедникам: «Помогайте людям, и Господь во всем поможет вам». Читаем четвертую главу книги пророка Даниила дальше. Послушайте стихи с 28 по 30. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Итак, царь ушел из дворца и жил в чистом поле. Бог наказал этого человека, разум его пошатнулся, он не мог больше управлять своим царством. В те дни психиатрических лечебниц не было, и сумасшедших просто изгоняли из общества. В обычных случаях Навуходоносор никогда не смог бы снова вернуться на трон. Но Бог обещал ему, что он вернется, когда усвоит урок. А историки подтверждают, что такие удивительные превращения действительно происходили в жизни царя Навуходоносора, и в частности Иосиф Флавий ссылается на свидетельство вавилонского летописца Бероса, упоминавшего о странной болезни, которой Навуходоносор страдал незадолго до смерти. А теперь послушайте стихи с 31 по 34. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Итак, рассудок вернулся к Навуходоносору, и здесь царь приводит свое свидетельство в назидание нам. Он понял, что миром управляет Бог. Он смирился перед Божьей волей, и его гордый ум покорился воле Бога. Царь выдержал суровое испытание, которое полезно было пройти многим нынешним верующим. Навуходоносор исцелился. Он снова стал царем Вавилона, снова его окружали верные люди. Во время его долгого отсутствия никто не претендовал на его трон, и теперь он стал еще более велик, потому что познал истинного живого Бога. А сейчас, друзья мои, мы обратимся к следующей, пятой главе книги пророка Даниила, в которой рассказывается о широко известном пире Валтасара и о надписи на стене, предвещавшей падение Вавилона. Описание этих событий происходит значительно позже тех, о которых мы читали в предыдущей, четвертой главе.
Но и этот рассказ подтверждается вавилонскими историческими хрониками. Сегодня мы успеем лишь в самых общих чертах коснуться его содержания, поскольку времени до окончания нашей передачи осталось не очень много. Уже в самом начале пятой главы сказано о том, что некий царь по имени Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Кто такой этот Валтасар? Откуда он взялся? И как стал царем? В предыдущей главе мы с вами читали о царе Навуходоносоре. С ним все было вроде бы ясно, тогда как Валтасар — противоречивая фигура, и поэтому мы посвятим некоторое время изучению его личности. Известный исследователь Библии Фарар утверждает, что не было в мире царя, равного Валтасару. А вот что пишет в своем труде о книге пророка Даниила другой ученый, Джон Уэлворд. «До обнаружения Набонидского цилиндра во внебиблейской литературе не было найдено никаких упоминаний о Валтасаре, которого Даниил называет царем Вавилона. Критики, которые сомневаются в подлинности и историчности повествования Даниила, разумеется, предполагали, что такого человека вообще не существовало. Но после того, как Реймонд Догерти провел исследование, изучив надписи с Набонидского цилиндра и с других источников, у нас исчезли основания сомневаться в том, что Валтасар действительно существовал. Учеными были обнаружены надписи, в которых Валтасар назван сыном царя Набонида, и сейчас считается, что Валтасар был регентом при своем отце Набониде. Для того, чтобы понять историческую ситуацию, бегло рассмотрим события, которые случились после правления Навуходоносором. У него был единственный сын, Евилмеродах, который унаследовал престол примерно в 561 году до Рождества Христова. Смотрите четвертую книгу царств, глава 25, стих 27. Евилмеродах был убит Нергалшерецером, мужем одной из дочерей Навуходоносора, который воцарился около 559 года до Рождества Христова. Наследником Нергалшарецера стал его младший сын, который правил только несколько месяцев. А этого царя убил Набонид, муж другой дочери Навуходоносора. И Набонид таким образом оказался последним правителем Вавилонской империи. Он много времени проводил вне царства, в военных походах, тогда как в Вавилоне правил его сын Валтасар. Все эти события являются подтверждением истинности пророчества Иеремии, записанного в главе 27 стихи 6 и 7. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие. Иначе говоря, Вавилонская империя просуществовала достаточно долго, чтобы ею успели управлять и сын, и внук царя Навуходоносора. Но потом ее существование прекратилось. Валтасар упоминается в молитве Набонида, обращенной к Богу Луны. Молитва была записана на глиняной табличке, и в ней сказано: «Да почтит мой сын отпрыск сердца моего своего Бога и не предастся греху». Греческий историк Геродот также упоминает имя Валтасар. В тот момент, который описывается в пятой главе Даниила, Набонид был на войне, а его сын Валтасар оставался в Вавилоне. И о том, что Валтасар не обладал всей полнотой власти, свидетельствует 16 стих пятой главы. В нем Валтасар, предлагающий Даниилу высокий пост, говорит, что Даниил будет третьим властелином в Вавилонском царстве. Почему же не вторым? Да потому что вторым был сам Валтасар.
тогда как настоящим царем был его отец. Есть еще один исторический момент, о котором я хотел бы здесь упомянуть. В самом начале пятой главы рассказывается про пир. Так вот, в тот самый момент, когда Валтасар сидит на пиру, медийский военачальник Дарий окружил Вавилон. Это событие тоже зафиксировано в исторических хрониках. Греческий историк Ксенофон описывает, как медийцы взяли город, отведя воды одного из каналов в другое русло. Хотя критики долгое время считали события, о которых рассказывает пятая глава Даниила, вымышленными, сегодня их подлинность подтверждена светскими историками. И я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что светская история рано или поздно подтверждает правдивость Божьего Слова. Мы знаем, что иногда историки обманывают нас, и мы не всегда можем верить их произведениям. Но в данном случае исторические исследования говорят то же самое, что сказано в Писании. Итак, царь Валтасар сделал большое пиршество для своих вельмож и перед глазами тысяч человек пил вино. Обратите внимание на высокомерие этого юного Валтасара, который устраивает пир в то время, когда под стенами города стоит неприятельская армия. Возможно, он считал свой город неприступным, ведь городская стена имела высоту около 30 метров и была так широка, что по ней могли запросто проехать 4 колесницы в ряд. Запасов зерна в Вавилоне хватило бы на несколько лет, и не было недостатка в воде, которая поступала в город по каналу, соединенному с рекой Ефрат. Так, может быть, Валтасар созвал гостей, чтобы продемонстрировать презрение к осаждающим? Или же он хотел ободрить своих воинов? Возможно, и то, и другое. Но главным в этой поучительной истории с Валтасаром является не описание разнузданной оргии, а то, как Бог остановил ее. И об этом мы прочитаем в следующий раз. А сейчас, друзья, наша передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 4 часа 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Она сделала, что могла. Дом ее на углу Канатного переулка и улицы Махиной принадлежал когда-то ей. А теперь она доживала свой век в сыром подвале. Маленькие окошки, выходившие во двор, еле выглядывали сквозь густые заросли сорняков. У нее была маленькая комната с фанерной перегородкой, через которую она ничего не видела, но зато могла слышать каждый звук и шорох, слова и вздохи своих соседей. Марфа Ивановна была похожа на этот некогда красивый, но почерневший от времени дом, с осыпавшейся штукатуркой и окнами, забитыми картоном. Ей было уже за 60, но круглое серое лицо ее все еще хранило черты благородства. Красиво уложенные седые волосы и чистая русская речь все еще подчеркивали ее былую знатность. В сентябре 1941 года немцы вошли в ее город. Они хозяйничали в городе целый год. Весь год люди жили под страхом. Весь год население страдало от недостатка питания. Ушло лето, а с ним и надежды на скорое окончание войны. На фронтах происходили ожесточенные бои, лилась человеческая кровь, а на улицах и парках по-прежнему лопались каштаны и с треском подпрыгивая падали на мостовую. В запущенных скверах и парках отцветали астры, с деревьев осыпались пожелтевшие листья. Их никто не убирал, и они лежали на дорожках ковром, ожидая снега. В воздухе стоял запах сухой осени. Зимою на берегах реки жизнь замирала. Но люди твердо верили, что весенней порой снова оживут и город, и могучая река. От одного к другому передавались слухи о продвижении немцев на Кавказ, о кровопролитных боях на подступах к Сталинграду. Но совсем не это интересовало Марфу Ивановну. Ее мысли были заняты тем, как накормить голодных сирот, как помочь забытым старикам. Жизнь Марфы Ивановны сложилась трагично. Замуж она вышла за адвоката, получив от богатого отца в приданное дом на Махиной и солидную сумму в золотых рублях. Муж был предан идее революции, которая впоследствии конфисковала их дом, оставив Марфе Ивановне небольшую квартиру. Муж занялся преподавательской работой, у них родилась дочка, и все, казалось, шло нормально. Прошли годы НЭПа. Началась насильственная коллективизация, внедрение новых железных порядков на производстве. Никто не знал, почему муж Марфы Ивановны был арестован и брошен в тюрьму. Она продала все, что у них было, чтобы найти защиту и спасти мужа, но все пути к его спасению были закрыты. Выяснилось, что по доносу одного тупоумного и хулиганствующего студента муж ее был осужден на 10 лет и сослан в Нарымский край без права переписки. Квартиру у Марфы Ивановны отобрали. С большим трудом она получила подвальную комнатушку в своем доме. Девочка заболела дизентерией и вскоре умерла. Марфа Ивановна осталась одна, без всяких средств к существованию. Все прежние друзья сторонились и убегали от нее, как от контрреволюционерки. Приходилось ходить в незнакомые районы города и там просить милостыню. Однажды она постучала в двери небольшого, но аккуратного домика на окраине. Хозяйка открыла дверь. «Добрый вечер, хозяюшка», — вкрадчиво проговорила Марфа Ивановна и потупила глаза. Больше она ничего не могла сказать. Из глаз текли две струйки, стекали по щекам и падали на пол. «Заходите, заходите, любезная. Иль горе какое постигло?» Хозяйка выслушала печальную повесть Марфы Ивановны и сказала: «Не горюйте, дорогая, оставайтесь ночевать. Завтра придет муж, он машинист на паровозе, и мы поговорим, как и чем вам помочь». Это была семья евангельских верующих, сохранившая веру в Бога и любовь к человеку даже в тяжелые годы лихолетия. На утро приехал хозяин. Перед завтраком вся семья, включая малых детей, преклонила колени в молитве. Марфа Ивановна встала и, опустив голову, слушала. «И еще, Отче Небесный, молим Тебя, благослови нашу дорогую обездоленную Марфу Ивановну, привлеки ее душу к себе, посети ее, Господи, Твоей любовью, утешь ее и помоги ей полностью довериться Тебе». Звучали слова семейной молитвы. Марфа Ивановна полюбила эту семью, присматривала за малыми детьми и незаметно совсем у них прижилась. В ее жизни произошел перелом. Она приобрела Евангелие, читала и размышляла, и по ночам, когда все укладывались спать, молилась Богу о своей судьбе. Жаловалась на маловерие, искала покоя душе. На следующий год Марфа Ивановна тайно от властей приняла крещение. А еще через год, когда началась война, возвратилась в дом на Махиной в подвальную комнатку. Жильцы дома, знавшие ее издавна, говаривали: «Неузнаваемой стала наша Марфа Ивановна. Раньше, бывало, не всякому «здравствуй» скажет, а теперь не только первая всем кланяется, но так и норовит с каждым поговорить, каждого ободрить, утешить, каждому помочь». Другие соглашались, говоря: «Какое надо иметь сердце, чтобы бывшей хозяйке дома жить в таком чулане, да еще быть такой любезной? Посмотрите, как другие старухи обозлились на всех, какие проклятия срываются с их языка». Марфа Ивановна в таких случаях отвечала: «Сердце у меня обыкновенное, немножко слабое от старости. В молодости я жила в богатстве, бедных людей не видела, как будто их совсем не было. А вот теперь Господь открыл мои глаза. Увидала я свои грехи, и стыдно мне стало перед людьми и перед всеми вами. Когда-то в банке у нас тысячи лежали, а нищим копейки от нас не перепадало. Боялись за руку здороваться, чтобы своей ручки не испачкать. А вот теперь милостивый Господь привел к покаянию, простил мои грехи, и я очень благодарна Ему за этот мой угол в подвале. Другие люди и этого теперь не имеют». Люди слушали ее молча, возражать было нечего. Правда была очевидной. Здоровье у Марфы Ивановны сохранилось на редкость. Каждый день она варила большую кастрюлю каши. Сварив, перекладывала ее в одно ведро, а в другое для равновесия клала куски хлеба, что подавали ей добрые люди, и, нагрузившись, отправлялась в разные районы города к сиротам. Дети встречали ее как мать, как проголодавшиеся птенцы встречают голубку. Лезли к ней на руки, просили поцеловать. Она обнимала то одного, то другого, умывала их грязные лица, некоторым приносила одежонку и заботливо одевала их, чем могла. В каждой беспризорной сироте, а особенно в девочках, она видела свою покойную Наташу. Так в тяжелом, но благословенном труде проходили один месяц за другим. Поздней ночью Марфа Ивановна возвращалась в свою подвальную комнатку, где кроме кровати и маленькой железной печки ничего не было. Перед сном она молилась о детях, просила у Господа крупы и немного молока для маленьких сироток, а потом, усталой, но духовно удовлетворенной, сладко погружалась в сон. Стоял холодный январь 1943 года. Каждое утро морозило. На безлюдные улицы с деревьев сыпался иней. Город выглядел еще более сиротливым и угрюмым. Ветхая одежонка Марфы Ивановны совсем не грела ее. Знакомые при встрече говорили: «Как видно, голубушка, сам Бог тебя греет. Подумать только, молодые замерзают, а тебя в твоей шубе на рыбьем меху ничто не берет. Даже простуда не пристает к тебе». Она обычно отвечала: «Конечно, Бог знает, что мне болеть некогда, да и нельзя. Кто будет кормить сирот?» Но однажды случилось непредвиденное. Рано утром Марфа Ивановна поднималась по своему обыкновению на третий этаж по крутой лестнице, где жили двое детей. Отец детей был на фронте, а мать по доносу соседей взяли немцы и бросили в тюрьму. Старшей девочке было 13 лет, а мальчику 6. Немцы не думали о том, как будут жить дети без родителей. И дети голодали. Об этом узнала Марфа Ивановна и сразу их усыновила. Она была уже у дверей, но внезапно поскользнулась. Упала на левую руку и с грохотом полетела вниз. Докатившись до последней ступеньки, остановилась. Ведро с кашей она держала в правой руке крепко, но встать при всем желании сразу не могла. На шум прибежали дети. «Тетя Марфуша, что с вами?» — спрашивала девочка, пытаясь ее приподнять. В глазах у Марфы Ивановны потемнело. Едва сдерживаясь от боли, она встала и горько заплакала. Ведро оказалось пустым. «Детки мои, это никто иной, как сатана, мне ногу подставил. Да и рука болит, чего доброго сломала. С одной рукой, думает сатана, я ничего для Христа не сделаю. Но будет не так, как хочет сатана». Марфа Ивановна, прихрамывая, дошла к ближайшим знакомым, а оттуда ее доставили к доктору. Доктор, тщательно осмотрев ее, сказал: «Руку положим в гипс, она у вас поломана. Да и другие ушибы. В кровати придется полежать не меньше месяца».
3: «Что вы, доктор?» —

0: радовало сердце Марфы Ивановны. Какой любящий спаситель! Никогда она не имела столько продуктов, как теперь. Она видела, как несчастье послужило прославлению ее Господа. Детям она читала Евангелие, рассказывала о Христе и, указывая на загипсованную и подвязанную руку, говорила: «Вам трудно понять, детки, что в этой моей беде проявилась любовь Божия. Но самая большая любовь Христова проявилась ко мне и к вам в том, что Он добровольно за всех людей пошел на крест». Всю ночь под 5 ноября 1943 года грохотали пушки. Сперва издали, глухо, а потом совсем недалеко стали взрываться снаряды. Люди всю ночь просидели в подвалах, прятались в убежищах, а многие вообще убежали из города. Марфа Ивановна никуда не убегала, нигде не пряталась, но всю ночь молилась: «Господи, пронеси эту угрозу над нами, а если хочешь, возьми меня от земли, но деток моих сохрани». Открыв глаза, она увидела, как через окошко пробираются языки пламени. Дом был в огне. Марфа Ивановна спокойно встала, захватила свое Евангелие, кое-какие пожитки и направилась в дымный коридор. Огонь врывался в окна, охватывал стены. Со всех сторон до нее доносились женские крики и детский плач. Выбравшись на улицу, Марфа Ивановна пошла по знакомым переулкам опустевшего города. Утром она, усталая, больная, голодная, постучала в двери своих единоверцев. «Примите Христа ради! Сгорел мой угол, а меня вот Господь пощадил, еще и вывел из Содома». На рассвете 6 ноября советские части освободили город. Стрельба прекратилась, но небо несколько дней еще оставалось черным от пожаров. Люди осторожно выходили на улицу, выглядывали из-за углов, искали своих, встречали запыленных красноармейцев, и не верилось, что город освобожден от немцев. Через несколько дней Марфа Ивановна отправилась по знакомому маршруту разыскивать своих детей. Но все беспризорники, сироты и больные уже были собраны в особый санитарный пункт, а позже отправлены в приют. «Слава тебе, Господи! Я сделала свое дело», — глубоко вздохнув, сказала Марфа Ивановна. Администрация сиротского дома обратила внимание на то, что некоторые дети часто вспоминали тетю Марфушу, говорили о ней как о матери, а некоторые, ожидая ее, плакали. Случилось так, что детский дом сразу же посетил газетный корреспондент. Дети рассказывали ему о жизни в оккупированном городе и, конечно, не забыли рассказать и о Марфе Ивановне. Корреспондент обещал разыскать ее. Через несколько дней Марфу Ивановну пригласили в обком. Корреспондент усадил ее на стул и, улыбаясь, сказал: «Мамаша, мы о вас собрали материал». Марфа Ивановна испугалась. Бледное лицо ее еще больше побелело. Не о муже ли опять вспомнили? Заметив испуг на лице старушки, корреспондент поспешил добавить: «Хорошие материалы, характерные для настоящей матери. И мы решили представить вас к награде. Вы ведь спасали старух и детей, как на фронте». «К награде? Медалью?» – удивилась Марфа Ивановна. «Так точно, к награде». «Ни за что! Никакой награды на земле я не хочу. Награда для меня приготовлена Христом на небе. А при том я ведь ничего особенного не сделала».
1: «Так вы все еще верите в Бога?»
0: «Верю, очень даже верю. Когда-то не верила, а теперь верю. Только Христом и держусь на этой земле». Представитель прессы не ожидал такого оборота дела. В его практике еще никогда не было случая, чтобы человек отказался от награды. Он взглянул в ее чистые с голубизной глаза, прочел в них решимость и сразу же уступил. «Ну, как хотите, товарищ Терехова. Верить в Бога мы никому не запрещаем. Итак, вы отказываетесь от награды. Ну, что ж делать? Но я о вас напишу все-таки в газете». Так рассказывала мне верующая сестра, проживающая сейчас во Флориде. Не знаю, было что-то написано в газетах о тете Марфуше и ее детях или нет.

0: Такими словами закончила сестра свое повествование. Не думаем, что советский журналист стал вдруг восхвалять подвиги религиозницы. Но в одном мы можем быть уверены, что пред лицом Божьим пишется памятная книга, что имя Марфы Ивановны и все, что она сделала людям ради Христа, записано там золотыми буквами. Где же теперь Марфа Ивановна? Умерла? Нет, она по-прежнему расхаживает по необъятным просторам земли, простирая тут и там свои руки для оказания помощи всем забытым, сирым, больным и страдающим. Марфа Ивановна не умрет вовек. Она будет здесь, с нами на земле, до тех пор, пока Церковь Христова и Дух Святой будут взяты от земли в сретенье Господу в воздухе. И так всегда с Господом будем. Что же еще можно добавить? Или какой урок лично для себя извлечь? Урок весьма и весьма очевиден. Иди и поступай так же. Автор Николай Водневский.
1: Вера и жизнь.
2: Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечную до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторим, о дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня. Я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я. Ты мной живешь, и движешься, и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро, и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват. Возвышу, даже если пал ты низко. Сниму с тебя проклятие и болезнь. Слезу отру и тяжесть с тебя скину. Ты дорог мне такой, какой ты есть. И никогда тебя я не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать. Люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя. И нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать, всем своим сердцем и своей душою найдешь меня. И сможешь ты понять, твой Бог, Отец, всегда, везде с тобою. Борис Пастернак.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Прежде и теперь. Когда мне было 5 лет, дедушка скоропостижно умер. Отец приехал и увез меня к себе. Это было в 1927 году. Отец мой не верил в Бога, как не верила и моя мачеха, на которой он женился. Церкви закрывались. С религией было покончено. Но когда мне исполнилось 9 лет, к нам приехала моя любимая бабушка – и потихоньку от родных начала пробуждать во мне полузабытые религиозные чувства. Огонек веры загорелся в моей детской душе и уже никогда не угасал. Шли годы. Перекипели мечты и желания быть артисткой, певицей, скрипачкой, летчицей. Кончилось тем, что я стала обыкновенной учительницей, по примеру отца. Но грянула война, и судьба забросила меня в Германию. Моей заветной мечтой в это время было выйти замуж и зажить спокойной домашней жизнью. На достижении этой цели сосредоточилась вся моя жизнь. Кончилась война, я осталась жива и невредима. Мое заветное желание сбылось. Я вышла замуж. Чего же еще надо? Ужасы войны далеко позади. Живу я в Америке, имею семью. Но все чаще и чаще встает вопрос. Ну а теперь что? Выяснилось, что у нас с мужем разные взгляды на жизнь и вообще мало общего. Все чаще и острее я чувствовала свое одиночество. Ссоры, упреки, жалобы. И я вдруг поняла, как жестоко обманулась. Но главное, что не было выхода. Впереди годы безнадежной, бесцельной жизни, переливание из пустого в порожнее. «Надо иметь детей», — решила я. «Уйду вся в заботы о детях, займусь их воспитанием». Но муж решал все по-своему. «Жизнь надо использовать для развлечений и удовольствий, а не для семейных хлопот», — говорил он. Шла тяжелая душевная борьба. На мертвом поле духовной пустоты и бесцельности существования чувство долга боролось с желанием жить и быть счастливой. Душа изнемогала в этом губительном застое. Я пошла на работу. Через полгода бросила, пошла на другую. Вступила в маленький театр, пробовала увлечься рисованием, рукоделием, но все вскоре надоедало. В это время я испробовала различные церкви. Но ничто не могло заполнить внутренней пустоты, хотя я много молилась и глубоко верила в Бога. Вся беда была в том, как я узнала позже, что первое место в моей жизни было предоставлено не Богу, а мне и моей личной жизни. Но когда я оказалась в тупике, из которого все выходы закрыты, я увидела свое полное банкротство. Только теперь я обнаружила страшную бесцельность своей жизни и пустоту души, которую ничем нельзя было заполнить. Будущего у меня как будто больше не было. Все остановилось. Надежда на загробную жизнь с ее блаженством не могла заменить мне страстного желания жить теперь, здесь, на земле. Мысль, что мне придется жить в этом положении 10, 20, а то и 30 лет, приводила меня в больший ужас, чем искушение бросить все и окунуться в омут греховной жизни. Эта внутренняя борьба продолжалась 7 лет. Говорят, что страдания ада превышают все страдания, возможные на земле. Но если бы моим злейшим врагам было суждено вечно переживать то, что я пережила за эти 7 лет, то я молилась бы до последнего вздоха, чтобы Бог избавил их от подобной участи. Не найдя облегчения в церквах, я перестала их посещать. Дома я часто молилась, искала в Библии ответ и мучилась страшно. Наконец наступил духовный кризис. Дальше терпеть было невозможно. В крайнем отчаянии я взмолилась к Богу. «Господи, я знаю, что Ты есть, для Тебя все возможно. Помоги же мне, дальше так жить я не могу. Дай мне умереть». Или дай душевный покой. Возьми у меня все. Только сделай так, чтобы не было этих терзаний души. Возьми все самое дорогое, мое здоровье. Пусть я буду предметом насмешек и презрения. Пусть стану калекой. Буду просить милостыню. Только дай мне покой и мир. Вот я вся здесь. Возьми меня и делай со мной, что хочешь. Я не могу себя уничтожить. Это было бы все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Все, что я предпринимала и делала до сих пор, оказалось грубыми ошибками. Теперь я отказываюсь предпринимать что бы то ни было. Теперь я буду покорно идти туда, куда ты поведешь, и все принимать как посланное от тебя». Так я прямо и безоговорочно вручила себя в руки Божьи. Вдруг в голове моей мелькнула мысль. «Вот ты говоришь о полной отдаче себя Богу, а разум ты свой отдашь?» При этой мысли у меня по спине пробежали мурашки. Больше всего на свете я боялась сойти с ума. Быть живым трупом, обузой родственникам или обществу, но главное, я боялась злорадства тех, кому это было бы на руку, кто оправдывает свою греховность, доказывая, что религия приводит к сумасшествию. «Зачем тебе мой разум, Господи?» — спросила я, рыдая. «Какая тебе от него польза?» «Разум свой ты отдаешь?» — опять спросил меня голос. Я поняла, что другого выбора нет. Лучше лишиться разума и попасть в сумасшедший дом, чем продолжать жить в таких страданиях. «Господи, согласна, возьми и разум мой, «Если это необходимо, — сказала я, — ты знаешь, что для меня лучше, Господи». После этого в моей душе настала необыкновенная тишина. Было тихо, как в доме, из которого все выехали. Я испытала совершенное безразличие ко всему на свете. Работая сестрой милосердия в одном госпитале, я по-прежнему ела, пила, ездила на работу, отвечала на вопросы, делала, что нужно, но все это было машинально, с полным безразличием. Иногда я прислушивалась к себе и удивлялась этой внутренней тишине. Это был покой, даже больше, это был кладбищенский покой. Душа спала мертвецким сном, как солдат, изнуренный продолжительным боем. Так продолжалось 2 месяца. Однажды к нам зашла соседка. Приглашала на церковное собрание в общину, недавно организованную верующими американцами. Началась первая неделя евангелизационных лекций, подготовленных приезжим евангелистом. Я тогда еще не знала, что эта соседка уже 2 года молилась обо мне, чтобы я обратилась к Богу. На этих собраниях присутствовало 10-15 человек. Впереди стояла длинная скамья для желающих выйти вперед с покаянной молитвой. Каждый вечер по окончании проповеди евангелист приглашал желающих покаяться и готовых посвятить себя на служение Христу выйти вперед для молитвы. На 3-й вечер, когда проповедник начал приглашать к молитве, меня вдруг охватило необъяснимое чувство, которого я еще никогда не испытывала. Кто-то могучий, невидимый, велел мне выйти вперед. Удивленная, озадаченная, ничего не понимая, я вышла и стала на колени у скамьи. И в ту же секунду всю меня наполнило чувство удивительного, неземного блаженства. «Вот он, тот Дух Святой, которого мир не знает», — подумала я. «Мы встретились, и он наполнил собой каждую клетку моего существа». В бесконечной благодарности, обливаясь слезами, я повторяла: «Благодарю тебя, Боже! Спасибо, спасибо, спасибо!» С этого вечера все изменилось. Все предстало в новом свете. Старое прошло, теперь все было новое, потому что и сама я стала новым творением. Только после этого я поняла, что означают слова Христа «истинно». «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Ни честность, ни моральная чистота, ни вера в существование Бога, ни принадлежность к церкви, ни добрые дела не могли спасти меня. Надо было отбросить все старое. Привычки, понятия, традиции, правила. Надо было зачеркнуть себя». Умереть для своей старой жизни и родиться в новую жизнь с новыми понятиями и целями, новыми интересами и отношениями. Теперь стало мне ясно, отчего в душе была мертвая тишина. Это бесчувственность в продолжении 2 месяцев. Старое было похоронено, а новое еще не родилось и не вступило в свои права. С тех пор прошло более 3 лет. Внешние обстоятельства жизни не улучшились, даже скорее ухудшились. Но душевной пустоты как не бывало. Жизнь наполнилась новым, более глубоким смыслом. Кругозор расширился. Непреодолимые преграды устранены. Исчезли заботы о завтрашнем дне, о болезнях, о возможной войне. Главной задачей стало как можно больше сделать для Бога, пока есть время. А для этого... надо как можно больше самой учиться. Все остальное с Божьей помощью устроится. Господь близок. Чувствуется Его одобряющий взгляд, Его улыбка. Любовь и благодарность к моему дорогому Спасителю не имеет предела. Даже обидно, что нет возможности их выразить. «Все Твое, что не дашь мне, подарю Тебе. Все отдам Тебе, Господи. Говорю, а мое все представляется таким жалким и ничтожным перед Его величием. О, как ничтожно мало требует от нас Господь, и как много дает взамен! Да и того, чего он требует, часто не берет, отказывается. Как глубока, непостижима, бесконечна, безгранична любовь и милость Господня к нам, ничтожным людям. Автор — Вера Тайсон.
1: Вера и жизнь.
2: Некто. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иоанна, глава 1, стих 26. На берегу Иордана стояла многолюдная толпа. Она внимала громогласному глаголу Иоанна Крестителя. Что же влекло людей к этому необыкновенному человеку, который питался только диким медом и акридами, был одет в одежду из верблюжьего волоса? Матфея, глава 3, стих 4. Людей влекло его правдивое слово. Он не смотрел на лицо человека, он обличал всех, и царя Ирода, и простого ремесленника. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, глава 3, стихи 7 и 8. Иоанн Креститель поднял на ноги всю Палестину. Это было необыкновенное духовное пробуждение. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Мы можем себе представить толпы людей, шедших со всех сторон туда, где был Иоанн. Несомненно, некоторые шли из любопытства, но большинство шло, чтобы узнать что-то новое, свежее. Люди были не удовлетворены обрядовой религией, не дававшей ничего жизненного. Она только угнетала человека всевозможными правилами, постановлениями, догмами. В народе разнеслась молва, что это явился Христос. Но каково было разочарование людей, когда Иоанн сказал: «Не я Христос, но я послан перед Ним». Иоанна, глава 3, стих 28. «Послан пред Ним». Предтеча. Иоанн Креститель так назван, потому что крестил людей в реке Иордан в покаяние. Это было приготовление пути для Христа, который не был еще явлен народу. О нем Иоанн возвестил: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Потом сказал, указывая на Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Обратим внимание на слова предтечи об Иисусе Христе. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Разве это не относится сегодня к тем христианам, которые носят имя Христа, а не знают Его? Во имя Его воздвигаются храмы, а Ему там места не дают. Не дают, потому что не дано Ему места в сердцах их. Почему в сердцах людей нет места для Христа? Причина в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна, глава 3, стих 19. Называться христианином и быть таковым – это большая разница. Христиане – это те, кто живет жизнью Христовой, которые от Бога родились. Иоанна, глава 1, стих 13. Это те, которые сораспялись Христу. Галатам, глава 5, стих 24. Это те, которые не любят мир и того, что в мире. 1 Иоанна, глава 2, стих 15. Это те, которые ожидают пришествия Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 11 и 12. Это те, которые приняли Слово Божие и хранят его в сердце. Иоанна, глава 17, стихи с 14 по 16. Чтобы познать Христа, недостаточно родиться в христианской семье и унаследовать отцовскую веру. Надо родиться свыше, как Господь указывает на это. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Иоанна, глава 3, стих 6. Вот что пишет апостол Павел: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой за убыток, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Кто жаждет познакомиться со Христом, тот, несомненно, станет вникать в Его Слово и через веру и молитву встретиться с Ним. Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна, глава 1, стихи 36 и 37. Познать Христа невозможно без принятия Его условий, которые Он объявил идущему за Ним народу. «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Автор Владимир Кузьменков.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону.

телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Книга притчи Соломоновых, 28 глава, 13 стих. Однажды король неаполитанский посетил французского короля Людовика VI. Они встретились в Тулоне, где Людовик VI показал гостю свой флот, причем предложил ему освободить одного узника. Галера в древности и в средние века – военное гребное судно. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на галеры была одним из самых тяжелых наказаний. Король неаполитанский зашел на одну из галер и начал расспрашивать гребцов, за что они попали на галеры. И посыпались жалобы и нарекания на несправедливое обвинение и осуждение их. Каждый старался оправдать себя и обвинить других. Только один молодой человек спокойно стоял при своем весле и молчал. «А что мне оправдываться? Не в чем», — ответил тот. «А что же ты ничего не говоришь в свое оправдание?» — спросил король. «Мне оправдываться не в чем», — ответил тот. «Я много сделал зла, вполне справедливо заслужил наказание и хочу безропотно нести его». Выслушав это, король сказал, «Как это может быть, чтобы такой злодей мог находиться среди порядочных людей? Приказываю немедленно снять с него оковы и выгнать вон, дабы он и этих невинных людей не развратил». Моментально цепи были сняты, и обвинивший себя человек был выпущен на свободу. Все же, старавшиеся оправдать себя, остались на галерах. Так поступает и Господь с грешниками. Кто признает свою вину и искренне исповедуется в ней перед Богом, того Он прощает. А кто не признает себя грешником, того осуждает. Господь милует раскаявшегося грешника не так, как мы прощаем друг друга. Простив, продолжает помнить о нанесенной нам обиде. Господь прощает и прощенного, им греха уже не вспоминает. Так и наша христианская победа состоит не в отмщении, но в доброте и прощении.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Прости, как и я прощаю. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Варвара Николаевна сидела на балконе и вязала. Вдруг послышался резкий, возмущенный голос соседской девочки. «Ничего знать не хочу! Я давала тебе ее в целом платье, теперь шей новое!»
2: «Но у меня не из чего шить, Жанна! Да я и не умею! Но прости меня, пожалуйста! Посмотри, как я аккуратно зашила!»
1: Но Жанна упрямо твердила свое. Варвара Николаевна оставила вязание и вошла в комнату. Она достала из папки красивый толстый журнал с заклеенной обложкой, который Жанна недавно возвратила.
3: «Здравствуй, Жанна!» — обратилась к соседке Варвара Николаевна. «Я все-таки решила вернуть тебе этот журнал. Меня не устраивает заклеенная обложка. Верни мне новый, а этот возьми себе».
2: «Простите меня, Варвара Николаевна, очень прошу вас. У меня нет таких денег, чтобы купить вам новый журнал. Вы же вроде бы согласились».
3: «Да, я вначале было простила тебя, но теперь не могу. Нет-нет, верни мне новый журнал».
1: С этими словами женщина вложила журнал в Жанины руки и повернулась, чтобы идти домой.
2: «Погодите минуточку!»
1: крикнула девочка и заплакала. Варвара Николаевна обняла Жанну за плечи. Рядом стояла растерянная подружка, теребя в руках нарядную Барби. Через несколько минут подружки помирились и, весело попрощавшись с Варварой Николаевной, вместе побежали на трамвайную остановку. А довольная женщина возвратилась домой, благодаря Бога за то, что смогла вовремя предотвратить ссору. Прежде чем попросить у Бога прощения, хорошенько подумай. Может быть, ты до сих пор не простил кого-то из своих друзей? Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

драгоценные Божьи сокровища. Господь межу вдовы укрепит. Книга Притчей, 15 глава, 25 стих. Восемьдесят два раза, вот сколько раз в Библии говорит Бог о вдовах. Эти пережившие утрату, любящие Бога и верящие в Него женщины, воистину одно из Его драгоценных сокровищ. Когда-то зависевшие от одного человека, а затем от Бога, эти женщины представляют собой пример крепкой веры в Господа. Эти чудесные женщины, о которых Бог заботится с особой нежностью, получают Его заботу. От закона вдовы не притесняйте. Исход 22:22. Вдове следует оказывать помощь и почтение. От церкви вдовиц почитай. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать. 1 Тимофея 5:3. Или 16 стих. Церковь должна заботиться о своих благочестивых, нуждающихся вдовах и от самого Бога. Бог – судья вдов, читаем мы в 67-м псалме в 6-м стихе. И небесный супруг, Исаия 54:5, он тот, кто межу вдовы укрепит. Притчи 15:25. 25-й стих из 15-й главы книги Притчей становится для нас еще значимее, если вспомнить, что эти слова были в первый раз произнесены, когда владения определялись просто по каким-то заметным местам. И было очень легко отобрать у вдовы часть ее владений, переместив или убрав какой-нибудь указатель. Но сам Бог пообещал защищать то, что принадлежало такой нуждающейся и уязвимой женщине. И Иегова, сам Яхве, будет устанавливать и охранять владения вдовы и горе тому, кто посмеет навредить его вдовам. Что это обещание о Божьей заботе может означать для таких женщин, как мы? Оно означает, что мы можем возрадоваться и весело смотреть на будущее, наслаждаясь повседневной жизнью без страха и боязни. Притчи 31:25. Оно означает, что мы можем возрадоваться и быть уверенными, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Римлянам 8, с 35 по 39 стихи. И возрадоваться и знать, что каждый шаг своей жизни мы проходим вместе с Господом. Через все годы, через все испытания, от самого начала, через всю жизнь и прямо до конца, когда мы поселимся в доме Господнем навеки. Вас радуемся.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья» или

0: сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссен.
1: Мир вам, братья и сестры! Я прочитаю Слово Божие. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих и ниже. Это слова Иисуса. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. И когда Иисус закончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Еще один текст – это Псалом 15. Я прочитаю стих 8. Псалом 17, 15 стих 8. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Аминь. Друзья, верите ли вы, что семейный дом, который будет основан на камне, не упадет? Никто не сомневается? Вы знаете, что сказал Иисус? Люди, когда Он это проповедовал, они удивлялись, им все понравилось, что Он говорил. Но Иисус поделил их на две категории. Он сказал, что блаженный тот человек и та семья устоит, которая не просто будет слышать и, знаете, может быть, затаив дыхание это, и восторгаться, и удивляться этим всем интересным примером, но кто исполнит это слово. И знаете, если мы в это верим, мы должны быть особенно внимательными к тому, что говорит Иисус. Это чрезвычайно важно. Мы должны помнить, что Его совет самый правильный. И Он говорит: вот так делайте, и будете счастливы. Я помню, как-то я сочитал одну семью молодых людей, и после служения ко мне подошел отец невесты. Вы знаете, он был очень тронут. И он поделился со мной, и он говорит: ты не представляешь, как я несчастлив в своей семейной жизни. Мы живем с женой, говорит, просто ради детей. Мы верующие люди, поэтому я понимаю, что разводиться – это грех. И я не пойду на этот шаг, но я несчастный человек. И я, говорит, так рад тому, что услышали сегодня мои дети, говорит. Может быть, хотя бы они будут счастливы. Знаете, он рассказывал и плакал. И когда он со мной поделился, тогда я заплакал и сказал: а почему бы вам не поменять все? Он говорит: как-нибудь уж доживем. Я говорю: зачем? Зачем? Можно все поменять. Можно все изменить. Мы должны просто покориться и подчиниться Слову Божьему. Вы знаете, дьявол нам показывает такие безвыходные ситуации, как будто я знал много людей, которые откровенно делились, что они несчастны. Они это скрывали друг от друга, но они не испытывали счастья семейной жизни. Мне хотелось, чтобы мы в продолжение вот нашей конференции поговорили о супружеских взаимоотношениях, которые дают нам счастье, радость дают. И это чрезвычайно важно. Может быть, кто-то разочарован. Может быть, вы это скрываете от своей супруги или наоборот. Но хочу сказать, что Бог может все восстановить. Иногда сосуд настолько разбитый, и кажется, ну как это можно склеить? Помните, однажды Иисус Христос разговаривал с своим учеником, апостолом Петром, и он ему говорит: слушай, сатана просил сеять вас как пшеницу. Но я молился тебе. И мы собрались, чтобы тоже молиться друг о друге. И он предупредил Петра, он сказал: бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И потом Иисус вдруг говорит, что вы отречетесь от меня в эту ночь. И тогда Симон Петр говорит: Господи, вот они могут, но только не я. Это была самоуверенность, мы должны тоже себя здесь проверить в этом отношении. И тогда Иисус сказал: не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И мы знаем эту печальную историю, что случилось в этой самоуверенности. Тогда, когда Иисус в Гефсимане молился, Петр спал вместе с братьями своими, вместо того, чтобы молиться. И знаете, Иисус пришел и говорит: так ли не могли вы пободрствовать со мною хотя бы... Сколько? Один час. Это было трижды. Иногда нам кажется, ну это же один час много, а Иисус говорит: хотя бы один час. И потом случилось то, о чем говорил Иисус. Сначала Петр сказал, что он не знает этого человека, а потом он даже поклялся, что не знает его. И когда третий раз к нему подошли, об этом пишет евангелист Матфей, он клялся и божился, что не знает Иисуса. Иисус все это слышал. Вы знаете, для иудея это означало следующее. Он должен был поднять руку к небу, когда он божился. Это выглядело примерно так. Будь я проклят, если я что общее имел с этим человеком. И тогда запел петух. Вы знаете, есть очень много разочарованных людей. Они хотели счастья семейной жизни, но не получилось. Что делать? И, к сожалению, знаете, понятие «развод», оно стало употребляться среди верующих людей. Я помню свои молодости, но я не знаю, я не помню таких моментов, чтобы говорили, что христианский брак разводился. Вы не помните такого? Но практически не было такого. Практически не было такого. А потом, знаете, ну не сошлись с характером там, еще что-то. Но Писание говорит, что Бог ненавидит разводы. И Господь хочет, чтобы люди не разводились. Он сделал все, чтобы люди были счастливы. И я хотел обратить внимание, вот прежде чем мы сейчас перейдем, вот тем моментам, о которых говорит Господь, что сохраняет семью, что дает благословение в семье. Я хотел бы, чтобы мы, ну, во-первых, поверили, что Бог может все исправить. И даже если, как Петр, вы знаете, вот так я подумал, вот на что он рассчитывал после этого трехкратного отречения. Знаете, он горько заплакал. Он горько заплакал. И потом, мы знаем, Иисус восстановил его. Там у озера Тивериадского он восстановил его. И он сказал: паси овец моих. Вы знаете, Бог может все изменить. И если даже кто-то из вас живет с этими мыслями, как-нибудь доживу, плохо живу, и никто не знает даже, что такое происходит. Знаете, бывают вот такие истории. Помню, как-то одна сестра, она в собрании имела большое уважение, как христианка. У нее муж был неверующий. Ее даже жалели люди, говорили, вот как ей не повезло. Ну, удивлялись, что она вот с таким терпением живет, с таким неверующим мужем. Но на самом деле картина выглядела по-другому. Дома у них был сущий ад. И когда муж ей говорил одно слово, она ему говорила два слова. Когда он говорил два, она ему говорила четыре слова. И когда она говорила мужу: слушай, тебе надо покаяться, если ты не покаешься, ты попадешь в ад. Тогда он говорил: если я попаду в ад, ты уж точно попадешь. Они жили очень плохо. И она не была примером христианской жизни. Но однажды, на одном служении, Бог по-особому проговорил к ее сердцу. И она поняла, что она не исполнила элементарно тот совет Писания, которым писал апостол Петр, что жены должны повиноваться мужьям своим, даже тем, которые не покоряются истине, чтобы они без слов приобретаемы были, видя ваше богобоязненное житие. И знаете, она покаялась. И когда она пришла домой, впоследствии ее муж рассказывал, он никогда не видел свою жену вот с таким выражением лица. Он увидел, что что-то случилось непонятно. Он, говорит, сидел на стуле, и она зашла в дом, и она потом медленно подошла. И моя жена очень нежно, говорит, положила свою руку мне на плечо. Я испугался, думал, что случилось. Если бы она мне дала пощечину, говорит, ну, это было бы понятно. Но моя жена и с таким отношением ко мне, говорит, ну, после было еще что-то. Она заплакала и сказала, прости меня, Христа ради, я жила неправильно. Я не показала тебе Иисуса своей жизнью. Я была преткновением, собственно, прости меня. Вы знаете, он потом рассказывал, говорит, я думал, ну, притворяется. Я же знаю свою жену. Роль играет точно. И я, знаете, стал за ней наблюдать. Я стал ее даже провоцировать на конфликты. Новая жена, другая жена, другие отношения. Вы знаете, прошло какое-то время, и однажды он ей сказал, слушай, познакомь меня с твоими братьями и сестрами. Познакомь меня с твоим Богом. Возьми меня на собрание. И он покаялся. Он покаялся. И впоследствии, когда его друзья просили иногда рассказать, как он пришел к Богу, он говорит, я покаялся через смерть своей жены. А некоторые говорят, о, а мы не знали, что у вас вторая жена. Он говорит, нет, первая. А как вы говорите, пока умерла? Он говорит, вот та прежняя с той жизнью умерла. И воскресла новая. Знаете, он увидел образ Иисуса. И эта мысль уже звучала на собрании, если Царствие Божие в нашей семье. И вот в одном месте Священного Писания написано, когда Иисус вошел в один дом, написано, стало слышно, что Он там живет. И я хотел вот вернуться сейчас к тексту Писания, где написано, псалмопевец говорит, «Всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня, не поколеблюсь». Друзья мои, я думаю, это серьезная проблема, когда люди живут двойной жизнью. Одни они в собрании, в церкви, а в семейной жизни совсем другие. Мы призваны, чтобы Царствие Божие жило. Не может быть церковь хорошая, если семьи плохие. Мы это слышали. Но если в каждой семье живет Христос, тогда мы собираемся вместе, и люди, когда приходят на наше

следит остро на язык, да это что-то ужасное. Я говорю, а кто такая, фамилия? Она говорит, я тебе не скажу. Я говорю, почему? А я, говорит, не такая, как она, я тебе не выдам ее, говорит, да. Я ей говорю, Люд, ну тогда ты поговори сама с ней, скажи, слушай, ты же христианка, ты должна мне показать пример, ты должна жить так, чтобы я, глядя на тебя, Бога полюбила и так далее. Она говорит, да все, я ей это уже говорила, бесполезно, говорят. Я стал молиться, очень усиленно молиться об этом. И прошло немного времени, как-то она мне говорит, Франц, иди сюда. И там через забор мы там жили с соседей, она мне говорит, сработало. Я говорю, что сработало? Поменялось. Я говорю, что ты ей сказала? Она говорит, знаешь, в очередной раз, когда она вела себя так нагло, я ей сказала, а между прочим, Франц мой сосед. Вы знаете, она напугалась, я говорю, да? Она напугалась, говорит, да? И говорит, и поменялась, говорит. Но что она потом сказала, знаете, наполнило мое сердце большой скорбью. Она говорит, она не боится Бога. Она тебя боится. Она не берет в расчет Бога. Может быть, она даже неверующая, говорит. Почему она так ведет себя? Вы знаете, я тогда подумал, действительно, это же настолько важно осознанно жить в присутствии Бога. И наши дома – это не место укрытия от требования Слова Божия. Это место исполнения тех слов, которые сказал Иисус. И мы начали сейчас вот эту тему с того, что мы сказали, что мы верим, что дом на камне устоит. Но если это правда, тогда мы должны молиться, чтобы нам быть исполнителями. Иисус сказал, я уподоблю этого человека, он будет благоразумный, я сделаю все, чтобы этот дом устоял, будет разлитие многих вод, искушения будут, трудности, переживания будут различные, но они сохранятся. Муж и жена в любви, дети в послушании родителям, это будет особо благословенный дом. Это будут счастливые люди. Это то, о чем многие люди мечтают. И если что-то сломалось, и уже какие-то трещины есть в доме нашей жизни, я имею в виду духовный наш дом. Друзья, давайте мы сегодня просто отреагируем на слова Господа. Давайте мы сегодня скажем, Господи, покажи мне мое сердце. И потом скажем, Господи, покажи мне твое сердце. Когда речь идет о супружеских взаимоотношениях, тогда проблема в чем? Есть искушение винить другую половину. Вот дети непослушные, или жена непокорная, или жене кажется, муж такой непутевый. Как-то я помню, работал во вторую смену, пришел домой, поздно, семья уже вся отдыхала, я так тихо, чтобы не потревожить, и смотрю, у нас там лежит книжка одна. Первый раз ее тогда увидел, называется «Господи, измени меня». И я так стал ее пролистывать, смотреть ее, моя супруга ее читала. Может, вам знакома эта книга, да, но там смысл примерно такой. Одна сестра, она была во всем разочарована. Она была разочарована в семейной жизни, и она молилась, «Господи, измени мужа, какой нехороший муж». Она была разочарована в своих детях, молилась, чтобы Бог изменил детей. Она была разочарована в церкви, она уже подумала, может, церковь поменять надо, потому что она была разочарована и в пастыре, который нес ответственное служение. И она молилась, Господи, измени же этого пастыря, или я пойду в другую церковь. Она была разочарована в работе, в начальнике, где она работала, во всем. Но однажды Бог ей показал ее сердце. И знаете, тогда она стала молиться по-другому. Господи, измени мое сердце, измени мою жизнь. Знаете, когда мы честно подходим к Богу, в Его присутствии, Бог нам показывает нас самих, и что мы должны сделать, чтобы изменились отношения во славу Божию. Помните, пророк Исаия, мы читаем в 5 главе, он, видя все, что происходит в народе, он там 6 или 7 раз сказал, «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам!»

0: горе вам. И потом мы читаем шестую главу. Он говорит, я увидел Господа, сидящего на престоле, высоком превознесенном. Он увидел серафимов, которые восклицали «Свят, свят, свят». И когда он все это увидел, он увидел свое сердце. И он сказал, горе мне, горе мне. Я человек с нечистыми устами. В присутствии Бога он увидел свое сердце, он увидел то, что мешает ему, да? И тогда, когда произошло очищение сердца, уст его, тогда он услышал голос Господа. Все было восстановлено. И Господь сказал, кого мне послать и кто пойдет для нас? И он сказал, вот я, пошли меня, теперь можно. Сердце очищено, уста очищены. Друзья мои, я верю, мы же много молились об этом, чтобы Бог благословил нас. И мы пришли не просто послушать какие-то истории, мы хотим, чтобы вот это благословение, о котором Господь говорит. Он говорит, я это сделаю, Господь говорит. И он исполнит это слово в нашей жизни. Он говорит о том, что Он уподобит нас людьми благоразумными, который построит дом свой на камне. Апостол Петр, когда писал к Коринфянам, он сказал, что вот нету другого основания, кроме положенного, это Христос и Его Слово. И кто строит на этом основании, этот дом устоит. И он говорит, каждого дело обнаружится. И поэтому смотри, каждый как строит. Мы каждый должны смотреть, как мы строим. Потому что рано или поздно оно все обнаружится. Все тайно станет явным. И играть роль, это же страшно, тяжело. Как-то один служитель мне рассказывал историю. У них была христианская семья, по названию, говорит. Я даже закончил, говорит, семинарию, говорит. И, говорит, я имел, говорит, даже диаконское рукоположение, говорит. Но я был невозрожденный человек, говорит. Наша семья, говорит, разваливалась. Моя жена не ожидала, что у меня нет отношений с Богом, да. И когда мы поженились, говорит, ну, короткое время более-менее, а потом все стало разваливаться, разваливаться. То есть я играл роль, можно сказать, верующего человека. И говорит, меня домой не тянуло, меня тянуло из дому постоянно, появились друзья, потихонечку стали пиво пить. Знаете, как некоторые говорят, а безалкогольное можно? Вот началось с этого, потом и алкогольное, потом и вино, и потом дальше больше, карты, говорит. И я говорю, на глазах у людей был верующий человек. Но наша семья разваливалась. Все хуже, хуже и хуже. И меня вообще не тянуло домой. Однажды, когда я пришел домой, говорит, я заметил изменения в жизни моей супруги. И знаете, Бог тоже говорил с ней. Ее жизнь тоже была не совсем правильная. И она решила строить семейную жизнь на основании Слова Божьего. Я заметил, что она стала мне повиноваться. Я заметил, что моя жена стала нежная. Я почувствовал ее любовь, говорит, по отношению к себе, говорит, да? Раньше такого не было. До этого ее заботило другое. И как кто-то когда-то сказал, говорит, вы какую хотите жену, модницу или молитвенницу? То есть стоит подумать. И говорит, моя жена стала, говорит, христианкой. Я это увидел. Ее отношения ко мне изменились. И я почувствовал, что меня тянет домой. Раньше меня из дома тянуло, а теперь меня тянет домой. И говорит, настолько все поменялось, говорит, и Бог стал со мной разговаривать тоже. И однажды она мне говорит, его звали Роберт. Она говорит, Роберт, у меня к тебе есть просьба. А он мне говорит, а я, говорит, как в этих русских сказках, до полуцарства, говорит, проси, что хочешь. Вот что хочешь. Ну, вот такое отношение, да. И она говорит, знаешь, говорит, к нам в город приедет Билли Грейм, там будет евангелизация, этот случай был в Америке. И говорит, он будет проповедовать, я бы хотела, чтобы ты пошел. Он говорит, я пойду. Ну и говорит, подходит этот день, смотрю, жена мне там рубашечку, костюм, все, говорит, это самое. Она говорит, давай, давай, торопит меня, говорит, а я говорю, а ты что? Она говорит, а я не пойду. Он говорит, ну тогда я не пойду. Она говорит, ты обещал. Он говорит, ну да, я обещал, но я не мог не исполнить эту просьбу, и я пошел. Я сидел, говорит, на трибунах стадиона, говорит, на самом верху, и я слушал, я даже критиковал Билли Грэйма. Я думал, ну, неудачно текст подобрал, тут можно было другую иллюстрацию, да, но как бы механически, он знал, как нужно, да, кое-какие моменты ему даже не понравились, говорит. А потом, когда все закончилось, говорит, и был призыв покаяния, люди пошли на покаяние, а я остался наверху. Там сижу уже, трибуны пустые, можно сказать, я там сижу наверху, и в какой-то момент, говорит, это было особое посещение Господа. Когда я стал думать о своей жене, о семье, и Бог мне показал измененную жизнь моей жены, и вдруг я сам не заметил, я сижу и плачу, у меня слезы текут, и я стал молиться, один там на трибунах молиться, я сказал, Господи, я же лицемер. Я живу неправильно, я делаю вид, но я же... И он покаялся там. Потом я, говорит, спустился тоже вниз, пошел, меня там тоже окружили люди, которые там были с такими бирочками, душепопечители. И, говорит, со мной побеседовали, еще помолились. Я приезжаю домой, и на крылечке меня встречает моя жена стоит. И я, говорит, подошел к ней, сказал, и я покаялся. Я стал новым человеком. Христос вошел в мою жизнь. И она говорит, я знала это. Он говорит, откуда? Она говорит, когда ты уехал, я встала на колени и молилась за тебя. Все это время я знала эту программу. И я знала, что когда будет проповедь по времени Билли Грэйма, и когда будет призыв, и я умоляла Бога, чтобы Дух Святой коснулся твоего сердца, и чтобы Он вошел в твою жизнь. Это был тот момент, вы знаете, они стали очень посвященной христианской семьей. И Бог очень много пользовался жизнью этого человека. Я могу это вслух назвать, потому что он это свидетельство говорил на одном большом собрании. Это был Роберт Роботович Провост. Может, кто-то его знает, да? Он стал... руководителем Славянского евангельского общества, много совершали служения. Говорит, Бог силен все изменить. Друзья, что Бог ожидает от нас? Я не знаю, нравится ли вам ваша семья, нравится ли вам ваши взаимоотношения, атмосфера. Я хотел начать с того, что когда Господь создал первого человека, Он заметил, что Адаму нехорошо. Ему нужна помощника, ему нужен был... кто-то для общения, равный ему, и он создал Еву, и он привел ее, и это было весьма хорошо. У них было общение. И я хотел с этого начать, говоря о взаимоотношениях. Я хочу сказать, что общение – это основа жизни. Общение, люди должны разговаривать между собой. Семья – это место общения. Давайте сразу проверим себя. Разговариваете ли вы между собой? Что бы вы сказали семье, которая в течение суток 5 минут разговаривает между собой, не больше? Что бы вы о таком браке сказали? Хороший брак или нет? Очень страшно. Ну, знаете, некоторые христиане, я как-то делал анонимное анкетирование, да, они, я говорю, давайте так, откровенно пред Богом пишите, сколько времени вы проводите в молитве с Богом. Только, пожалуйста, я говорю, не учитывайте время, когда вы молите за завтрак, обед и ужин. Ну, тут как не помолиться, а то еще отравитесь, да? А вот действительно, личное общение с Богом. И знаете, некоторые писали 3 минуты и 5 минут. Если всего 3 минуты есть в сутки для общения с Богом, что это за отношения? И если в браке люди не общаются, это... медленно умирающий брак. Люди должны общаться. Люди должны разговаривать. И если это нарушено, надо об этом очень серьезно молиться, потому что людей тянут туда, где их слушают и где с ними разговаривают. Сатана покажет другое общество, других людей, где их будут ценить, где их будут слушать. Потому что, знаете, для мужчины очень часто общаться с женой – это уметь выслушать жену. Это очень важно. Это тоже очень важное служение – выслушать. Помню, как-то читал в одной христианской газете, пример такой в одной семье, у них не было общения. Да? Ну, муж пришел с работы, на диван, газету взял, и жена говорит, ну, давай поговорим. Ну, целый день тебя не было, я слушаю тебя. Ну, как там дела? Я начинаю что-то говорить, и он говорит, да, говори, я слышу все, да, хорошо. И вдруг он слышит, она говорит, перестань дакать, я уже 10 минут молчу. Он не слушал ее, и это очень больно, правда же, да? Люди должны учиться слушать. И если у кого-то есть эта проблема, я просто посоветовал бы, помолитесь сегодня о том, чтобы вам начать разговаривать друг с другом. Это очень важно, это объединяет семью. Мы должны говорить, о чем говорить? Христианская семья, мы говорим о Боге, говорим о Его Слове. И я заметил большое благословение. Ну, например, побыли мы вчера на общении, что-то нам Бог сказал. Моей половины не было или кого-то не было. И когда мы это рассказываем, что мы пережили, это закрепляется в нашем сердце, и мы получаем благословение, мы не забываем это. И я думаю, что это очень важно. В Писании написано, притча Соломона, «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Говорить друг с другом – это не спорить, это не ругаться. У некоторых, знаете, все общение сводится к тому, что они пререкаются, они спорят и на повышенных тонах. И говорят, мы целый день разговаривали, вы целый день ругались. Но это не есть общение. Должна быть приятная речь написана. Очень важен сам тон. Я думаю, вы согласны о том, что тон может быть очень грубый, который может раздражать, огорчать. И иногда некоторые говорят, ну что я такого сказал, да? Я же ничего не сказал. Да, ну с каким ты тоном это сказал? Сам тон о очень многом говорит. Я знал историю в одной семье. Сын уехал куда-то учиться. Ну и, наконец, родители получили письмо от сына, он там пишет что-то, отец читает, а мать там гладила что-то, белье, и он читает, она смотрит, отец все мрачнее и мрачнее там. Она говорит, что такое, что случилось? Он говорит, обнаглел сын. Она говорит, что такое? Он говорит, требует денег. Мать говорит, наш сын, да? Вот представь себе, воспитали на свою голову, он требует денег там в письме. Мать говорит, да не может такого быть, наш сын, да. Вот он говорит, вышли денег. Мать взяла письмо, читает, говорит, ты же неправильно прочитал. Ну как, ну смотри, отец, вышли денег. Он же просит, говорит. А, говорит, ну если просит, говорит, ну тогда пошлем, говорит, да. Вы согласны, что от тона очень много зависит, с каким тоном мы разговариваем друг с другом? Можно говорить даже правильные слова, но если тон неверный, то это несет... Мы должны в почтительности друг друга предупреждать. Для общения мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Знаете, очень приятно видеть сегодня многие семейные пары. Я вот смотрю, сидят муж и жена там. Ну вот, очень хорошо. Ну понятно, может, у хористов другая проблема, там муж где-то там, они должны быть здесь, потому что в хоре поют. Я не об этом говорю. Но когда вы дома? Вы знаете, я бывал в семьях некоторых, да, вот муж как будто вот, ну почему бы не сесть рядышком с женой? Вот даже элементарно. Искать возможности быть вместе и быть рядом. Я думаю, что это тоже очень важно. И говоря обо всем этом, я вспоминаю место, где апостол Петр пишет об очень серьезном таком моменте. Он говорит, чтобы мужья обращались с женами благоразумно, чтобы не было им препятствия в молитвах. И давайте мы тоже на это обратим внимание, чтобы обращаться благоразумно, братья, с женами. Я не знаю, какая у кого атмосфера в семье, но я вот взял с собой одну записочку, которую мне написали не вчера, чуть раньше, на одном тоже семейной конференции, я получил такую записку. Один брат пишет, осветите, пожалуйста, тему обид, истерик и скандалов. По натуре я сам человек очень спокойный, но когда моя супруга устраивает истерики, даже я взрываюсь. Я также не знаю, как мне поступать, когда супруга ходит на меня в обиде днями, потом начинает говорить о разводе, сожалевает о браке, жалеет детей. Очень часто обида основана на пустяках. Не то сказал, не так посмотрел, не успел домой вовремя с работы. Также она любит всегда вспоминать годовалые обиды. Я уже давно привык просить у нее прощения за то, что и не виноват даже, чтобы уменьшить периоды обиды. Это очень плохо сейчас. Это видят даже наши дети, ну и так далее, в таком духе. Я вот так почитал и думал, боже мой, представляете себе атмосферу этой семьи? Немножко еще о разговоре. Иногда, к большому сожалению, некоторые перестают разговаривать друг с другом. Например, жена решила воспитать мужа, ей что-то не понравилось, и она неделю с ним не разговаривает. У вас нету таких методов в семье, друзья? Это очень неправильно. Я уверяю вас, что после этого он не кинется вам нежно в объятия и скажет, слава Богу, что ты неделю со мной не разговаривала. Вы знаете, любые вопросы мы должны решать с Богом. И вот это очень печальная ситуация, вот этой записки, что я прочитал в семье. Надо уметь разговаривать, нужно уметь разговаривать, не надо затягивать. И может быть, я немножко забегаю вперед, но я хотел сказать во взаимоотношения, когда они испорчены, взаимоотношения, когда они натянулись отношения, где-то кто-то что-то неправильно поступил. Инициатор примирения всегда должен быть муж. Всегда. Не знаю, как это нравится мужчинам сейчас, да? Даже если вам кажется, что жена на 99% виноваты, а вы всего на 1%. Потому что муж – священник. Господь ищет нас, он ни в чем не виноват, да? Но когда мы отступаем, где-то что-то нарушает, он идет за нами, он ищет нас и так далее, и так далее, и так далее. Это наша ответственность. И Библия говорит нам, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот так нужно поступать в семье. И Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Я знал одну семью, они приняли решение никогда при детях не показывать натянутые отношения. Но, говорит, они уже 2 недели не разговаривали между собой. Мы, говорит, жили лицемерной жизнью. При детях, дорогой, дорогая. И даже мы, говорит, семейный алтарь проводили, Библию читали, вместе молились, да. Но, когда дети были в школе или когда на ночь, мы не разговаривали между собой. Мы были в конфликте. Но однажды, говорит, когда мы были очередной раз вокруг Слова Божьего, как семейный алтарь, но не имея мира в сердце. И когда наш один сынок помолился, вдруг он заплакал и говорит, Господи, сделай так, чтобы папа с мамой примирились. Дети это чувствовали. Вот эта атмосфера, вот этот гнет и так далее. И Писание говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Мирись с соперником, доколе ты на пути. То есть вовремя это сделать. Заканчивать день правильно, проверять свои отношения. И если что-то неверно, проявлять инициативу, примирению. Один брат как-то рассказывал, говорит, жена, говорит, натворила столько дел, я был страшно обижен на нее. И я смотрю, она со мной еще и не разговаривает, нет бы пойти навстречу мне, да? И я там, нет, она, говорит, такая упрямая, говорит, я так устал, говорит, это длилось день за днем, и я молился, Господи, ну что делать, ну что за... Что за отношения, что за семья, домой не тянет, плохо, тяжело все. И говорит, как-то молюсь в комнате, говорит, Господи, что мне делать? И Господь говорит, иди попроси прощения у жены. Я говорю, Господи, ну ты же знаешь, что она больше виновата. Ты же знаешь, что я жду от нее этой инициативы. И Господь говорит, ты глава семьи, иди регулируй отношения. Я пошел. Пошел? Но хотел это искренне сделать. Она моет посуду. Я тихо подошел сзади, вот так положил ей очень нежно. Руки вот так на плечи. И говорю, дорогая. Она вдруг резко разворачивается. Пошел вон, говорит. Не подлизывайся. Меня как ушатом холодной воды. Я пошел опять в свою комнату. Господи, ну ты же видел. Ну ты же видел. Что мне делать? Опять молюсь, и Господь говорит, иди еще раз к жене, попроси прощения. Я говорю: Господи, ну, Господь говорит: иди. Я помолился, знаете, получил мир в сердце от Бога и пошел снова. Она еще мыла посуду. И я опять положил ей руки на плечи и сказал: дорогая. Она снова резко повернулась, но, говорит, крепко меня обняла и сказала: ради Христа прости, я виновата, я согрешила. Он говорит: я тоже виноват. Она говорит: нет, я виновата. И говорит, и мы примирились, говорит. Но знаете, что еще очень важно? Как Христос простил, это очень важно. Может, у кого-то сложные отношения, да? Некоторые говорят: время лечит, это неправильно. Да, в какой-то мере, но Христос лечит сердца. Он объединяет сердца. Что очень важно, это замечено из практики, из опыта. После того, как супруги примирились, обязательно надо попросить прощения у Господа. Обязательно. Потому что вот тот разрыв, который произошел между супругами, это также разрыв между Богом и каждым из них в отдельности. Потому что все, что мы сделали наименьшему, мы сделали Ему, Господу. Мы согрешили и огорчили Господа, нарушая вот Его установление. Он говорит, чтобы мы прощали друг друга, если что-то случилось, чтобы мы шли навстречу друг другу. И знаете, почему это еще помогает? Вот когда нас Господь прощает, написано, Он не вспоминает. Он грехи наши бросил в пучину морскую, и написано, или за хребет написано в другом месте, да, и не укоряет, и не вспоминает. Когда мы это не делаем вот так молитвенно с Богом, тогда на другой день мы же можем повторить это снова. И тогда мы услышим: вот ты вечно, ты всегда, ты только обещаешь, ты не меняешься. А напоминающий проступок теряет друга, это наоборот разрывает отношения. Но когда мы это сделали молитвенно пред Богом, искренне исповедали, покаялись, попросили прощения за эти неправильные отношения, тогда это дает силы, и не будет этих упреков, и не будет этого напоминания. И знаете, я хотел просто предостеречь, никогда нельзя подводить общий знаменатель, потому что это огорчает Господа, когда мы говорим: вот ты вечно, ты всегда, но не всегда же, но не вечно же, да? И поэтому давайте мы на это тоже обратим очень серьезное внимание. Писание говорит о том, чтобы мы были внимательны друг к другу. Вот такой простой совет, чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы мы поощряли к любви, к добрым делам. Я как-то вернулся с одного служения, был, ну, откровенно уставший. Очень. А мне на другой день очень важная встреча одна, там много людей. Я должен был там говорить, как бы, ну, центральную тему раскрывать, проповедовать это. Я прихожу, смотрю, моя жена уставшая, она там дома убирает, маленькие дети, она беременна в ожидании ребенка. И я так виновата, говорю: Оля, ой, я вот так занят сейчас, я должен еще готовиться. Она говорит: да-да-да, я все понимаю, иди готовься. Я закрылся в своей комнате там, молюсь там, ничего не идет. Господи, помоги, ничего не идет. Полчаса, ничего не идет. И я говорю: Господи, почему так? И Господь мне говорит: иди, помоги жене убраться. Я понял, что я должен сделать, я попросил прощения. Пошел, говорю: Оля, прости, я виноват. Она говорит: ну ты же занят. Я говорю: прости, пожалуйста. Садись. Я посадил ее на диван. Я взял пылесос, убирал там, вытряхал половики, там, вытирал, все делал. Она говорит: ну уже хватит. Нет, я говорю, теперь до конца. И когда, знаете, все до конца было сделано, мы еще раз помолились вместе. И я зашел в свою комнату, я свидетельствую вам пред Богом. Я не успевал записывать те мысли, которые Бог мне посылал, когда все было отрегулировано и все было правильно сделано. Это очень важно. Это очень важно. И когда мы говорим об общениях, мне вчера кто-то задал вопрос, как вы это совмещали в вашей семейной жизни, частые поездки и так далее, да? Ну, знаете, мы можем быть дома и не дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, я объясню. звоню в одну семью, как-то мне нужен был один брат, и поднимает телефонную трубку его супруга. Я знаю ее тоже по голосу, все, привет, привет, как дела, все нормально. Я говорю, позови, пожалуйста, мужа, он сильно занят. Она говорит, он сейчас беседует, он сейчас общается со своей женой. Я говорю, извини, не понял. Я говорю, я с кем говорю? Она засмеялась. И она говорит, да он же мне изменил. Я говорю, как изменил? Она говорит, а он, говорит, женился на компьютере, говорят. Он общается, говорит, с компьютером сейчас, говорят, да? У нас нет общения. У нас нет общения. И это же проблема, правда же, да? Это очень страшно. И я помню, я тоже вот как-то с одного служения приехал, жена там торт спекла, дети все собрались вечером за столом, и все такие рады, ну, как бы, папа вернулся. А я сижу и думаю, так, у меня же завтра братский совет по местной церкви, думаю, мне же надо вот этот вопрос не забыть, да-да. И вот этот обязательно надо будет записать, вот этот вопрос. И вдруг в своих размышлениях я слышу голос жены, Франц, Франц, я говорю, а? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. И знаете, я смотрю, у нее тоже слеза так потекла. И она мне говорит, вернись домой. И я искренне попросил прощения у своих детей, у своей жены. Это неправильно. Это неправильно. И я дома, я должен общаться с ними теперь, правильно, да? Потому что иногда говорят, на каком месте церковь, на каком месте семья и так далее. Мне очень нравится, помните, когда-то Иисус Навин увидел отступление от Бога в народе, и он сделал там конгресс, собор такой, сделал. И он им сказал очень важные слова. Он говорит, я и дом мой будем служить Господу. Сначала я принимаю решение, это моя ответственность, и мой дом. И если в доме этого нету, тогда как служить Богу? И поэтому это очень трудно разделить церковь и семью, потому что семья – это тоже часть церкви, и не худшая часть церкви, правда же? Но я полагаю, что верно при супружеских взаимоотношениях правильных, верно, чтобы на первом месте был Бог, потом жена, потом дети, потом церковь. И потом служение погибающему миру. Это не все понимают. Но когда это правильно и духовно сделано, не будет ущерба в деле благовестия, не будет ущерба ни детям, никому. Потому что в одной семье я слышал свидетельство детей, они говорили, наш папа любит всех погибающих женщин, только маму не любит. И что это за служение? У нас нет времени много об этом говорить, но я хотел сказать, что строит отношения, о чем Бог вот так просто говорит. Например, молитесь друг за друга. Это тоже очень важно, чтобы мы молились друг за друга. Муж молится за жену, жена молится за мужа, родители за детей, дети молятся за родителя. Это очень важно. Писание говорит нам, чтобы мы любили друг друга. Я не знаю, есть семьи, где не благодарят. Элементарно, обед покушал, я как-то в одной семье был, я смотрю, он даже спасибо не сказал жене. Я говорю, почему ты не поблагодарил жену? Он говорит, ну так я ж добытчик, это ее обязанность, я деньги принес, купил, и она должна это делать. Это очень неправильно. Писание учит нас, чтобы мы благословляли друг друга. И я, к сожалению, замечаю, что в некоторых семьях нету этого, чтобы они благословляли друг друга. Муж уходит на работу, жена, пусть Господь благословит тебя, я буду молиться за тебя, помни, тебя здесь ждут и любят. Поцеловала его, помолились, он ушел. Как вы думаете, его тянет домой? И когда он вернулся, то же самое, мы так рады, что ты снова дома, поблагодарим Господа. Я думаю, что это очень важно. Что еще недостает, на что я хотел очень коротко обратить внимание, уметь просить прощения. Согласитесь, что мы с вами не ангелы. И я хочу сказать, если вы в супружеской жизни не просите прощения друг у друга, вы грешите. Вы грешите. Потому что, ну, например, один брат говорит, вот Не, наоборот было. Жена говорит, вот муж мой никогда не просит прощения. И я с ними беседую, у них конфликт постоянно. Он говорит, как не прошу? Я вчера у тебя просил прощения. Она говорит, ну ты скажи честно, вот что ты вчера говорил? Ну, говорит, у нас были натянуты отношения, и я ей сказал, ладно, не дуйся. Я говорю, это было твое покаяние? Он говорит, ну да. Скажите, это покаяние? Нет. Я согрешил, прости. И знаете, неправильно, если, например, он так скажет, а жена скажет, проехали. Или, допустим, забудем. Это неправильно. Она должна сказать, прощаю. Ради Христа прощаю. Если 7 раз в день скажет каюсь, прости. И не надо говорить, все, надоело уже с твоими покаяниями, да? Все равно ничего не меняется. Надо уметь просить прощения и надо прощать. Это тоже очень-очень важно. И я хотел бы еще в заключение буквально пару слов сказать. Я понимаю аудиторию, да, но в супружеских отношениях очень важны правильные интимные отношения. Я не буду это расшифровывать, но на это нужно тоже обратить внимание, потому что это не только право, это обязанность супругов. Это обязанность супругов. И очень часто неустройство семейной жизни находится именно там, в спальной комнате. И последнее. Чтобы строить взаимоотношения, нужно, чтобы муж был под главой Христом. Всякой жене глава муж, а мужу глава Христос. И если этого нету, не может быть правильных отношений и не может быть благословений. И поэтому, братья, может быть, кто-то из вас разочарован своей семейной жизнью. Покорите Слову Божьему. Подчините Слову Божьему. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Начните поступать по Писанию, и Бог благословит. То же самое, сестры. Пусть Бог благословит. У нас есть очень много добрых советов в Священном Писании, которые Бог дал нам, чтобы у нас была счастливая семейная жизнь. И знаете, даже вот то, что никто не знает друг о друге, даже в семье. Ну, например, я что-то думаю про свою жену, и она не знает. Очень часто бывает в семье так, жена мужа спрашивает, о чем ты думаешь? И он говорит, ни о чем. Почему? Он боится сказать, что он думает. Он не хочет. А Писание говорит, что Бог будет судить помышления и намерения сердечные. И пророк Захария говорит, зла друг против друга не мыслите. Даже в мыслях я могу согрешить против своей супруги. Она это, может, никогда не узнает, но это все формирует хорошие отношения или разваливает наши отношения. Мы должны во всех этих вопросах очень бодрствовать. Дом, который основан на камне, он устоит, говорит Господь. И я думал, как же нам лучше это сделать сейчас, если мы сейчас будем уже готовиться к обеду, мы сейчас будем уже молиться. Мне вот так на сердце предложить. Вы знаете свою семейную жизнь. И вы знаете, доволен Бог или недоволен. Может ли Он сказать на вашу семейную жизнь «хорошо»? А если нет? Это надо принести в свет Божий. Если Бог показал нам наше сердце, если действительно под влиянием Слова Божьего мы увидели свою неправоту, и мы готовы теперь уже не обвинять свою супругу или супруга, а сами поменяться. Мы увидели, что мы несем ответственность, мы где-то были неправы и готовы попросить прощения. Я думал, ну правильно же было бы, чтобы тогда жена у мужа попросила прощения, муж у жены попросил, может быть, дети у родителей, родители у детей. Я не знаю, может, это сильно будет большое движение, но я хотел попросить, давайте мы молитву сделаем таким образом. Молится семья вместе. Никто не подходите. Если вы без семьи, вы отдельно молитесь. Если муж и жена, вы найдете друг друга, вы станете рядышком. Если ваши детки, возьмите их тоже в круг. И если Бог вам показывает, что вы строили не на камне, вы много нарушили, попросите прощения у своей семьи и помолитесь Богу, помолитесь друг за друга, чтобы вам строить отношения по Писанию, повиновение, любовь, внимание, прощение, благословение друг друга, общение. Пусть Господь нас благословит, и духа не угашайте, друзья. Это очень важно. Мы сможем такую молитву сделать? Хорошо, давайте так, можно выйти в проходы, чтобы удобнее было, вот тут как-то там, но давайте мы теперь возьмем это время для молитвы. Вот муж, жена, станьте рядышком, если дети ваши, возьмите к себе, пригласите, да. А если кто-то один, вы один молитесь пред Господом. Время для молитвы.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие друзья, продолжим вникать в Слово Господне. Тема «Угождать Господу», «Угождать Богу». Тема моих размышлений об угождении Господу, она будет начинаться с начала книги Библии. Но давайте сначала мысленно сделаем обзор своей повседневной даже жизни. Мы встречаемся с таким явлением, как угождать. Я даже такой термин себе написал: угодничеством мы занимаемся или нет. Пусть он не звучит как-то вычурно, как-то неприятно, потому что угождать, от него происходит слово угодничество. Не в отрицательном смысле, а пусть оно звучит как термин угодничество. Что мы с собой делаем, когда мы проснулись, когда мы вот бодрствуем уже? Мы угодничаем в отношении тела своего. Мы его одеваем, мы делаем необходимое, нужное. То, что мы называем потребностью, но это угодно телу нашему, да, мы говорим, если выразиться таким термином, да, это угодно. То есть явление угодничества, оно встречается очень обширно в Писании и пронизывает все стороны нашей жизни. Давайте только, ссылаясь на тексты Писания, не открывая этих текстов, буду напоминать, и их причем немного, упоминаний, а их намного-намного больше. Итак, 1 Коринфянам 7 глава, 33-34 стих. Я думаю, многие уже вспомнили и сказали, так там же идет речь об угождении мужа жене, а жены мужу, и угождение Господу. И эти тексты там есть. Давайте Титу 2 глава, 9 стих. Там: «Рабы, угождайте господам». Об угодничестве идет речь. Римлянам 15.1. Угождать себе. Идет речь об угождении себе. Мы не говорим духовного значения этих текстов. Мы говорим о том, что Писание очень обширно разбирает или освещает этот вопрос. Еще некоторые примеры. Галатам 5.13. Угождение своей плоти, Колоссянам 1.10, угождение Богу, и не только эти тексты, многочисленные. Деяния апостолам 25.9, правитель Фест, угождение народу. Римлянам 15.1, угождение немощным. Давайте вспомним такой интересный момент, и это не однажды так. Мы увидим это еще в других местах Писания. Авраам, беседуя с Господом и прося его о своем племяннике, Господь отвечает: вот в угодность тебе. И это сплошь явление мы встречаем в нашей жизни. И я бы выразил таким образом, что угодничество, угождать кому-либо, себе, в отношении кого-то, это явление, присущее нам внутри нас, и мы рождаемся с этим. Поэтому вопрос угождения как вообще, как факт, а как явление в жизни, он восходит к древности и является первобытным. Я намеренно использовал этот термин «первобытным». А значит, обратимся к книге «Начал», «Берешит», да, книге, и увидим из книги «Бытие». Дерзну выразить такую мысль, друзья. Когда мы открываем третью главу книги «Бытие», и читаем о грехопадении и о беседе змея с женой, мы можем задаться вопросом и попытаться найти ответ, хотя он может быть и дискутабельным. Зачем жена отправилась и без мужа? На семейных общениях нередко подчеркивают этот момент и говорят, что ну вот нехорошо, надо было бы быть вместе, устояли бы в искушениях. И дают назидание. Но здесь я хочу повернуть и показать другую сторону. Возможно, допускаю, что она, заботясь о муже и желая доставить ему приятного, искала плодов таких, которых он еще не кушал. Возможно. Можно критиковать это, но это возможно. Почему? Потому что вторая мысль, которую тоже хочу здесь выразить, Творец наш, о чем брат Виталий прежде меня сказал очень основательно. Он из какой мотивации вообще творил все то, что сотворил?
Мы не можем этого понять. Ну, вообще, как бы нам это закрыто, но общую мотивацию я бы выразил так. Это его мотивация в угоду себе. Ну, может быть, звучит как-то странно, да, как-то мы так не говорим никогда. Но, а какая его мотивация? Некоторые другие, осмысляя Писание, пытаются выразить это другими словами или другими терминами. Ну, а если этим термином, этим словом постараться, попытаться понять, да, осмыслить его как Творца, а зачем он это все делал? И то, что он делал, угождая себе, это в чистейшем самом смысле, потому что он праведен и свят, и мы не можем приписать к его угождению себе что-либо отрицательное, греховное, недоброе. Но в некотором смысле можно было бы и сказать, он в угодность себе это делал, ему приятно это было, он угождал себе. Я надеюсь, что мы поняли эту мысль правильно. А раз Творец создал человека по образу и подобию, то явление угождения, оно присутствует в природе человека. Вот потому и сослался на Еву, которая, возможно, желая угодить мужу в лучшем еще до грехопадения, угодить мужу, она отправляется, возможно, на поиски какого-то плода, чтобы доставить приятное своему мужу. На этом я не буду сосредотачиваться, я только стараюсь углубиться, чтобы постараться понять вот это явление, угождение вообще, как явление в нашем естестве человеческом. А теперь, чтобы раскрыть и постараться раскрыть эту тему угождения Господу, я хочу вместе с вами поисследовать четвертую главу «Бытие» и прочитаю с первых стихов известный нам текст, послушаем. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, прибрала я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот этот текст. Давайте мы из этого текста увидим. Увидим, отвечая на некоторые вопросы. Цель или мотивация, такие слова мы уже готовы осмысливать, оперируем в нашей речи и в понятиях, да? Мотивация Каина и Авеля тому, чтобы принести дары. Опираясь на вчерашнюю беседу брата Михаила, хотел бы обратить внимание, в его схеме там было слово «вина». Это универсальное явление, которое появляется в душе человека после грехопадения. Виновность человека. Мы не просматриваем это в персонажах первых людей Адама и Евы очевидным таким ярким образом, хотя и можно. Но вот здесь, в этом отрывке, я бы хотел акцентировать внимание именно на вот этих двух личностях. Каин и Авель. Убедительно, или лучше так построю фразу, убежден, и потому так говорю, что они из чувства вины, виновности, они через какое-то время берут от того, что они имеют в жизни, и приносят это в жертву. Итак, первое убедительное предположение, что виновность, как универсальное явление, подталкивает их на приношение этому. Второе. Угождение, как универсальное явление души человека, которое было еще заложено до грехопадения, оно
тоже накладывает на эту мотивацию свой оттенок, свою сторону. И вот теперь, желая угодить Господу, с которым они имеют общение, и мы это видим по тексту, что они разговор имеют, в частности, разговор Господа и Каина, они желают решить вопрос виновности. Вопрос виновности через дары. И теперь давайте постараемся проследить, как угождает Авель и как угождает Каин. Сначала давайте обратим внимание, здесь больше в этом именно тексте говорится на угождение Каина Господу, стремление его угодить и результат этого угождения. Итак, Каин берет от того, что он смог взять в жертву, то, что он делал. Это то, что нужно было ему. В принципе, он мог воспользоваться дарами земли или то, что он взял от земли, как земледелец, и использовать это в своей жизни. Кушать и насыщаться. Но он это берет от себя, отрывает и приносит в жертву. То есть желает отдать ее и уже не пользоваться. Ну, это и назначение жертвы. Тем самым стараясь выразить свое внутреннее мотивацию, свое, то, что внутри у него, и показывает это. Но удивительно то, что Господь не принимает. Для него удивительно, для Каина удивительно. И после того, когда Господь не принимает его жертву, он огорчается. Здесь об этом четко зафиксировано. Господь смотрит на него и задает ему два вопроса. Почему ты огорчился? Слово «огорчение» в словаре, оно переводится как даже «воспламениться», «разгореться», «разгневаться», «разгорячиться» и даже в некотором смысле «соревнование». Я хотел бы, чтобы мы на это соревнование тоже обратили внимание. Это как внутренняя какая-то позиция человека. Почему он разгорячился? Он задает ему вопрос, почему ты разгорячился? Почему ты пришел в такое состояние? Второе, от чего поникло лицо твое? Я хотел бы на этих двух вопросах сформировать мысль. Господь показывает или старается двумя вопросами озадачить Каина, чтобы он посмотрел внутрь себя, то есть в содержимое, а потом посмотрел на форму выражения своего содержимого. Лицо поникло. Связь внутреннего и внешнего. Два вопроса, которые он ему задает. Посмотри вовнутрь и посмотри на себя. Если ты не понимаешь себя внутри, посмотри на себя в зеркало, наружу. Почему поникло твое лицо? Вот твое зеркало. И ты загляни себя вовнутрь и исследуй, и ты что-то откроешь в себе. И убежден, потому так и говорю, что это отношение, взаимоотношение, познание,

Два инструмента. Мы не видим ответа Каина, но мы видим помощь Господню в ответе Каину, чтобы он мог правильное размышление иметь в ответе. Итак, какую мы цепочку выстраиваем? Я хотел бы, чтобы мы выстроили по пунктикам, да? Я их не называю сознательно, но желаю, чтобы мы их как бы обозначали себе. Вот эта динамика развития, угодничество, как явление в жизни человека. Итак, он обращает внимание и говорит: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Итак, он обращает его взор, внутренний обзор внутрь себя. И говорит: «Когда я смотрел, когда ты приносил жертву, я смотрел не только на твой дар. Я смотрел», и здесь в тексте это есть, «на Каина и на дар его». Он не смотрел только на дар. Он не смотрел только на то, что он принес туда, на этот жертвенник. Он смотрел внутрь и наружу. Поэтому это еще одна мысль попутная, которая разбивает всякие основания тем людям, тем христианам, которые говорят: «Господь смотрит только на сердце». Не так. Он смотрит и на сердце, и на проявление. Но он это делает умышленно и ради благости своей, о чем мы слышали вчера, брат Виталий, подробно, углубленно, углубил, чтобы мы поняли благость его в том, что если ты туп, извините за такое слово, и не можешь понять свою внутренность, то вот твоя внешность. И тебе об этом будут говорить. А ты немножечко приди в себя, как тот сын, и пойми, что у тебя внутри. Итак, он говорит: посмотри на себя внутрь. Что ты видишь? Если ты делаешь доброе, то какая реакция внешняя будет? Что будет? Что происходить будет с тобой? Ты поднимешь лицо. У тебя будет... Это все написано на лице. То есть твоя мотивация... Перефразируем, даем ответ. Твоя мотивация... Вот ты приносил дар... Но я видел твою мотивацию. Ты хотел угодить мне, но я видел твою мотивацию. И я тебе ее раскрываю. Ты ее или не понял, или не захотел понять. Когда ты нес эти дары, ты уже, может быть, смотрел через плечо на Авеля и соревновался с ним. Может быть. Каин, ответь себе. Зачем ты это делал? Вот ты нес дар. Ты с какой целью это делал? Да, я хотел, чтобы вот угодить тебе. Может быть, решить вопрос виновности, устранить. И я сознательно повторяю эту мысль, потому что у Авеля будет серьезнейший контраст. И он обращает ему внимание на глубину его проблемы. И обращает внимание, говорит: посмотри, у двери сердца твоего лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы на этом остановимся. Почему? Потому что я бы вместе с вами теперь хотел для осмысления посмотреть на контраст, на Авеля. Авель тоже несет дары. Мотивация Авеля, предполагая и убеждая с Писанием из контекста Писания, что человек имеет эту виновность. И вчера брат Вениамин говорил об этом в господстве, когда человек желает решить тоже вопрос виновности своей через покаяние. Мы об этом говорили вчера, да? И вот он, желая решить вопрос виновности, это от древности пути обнаруживаются. Вот они, пути. И вот путь Авеля. Каков? Авель берет жертву и приносит. Господь тоже смотрит на кого? Только на жертву? Нет. Он смотрит на Авеля и на его жертву. А теперь я вместе с вами хочу обратиться к ответу, который новозаветний теперь пророк в послании евреям от Духа Святого исследовав дает ответ, а как Авель принес эту жертву. Послание евреям, 11 глава, 4 стих. Ответ. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он
и по смерти говорит,

0: еще. Скажите, еще он говорит? Ну, сейчас говорит? Сегодня говорит? Ну, говорит. Теперь давайте вникнем. Почему же это внешнее выражение внутреннего Авелева говорит и до ныне? О виновности хорошо сестра говорит. Мы утвердились в этом и продолжим дальше. Итак, первое слово, которое находим в ответе – верою и Авелевою верою. Ну, а в чем эта вера была его? Нам это принципиально исследовать, потому что это было его вера, она выразилась в его жертве. И жертву Бог принял, и эту жертву, скажите, а что больше, жертва или жертвенник, который освящает жертву? Как Иисус давал наставление? А чем клялись они? Это намек, чтобы мы, мысль эту удерживая, хранили, что не сама жертва сама по себе. Потому что люди нередко увлекаются этой мыслью и говорят, они хотят оторвать внутреннее от внешнего, жертву сами по себе. Сделать вот, вот жертву. И нередко в душепопечительной говорит, что мне сделать? С одной стороны, внешняя часть вопроса прозвучала, и она на нашем плакате, перед нашими глазами. Что повелишь мне делать? Но вопрос мотивации внутреннего, целеназначения, какое было внутри целеполагание, то есть из-за чего я это делаю, оно не проходит мимо Божьих глаз. Итак, верою Авель. И вот он смотрит на Авеля и на его жертву. Что он видит в Авеле? Каин идет угодить Господу, и желает решить проблему своей виновностью жертвой, но не внутренним состоянием. И он не может пересилить грех, который лежит у двери сердца его. Авель, он идет со своей жертвой, ну, то, что он смог сделать, то, что он взять мог в свою руку, да, а это тоже ему, он мог бы в своей жизни использовать, но он это несет в Господу, в дар, в угодность, угодить ему, желая тоже получить прощение, то есть виновность устранить. Но в размышлениях, дерзну так сказать, он размышляет. Это я не могу убедить, что именно так размышлял, но финал таков, и мы это видим из Писания. Если я теперь постараюсь ублажить, угодить Господу только жертвой, не пойдет. То есть не сработает это. Я такими простыми стараюсь словами выразить. А что же сработает? Что действительно будет приятно Господу? Если я, извините за такое слово, я так и в конспекте написал, если я сделаю ставку на жертву, он говорит, нет, я понимаю Господа, что ему не это надо. И он несет эту жертву верою в благость Божью. Вот так я понимаю это место. Он верою в благость теперь получает, давайте обратим внимание снова на текст, получил свидетельство, что он праведен, он получает вмененную праведность. Вот здесь она засвидетельствована. И потому эта вмененная праведность Авелева до ныне говорит, еще говорит. А как он получить это мог? Он мог получить только верою в благость Господню. И он так поверил. Он, неся жертву, он так поверил. И когда нес жертву, Бог посмотрел на его веру, упование в благость Божию. Не жертва меня оправдает, не жертва даст мне разрешение виновности, а сам Господь. А Каин ставку или веру на что делал? На жертву. А Авель на Господа прощающего. И потому он стоит в перечислении тех, которые верою и приобрели это. Он получил вмененную от Бога праведность. И Бог засвидетельствовал это. И теперь мы имеем важный очень момент, отправной. Почему я на этом так и остановился? Почему сознательно это сделал? Угодничество как явление, я не имею в виду в отрицательном контексте это слово, термин, да? Мы удерживаем это. Мы как универсальное явление нашей души угождать. Какая мотивация нашего угождения? Это стояло в начале у первобытных людей. Вот они в бытие. Мы на них посмотрели. И теперь мы отправляемся дальше в экскурс по Писанию, чтобы увидеть, как развивался этот вопрос угождения внутри человека, внутри его души. Как на этот вопрос смотрел Господь. И как Он желает, чтобы мы рассматривали теперь в контексте Нового Завета. Вообще всего Писания и Нового Завета. Это, можно сказать, вторая часть. Я подошел к второй части. И теперь вместе с вами открою текст «Исход», 15 глава. 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней» и так далее. Итак, делать угодное пред очами Его. Ведь народу надо было осмыслить это слово, осмыслить, понять, да? Если ты будешь слушаться гласа Бога и делать угодное. И вот народу надо осмыслить. Угодное. Ну, какой вопрос возникнет и у нас, и у всякого человека? Ну, если бы я задал тоже брату Вениамину вопрос, сказал, сделай мне угодное. Какой бы он вопрос мне вероятнее всего поставил бы? А что ты хочешь? Ну, то есть вопрос задать. Что? А что сделать, чтобы мне было угодно? И в вопросе, когда мы стараемся осмыслить это, вот угодное, что сделать угодного? Господь помогает человеку осмыслить этот вопрос, потому что если, подобно Каину, человек отдает на откуп, в кавычки возьмем это слово, греха, который лежит у двери сердца, то эта угодливость, она уходит в такие стороны, о которых мы читаем многочисленными жизненными примерами людей из Писания. Давайте только некоторые из них напомним. Давайте вспомним Самсона. Во вступительной части брат Вениамин напоминал нам, что эта местность, вероятнее, здесь, в далекие времена, Самсон здесь тоже мог проходить. Да? Скажите, желая угодить себе, он берет жену, а потом его падение, которое произошло, давайте в контексте нашего размышления, по какой причине произошло? Он желал угодить жене? Ну, в каком-то смысле, можем мы это понять? Для чего он раскрыл эту тайну? Да, мы можем открывать одну, вторую, третью сторону. А если в вопросе исследования угождения жене, мы можем сказать, что он желал угодить жене? Она ему уже наскучила или утрудила этими вопросами, да? И он, желая угодить ей, открывает свою тайну. Да? Ну, может быть, мы разные примеры из жизни Самсона, разные ситуации жизненные берем, да? Но, тем не менее, мы можем увидеть и здесь. Можем увидеть в правителях это, в многочисленной плеяде царей, которые были в свое время у народа Израиля. Что мы видим у Саула, когда приходит пророк Самуил? Это часто вспоминается проповедниками в размышлениях, и здесь тоже уже на семинарах вспоминалось. Ну, а чего ради он совершал эту жертвоприношение? Народ разбегается, ну и пускай разбегается. Что же он хотел сделать в отношении к народу? Каким-то образом угодить. То есть вопрос угождения, он в жизни многократно раз встречается. И человеку нужно нечто, направляющее его в этом вопросе жизни в какую-то определенную колею. И Господь говорит об этом и через Моисея. И хотя тексты могут не прямо говорить, но многочисленные тексты Писания, которые мы понимаем в контексте, они говорят, ну, чтобы угодить Господу заповеди, для чего? Ну, целеназначение заповедей. Можем ли мы в контексте нашего размышления сказать, для того, чтобы угодить Господу? Да, имеем право так сказать. Отчасти имеем, ну, не в полную меру, но отчасти имеем, и так сказать. И люди могли это так воспринять. Хотя само сущность назначения их, она лежит и в другом. Но люди воспринимают и таким образом. И есть и в этом тоже цель. Таким образом, хотел бы подвести к такой мысли, да, как бы к такому определенному состоянию, что человек нуждается в том, чтобы эту его эмоцию, это его внутреннее отражение на нашем повседневной жизни тоже кто-то направлял, тоже кто-то давал ясность, как поступать в этом. Но снова мы обращаем внимание и на контекст Ветхозаветнего Писания, скажем, ну а получилось ли у человека угождать? Сегодня в вопросах даже задавали такой вопрос, ну вот, а Моисей позволил да, давать разводное письмо, а это по какой причине? Можем ли мы сказать снова в теме нашего размышления, сказать, ну, отчасти в угодность народу, угодил народу. Может быть, кто-то иначе размышляет, но здесь присутствует этот оттенок угодности, чтобы угодить, чтобы они были довольны или решили какой-то вопрос, проблему, да? Ну, угодить. Сколько бы мы ни перелистывали страниц Священного Писания, там, где человек идет действительно такими путями, там, где он себе старается угодить, в отрицательном контексте, который мы хотим понять тоже и желаем потом приоткрыть это, мы увидим, что человек не имеет успеха. Но вообще такое явление, как угодничество, оно вообще, ну, должно ли присутствовать в человеке или нет? И теперь уже открывая в третьей части страницы Нового Завета, давайте посмотрим на это теперь уже глазами Писаний Нового Завета. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». И 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». У меня вопрос, а в нем и ответ будет. Угождение, как явление, оно подлежит освящению или нет? И ответ – не надо его освящать, да? Вот у меня в моем естестве есть такое – угождать. Надо ли это явление моей души, моего естества освящать? Надо, да? Если мы не будем это освящать, действие Духа Святого и Писания на это явление моего внутреннего человека не будет происходить. Ну, какие персонажи мы недавно перечисляли? Самсон, Саул. Да, об этом дальше речь пойдет. Поэтому будем терпеливы. Итак, мы понимаем, что это явление в жизни нас очевидным образом присутствует. Очевидным образом. И мы должны увидеть, что и эта эмоция, я намеренно произнес слово «эмоция», чтобы показать, что это и чувственная сторона, это и реакция наша на происходящее вовне и внутри, и мы реагируем. И эта эмоция, она тоже подлежит освящению от Господа. И потому в Новом Завете многочисленные тексты употребляют слово «угождать», «угождение», «угодил», да, на которые мы ссылались в начале беседы. Итак, этим текстом я бы хотел первый из этого текста, из этого отрывка, что угождение, оно подлежит освящению. А иначе оно нам не приведет ни туда, куда надо. О чем мы говорили в отношении Каина, вот здесь оно тоже произойдет. Итак, теперь, приняв от нас, как должно поступать и угождать. Как должно поступать, и второе, как должно угождать. Вот теперь момент, как должно угождать. А как мы узнаем, как должно угождать? Ну, как мы это можем узнать? В Ветхом Завете тоже было многочисленное наставление, как должно угождать. Нет возможности по времени, чтобы перебирать многочисленные тексты притчи, которые было засвидетельствовано, что это практичная очень книга, да? Она к жизни нас привязывает самым естественным образом. А об угождении там речь идет? Достаточно. Достаточно, чтобы понять, что и там это явление подлежит освящению со стороны мудрости, трезвости, естественных навыков, добрых приобретения. И в Новом Завете мы видим, и поэтому должно угождать, тогда, вероятнее всего, надо, чтобы мы знали, как это происходит, как это будет делаться. Потому и перелистывая страницы Нового Завета, мы, исследуя волю Божию, о чем было сказано братом Виталием подробно, да? Исследуя эту волю, могли ее принимать в отношении себя, в отношении кого? Ближнего, в отношении кого? Вспоминайте схему брата Михаила. В отношении мира и в отношении Бога. Смотрите, как гармонично. Как гармонично оно ну, то, что мы сплетаем, братья, проповедники, в одно, да? Оно невозможно оторвать. И потому это явление теперь нашего внутреннего человека, оно распространяется и на это. Давайте возьмем некоторые, только некоторые, потому что время неумолимо. Послание Римлянам, 8 глава, 8 стих, известное наставление апостола Павла к народу Божьему. Я взял из контекста, но не оторвал от контекста. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Скажите, какой персонаж здесь нам из нашей же беседы сразу предстает перед глазами? Скажите имя персонажа. Каин. То есть апостол не оторвал от контекста Писания вот это явление нашей жизни. Живущие по плоти угодить не могут, нет никакой возможности. И мы часто, проповедники, служители, в беседах, в проповедях указываем на этот текст и говорим, ну, угодить, надо Богу угодить, а как это сделать? И живущие по плоти не могут. Брат Виталий поднял проблему, которая очевидным образом и не только в учебниках прописано, но и в естестве нашей жизни и опыте нашем. А как практически применить, да? Как практически применить ту или иную истину? Я хочу угодить. Опираемся на этот текст, и если я по плоти, то угодить не имеет, нет возможности. Какой я вопрос могу задать себе в практике жизни каждому явлению моей жизни? Попробуем поставить этот вопрос. Я его сформулировал себе так. Вот это явление, вот это дело, вот это слово, вот эту фразу, вот эту речь, вот это то, что я намереваюсь делать или говорить. Какая моя мотивация? Я стремлюсь заглянуть себе вовнутрь и дать же себе ответ, уже опираясь на опыт изучения Священного Писания. Это по плоти или по духу? То есть по духу Писания, по воле Божией, или это мое, как Каинова? Вы скажете, ну, а как это может быть? Ну, так и задаю вопрос себе. Так и задаю, вот таким очевидным, простым образом, как я и вам и формулирую. Вот исследуя себя, вот этот путь предложил Господь Бог Каину. Если у двери сердца твоего лежит грех, ты господствуй над ним. То есть, что он предлагает Каину? Заглянуть вовнутрь и понять свою мотивацию, понять, осмыслить, осознать ее. Вот ты мне хочешь угодить. У тебя вроде бы намерение лучшее. Но посмотри на свои мотивации, посмотри и целеполагание, какое ты туда, что ты целью вложил туда вовнутрь. И дай себе честный, искренний ответ. Я хочу быть лучше Авеля. Я хочу жертву лучше. Я хочу... И он соревнование какое-то устроил. В чем это выразилось, я только предполагаю. И говорит, нет, тебе оправдания нету в этом случае. И мне не будет такого же оправдания от Господа, если я этой же мотивацией пользуюсь. И поэтому Господь ставит через апостола Павла этот вопрос. Если ты... видишь, что ты это делаешь по плоти, ну, не угодишь ты. Можешь ли ты угодить Богу? Можешь ли ты угодить ближнему? Можешь ли ты угодить миру в лучшем контексте, да, ближнему? Можешь ли ты даже себе угодить, если твоя мотивация идет из плоти. Я повторю фразу, которую брат Михаил выразил тоже. Мне очень приятно опираться. Это фундамент, и мы вместе строим на этом фундаменте. Да? Мысль звучала так. Прежде чем предъявить требования к человеку, к людям, Иисус Христос, Господь, Творец, открывает свою сущность, а потом требует исполнения своей воли. Ну и так я записал это себе. Было такое. Твердо помню, что было. Да? А теперь текст Иоанна 8:29. Евангелие Иоанна 8:29. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Смотрите, он являет свою сущность, и он являет, что он делает в своей сущности. Угождает отцу. Теперь предъявляет нам требования. Я угождаю отцу. Отец, покажи нам отца. Ответ известен нам из Писания. И он говорит, теперь я, смотрите, я угождаю отцу и предлагаю вам этот же путь. Этот же путь был предложен еще в первобытном саду, вообще в первобытные вот времена. Этот же путь был предложен. И Иисус открывает этот путь собой теперь уже. Как Бога-человек, Он открывает этот путь собой и предлагает человеку идти этим путем. В заключение, друзья, откроем текст Ефесянам 5 глава. К заключению прочтем 10 стих. «Испытывайте, что благо угодно Богу». Этот текст некоторых повергает в какое-то недоразумение. Ну, слово первое – «испытывайте». Ну, у нас здесь достаточно детей и подростков, которые много чего испытывают. И терпение родительское, и преподавателей. И они такие испытатели много чего, да? Ну, брат Вениамин вчера говорил о фотографии, которую сделали служащие, да, здесь, и они тоже что-то хотели испытать от этого дела, которое сделали. Намек понятен всем, да? И это сделали там подростки или дети, мы не знаем, но они тоже что-то хотели испытать. Терпение и так далее. Но в этом ли контексте мы должны понимать слово «испытывать»? Однажды брат-проповедник предложил на подобный текст, но другой, мысль такую. Это брат Оскаленко, он говорит, ну нет необходимости испытывать широкие колеса грузовика, насколько они там тяжелые, подставить голову туда. Нам нет необходимости. У нас хватает ума понять, что от головы ничего не останется. Да? Поэтому не надо совать голову под грузовик, чтобы узнать, как там... Тяжелый он или не тяжелый. А некоторые, особенно молодые люди, пытаются, говорят, а написано, все испытывайте, вот испытаю. Ну, не надо испытывать головой под грузовик. Ну, трезвость говорит. Так, а в каком смысле здесь испытывайте, что благоугодно? Так вот, и трезвость какая? Испытывайте, что благоугодно Писанием. Писание, есть же Писание. Зачем голову под грузовик? Есть Писание, испытайте. Брат Виталий остановился и утвердительно вот, утверждал об этом. Да? То есть мы из Писания можем узнать что угодно Господу. Второй инструмент. Мы можем в молитве это принести Господу. Господи, что повелишь мне делать? Вот она молитва. Третье – это терпение. Ну, то есть ожидание ответа на молитву. Терпение, чтобы что угодно Господу. Четвертое – это совет опытного христианина, душепопечителя. И пятое, которое я себе поставил, оно, возможно, не заканчивается, но вот у меня так в перечислении. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Ревностно стараемся быть Ему угодными. В служении апостола Павла были ситуации, когда он желал ревностно идти туда благовествовать, а Господь Духом Святым говорит, нет, туда не надо. Ну, он ревностно хотел туда идти. Он тогда ревностно направляет свое желание в другое место. Он говорит, нет, и туда не надо. Вот сюда надо. Но что происходит у него внутри? Он ревностно желает. В наших чистых намерениях, там, где мы стремимся ревностно угодить Господу, Господь поправляет. Итак, последняя фраза в заключении беседы. Братья и сестры, такое явление, как угождение, оно тоже нуждается в освящении и господстве Иисуса Христа в нем, в угождении. Да будет благословен Господь Иисус Христос, который и делает это с нами, когда мы представляем себя Ему. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Исаия и его время. Знание религиозных, политических и экономических условий жизни того времени помогает понять книгу пророка Исаии. В доизраильский период в Палестине чуть ли не каждый большой город представлял отдельное царство, которое иногда объединялись для отражения общего врага, но очень часто враждовали и воевали одно с другим, о чем свидетельствуют Тель-Амарнские письма, найденные в 1887 году. На земле Ханаанской, завоеванной Иисусом Навином, находилось 31 царство, Иисуса Навина 12:24. Поселившиеся на их месте 12 колен Израилевых только при Давиде слились в одно могущественное царство. Так что фараон, царь Египта, выдал дочь свою замуж за Соломона и в приданное ей дал завоеванный им город Гезер, остававшийся во власти хананеев. По смерти Соломона царство разделилось на две неравные части. Израильское со столицей Вифиле, потом Фирсе, а в конце в Самарии, и иудейское со столицей в Иерусалиме. Эти единоязычные и почти единоверные царства больше между собой враждовали, нежели дружили. Иудейский царь Озия укрепил свою страну и в хозяйственном, и в военном отношении. 2 Паралипоменон 26:8-15. Сын Озии, Иоафам, отличился только тем, что построил верхние ворота при доме Господнем, и ему пришлось отражать нападение сирийского царя Рецина, имевшего свою столицу в Дамаске, и израильского захватчика царского престола Факея, сына Ремалиина, имевшего свою столицу в Самарии. В это же время ассирийский царь Тиглат-Филосар III удачно закончил войну с Урарту, то есть Арменией, и направил свои бедоносные войска на запад и юг. Он покорил все филистимские и финикийские города царства, включая Газу, находившуюся при границе Египта. Теперь некоторые думают, что Рецин, царь Сирии, и Факей, царь Израиля, хотели принудить Иоафама заключить с ними союз против Ассирии. По смерти Иоафама воцарился сын его Ахаз, который почему-то уклонился в идолопоклонство до такой степени, что даже сына своего провел через огонь. Это мягкое описание жестокого обычая хананеев сжечь сына или дочь в честь божества. Второзаконие 12:31. Этим он, вероятно, хотел доказать свою готовность поклоняться божествам хананейским или сирийским, но это ему не помогло. Рецин и Факей решили покорить Иудею и воцарить в Иерусалиме некоего сына Ремалиина. Весть об этом, по образному выражению пророка, так поколебала жителей Иерусалима, как колеблются от ветра дерева в лесу. Исаии 7:1-2. И неудивительно. Перед этим царь израильский Факей в один день избил иудейских воинов 120 тысяч, а из городов Иудеи вынес много добычи и увел в Самарию 200 тысяч пленных. Идумеяне побили многих в Иудее и взяли в плен. Филистимляне овладели некоторыми городами и поселились в них. Рецин, царь Сирии, поразил войска Ахаза, взял много пленных и отвел в Дамаск. 2 Паралипоменон 28:5-8. В бедственное для царя Ахаза время милостивый Господь послал к нему пророка Исаию сказать следующее: «Наблюдай и будь спокоен. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин замышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Но лукавый Ахаз, притворившись смиренным, ответил: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда пророк сказал царю: «Земля, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие ни приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет на тебя царя ассирийского». Исаия 7, 4-12 и 16 стиха по 17 стих. Ахаз не поверил пророку. Вместо обращения к Господу, который еще не отверг его окончательно, Ахаз обратился к царю ассирийскому Фиглав-Филосару III с мольбою: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». В доказательство своей покорности серебро и золото, какие нашлись в доме Господнем и в доме царском, Ахаз послал в дар царю ассирийскому, который воспользовался случаем, хотя не сразу, расширить свою империю. У израильского царя Факея отнял ряд северных городов, жителей которых переселил в Ассирию, 4 царств 15-29. Овладевший Дамаском, Фиглав-Филосар убил Рецина, царя сирийского, а жителей Дамаска переселил в Кир, 4 царств 16-9. Ахаз поспешил в Дамаск выразить царю ассирийскому благодарность и покорность. Там он увидел жертвенник, построенный царем ассирийским своему богу. Раболепствующий Ахаз прислал макет этого жертвенника в Иерусалим с приказом первосвященнику Урии сделать подобный во дворе дома Господня. По возвращении с Дамаском Ахаз не только приносил жертвы на этом жертвеннике, не только отстранил жертвенник, построенный Соломоном, но собрал сосуды Дома Божия, поломал их, запер двери Дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. Об Израильском царстве с его столицей в Самарии пророк Исаия передал такие слова Господни: «Чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами. Воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей, Манасия Ефрема и Ефрем Манасию, оба вместе Иуду». Исаии 9, 9-12, из 19 стиха по 21 стих. Так и случилось. Факей, царь израильский, был убит заговорщиком Осией, сыном Илы. 10 лет в стране бушевала анархия. Царь ассирийский, Салманасар V, преемник Фиглав-Филосара III, поставил Осию царем Израиля и сделал своим данником, но тот, процарствовавший 6 лет, начал вести переговоры с Египтом. Ассирийский царь заключил его в тюрьму и осадил Самарию. Через 3 года Самария была взята преемником Салманасара III Саргоном II, который переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Голан и в городах Медийских. 4 царств, 17 глава, 6 стих. Таков был конец Израильского царства. По смерти Ахаза воцарился в Иерусалиме сын его, Езекия, о котором написано следующее, что делал он угодно в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. 4 Царств 18:3. Но и он, понадеявшись на Египет, отложился от царя Ассирийского и не стал служить ему. 4 Царств 18 глава 7 стих. Езекии пришлось расплачиваться за грехи своего отца, отдавшего свой народ под власть Ассирии, и за грехи своих советников, полагавшихся на Египет. Написано следующее. В 14-й год царя Езекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. 4 Царств 18:13. От Сенахерима, сына Саргона II, века сберегли две призмы. Одна из них хранится при Чикагском университете в США, а другая в Британском музее. И на них клинописью начертано, что Сенахерим взял у Езекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме, как птицу в клетке. И только Божье вмешательство, поразившее в одну ночь в ассирийском войске 185 тысяч человек, спасло Езекии и Иерусалим от уничтожения, как предсказал ему пророк Исаия. 4 книга Царств, 32 глава, с 32 по 37 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Она сделала, что могла. Дом ее на углу Канатного переулка и улицы Махиной принадлежал когда-то ей. А теперь она доживала свой век в сыром подвале. Маленькие окошки, выходившие во двор, еле выглядывали сквозь густые заросли сорняков. У нее была маленькая комната с фанерной перегородкой, через которую она ничего не видела, но зато могла слышать каждый звук и шорох, слова и вздохи своих соседей. Марфа Ивановна была похожа на этот некогда красивый, но почерневший от времени дом, с осыпавшейся штукатуркой и окнами, забитыми картоном. Ей было уже за 60, но круглое серое лицо ее все еще хранило черты благородства. Красиво уложенные седые волосы и чистая русская речь все еще подчеркивали ее былую знатность. В сентябре 1941 года немцы вошли в ее город. Они хозяйничали в городе целый год. Весь год люди жили под страхом. Весь год население страдало от недостатка питания. Ушло лето, а с ним и надежды на скорое окончание войны. На фронтах происходили ожесточенные бои, лилась человеческая кровь, а на улицах и парках по-прежнему лопались каштаны и с треском подпрыгивая падали на мостовую. В запущенных скверах и парках отцветали астры, с деревьев осыпались пожелтевшие листья. Их никто не убирал, и они лежали на дорожках ковром, ожидая снега. В воздухе стоял запах сухой осени. Зимою на берегах реки жизнь замирала. Но люди твердо верили, что весенней порой снова оживут и город, и могучая река. От одного к другому передавались слухи о продвижении немцев на Кавказ, о кровопролитных боях на подступах к Сталинграду. Но совсем не это интересовало Марфу Ивановну. Ее мысли были заняты тем, как накормить голодных сирот, как помочь забытым старикам. Жизнь Марфы Ивановны сложилась трагично. Замуж она вышла за адвоката, получив от богатого отца в приданное дом на Махиной и солидную сумму в золотых рублях. Муж был предан идее революции, которая впоследствии конфисковала их дом, оставив Марфе Ивановне небольшую квартиру. Муж занялся преподавательской работой, у них родилась дочка, и все, казалось, шло нормально. Прошли годы НЭПа. Началась насильственная коллективизация, внедрение новых железных порядков на производстве. Никто не знал, почему муж Марфы Ивановны был арестован и брошен в тюрьму. Она продала все, что у них было, чтобы найти защиту и спасти мужа, но все пути к его спасению были закрыты. Выяснилось, что по доносу одного тупоумного и хулиганствующего студента муж ее был осужден на 10 лет и сослан в Нарымский край без права переписки. Квартиру у Марфы Ивановны отобрали. С большим трудом она получила подвальную комнатушку в своем доме. Девочка заболела дизентерией и вскоре умерла. Марфа Ивановна осталась одна, без всяких средств к существованию. Все прежние друзья сторонились и убегали от нее, как от контрреволюционерки. Приходилось ходить в незнакомые районы города и там просить милостыню. Однажды она постучала в двери небольшого, но аккуратного домика на окраине. Хозяйка открыла дверь. «Добрый вечер, хозяюшка», — вкрадчиво проговорила Марфа Ивановна и потупила глаза. Больше она ничего не могла сказать. Из глаз текли две струйки, стекали по щекам и падали на пол. «Заходите, заходите, любезная. Иль горе какое постигло?» Хозяйка выслушала печальную повесть Марфы Ивановны и сказала: «Не горюйте, дорогая, оставайтесь ночевать. Завтра придет муж, он машинист на паровозе, и мы поговорим, как и чем вам помочь». Это была семья евангельских верующих, сохранившая веру в Бога и любовь к человеку даже в тяжелые годы лихолетия. Наутро приехал хозяин. Перед завтраком вся семья, включая малых детей, преклонила колени в молитве. Марфа Ивановна встала и, опустив голову, слушала. «И еще, Отче Небесный, молим Тебя, благослови нашу дорогую обездоленную Марфу Ивановну, привлеки ее душу к себе, посети ее, Господи, Твоей любовью, утешь ее и помоги ей полностью довериться Тебе». Звучали слова семейной молитвы. Марфа Ивановна полюбила эту семью, присматривала за малыми детьми и незаметно совсем у них прижилась. В ее жизни произошел перелом. Она приобрела Евангелие, читала и размышляла, и по ночам, когда все укладывались спать, молилась Богу о своей судьбе. Жаловалась на маловерие, искала покоя душе. На следующий год Марфа Ивановна тайно от властей приняла крещение. А еще через год, когда началась война, возвратилась в дом на Махиной в подвальную комнатку. Жильцы дома, знавшие ее издавна, говаривали: «Неузнаваемой стала наша Марфа Ивановна. Раньше, бывало, не всякому «здравствуй» скажет, а теперь не только первая всем кланяется, но так и норовит с каждым поговорить, каждого ободрить, утешить, каждому помочь». Другие соглашались, говоря: «Какое надо иметь сердце, чтобы бывшей хозяйке дома жить в таком чулане, да еще быть такой любезной? Посмотрите, как другие старухи обозлились на всех, какие проклятия срываются с их языка». Марфа Ивановна в таких случаях отвечала: «Сердце у меня обыкновенное, немножко слабое от старости. В молодости я жила в богатстве, бедных людей не видела, как будто их совсем не было. А вот теперь Господь открыл мои глаза. Увидала я свои грехи, и стыдно мне стало перед людьми и перед всеми вами. Когда-то в банке у нас тысячи лежали, а нищим копейки от нас не перепадало. Боялись за руку здороваться, чтобы свои ручки не испачкать. А вот теперь милостивый Господь привел к покаянию, простил мои грехи, и я очень благодарна Ему за этот мой угол в подвале. Другие люди и этого теперь не имеют». Люди слушали ее молча, возражать было нечего. Правда была очевидной. Здоровье у Марфы Ивановны сохранилось на редкость. Каждый день она варила большую кастрюлю каши. Сварив, перекладывала ее в одно ведро, а в другое для равновесия клала куски хлеба, что подавали ей добрые люди, и, нагрузившись, отправлялась в разные районы города к сиротам. Дети встречали ее как мать, как проголодавшиеся птенцы встречают голубку. Лезли к ней на руки, просили поцеловать. Она обнимала то одного, то другого, умывала их грязные лица, некоторым приносила одежонку и заботливо одевала их, чем могла. В каждой беспризорной сироте, а особенно в девочках, она видела свою покойную Наташу. Так в тяжелом, но благословенном труде проходили один месяц за другим. Поздней ночью Марфа Ивановна возвращалась в свою подвальную комнатку, где кроме кровати и маленькой железной печки ничего не было. Перед сном она молилась о детях, просила у Господа крупы и немного молока для маленьких сироток, а потом, усталой, но духовно удовлетворенной, сладко погружалась в сон. Стоял холодный январь 1943 года. Каждое утро морозило. На безлюдные улицы с деревьев сыпался иней. Город выглядел еще более сиротливым и угрюмым. Ветхая одежонка Марфы Ивановны совсем не грела ее. Знакомые при встрече говорили: «Как видно, голубушка, сам Бог тебя греет. Подумать только, молодые замерзают, а тебя в твоей шубе на рыбьем меху ничто не берет. Даже простуда не пристает к тебе». Она обычно отвечала: «Конечно, Бог знает, что мне болеть некогда, да и нельзя. Кто будет кормить сирот?» Но однажды случилось непредвиденное. Рано утром Марфа Ивановна поднималась по своему обыкновению на третий этаж по крутой лестнице, где жили двое детей. Отец детей был на фронте, а мать по доносу соседей взяли немцы и бросили в тюрьму. Старшей девочке было 13 лет, а мальчику 6. Немцы не думали о том, как будут жить дети без родителей. И дети голодали. Об этом узнала Марфа Ивановна и сразу их усыновила. Она была уже у дверей, но внезапно поскользнулась. Упала на левую руку и с грохотом полетела вниз. Докатившись до последней ступеньки, остановилась. Ведро с кашей она держала в правой руке крепко, но встать при всем желании сразу не могла. На шум прибежали дети. «Тетя Марфуша, что с вами?» — спрашивала девочка, пытаясь ее приподнять. В глазах у Марфы Ивановны потемнело. Едва сдерживаясь от боли, она встала и горько заплакала. Ведро оказалось пустым. «Детки мои, это никто иной, как сатана, мне ногу подставил. Да и рука болит, чего доброго сломала. С одной рукой, думает сатана, я ничего для Христа не сделаю. Но будет не так, как хочет сатана». Марфа Ивановна, прихрамывая, дошла к ближайшим знакомым, а оттуда ее доставили к доктору. Доктор, тщательно осмотрев ее, сказал: «Руку положим в гипс, она у вас поломана. Да и другие ушибы. В кровати придется полежать не меньше месяца». Что вы, доктор?» — взмолилась Марфа Ивановна. «Да я и одного дня не имею права лежать».
3: «Как это вы не имеете права?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» — спросил доктор.
2: «Да так. У меня без одного дюжина сирот, да 3 голодающих старушки. Я их пищей снабжаю. Они без меня умрут, и грех на моей душе останется».
3: «Себя не жалеть — тоже грех», — заметил доктор. Но Марфа Ивановна наотрез отказалась лечь в больницу. Многие люди, узнав об этом происшествии, не стали скупиться, как раньше. При встрече с Марфой Ивановной они говорили: «Зайди, матушка, к нам. У нас для твоих деток что-нибудь найдется».
2: Радовалось сердце Марфы Ивановны. Какой любящий спаситель! Никогда она не имела столько продуктов, как теперь. Она видела, как несчастье послужило прославлению ее Господа. Детям она читала Евангелие, рассказывала о Христе и, указывая на загипсованную и подвязанную руку, говорила: «Вам трудно понять, детки, что в этой моей беде проявилась любовь Божия. Но самая большая любовь Христова проявилась ко мне и к вам в том, что Он добровольно за всех людей пошел на крест». Всю ночь под 5 ноября 1943 года грохотали пушки. Сперва издали, глухо, а потом совсем недалеко стали взрываться снаряды. Люди всю ночь просидели в подвалах, прятались в убежищах, а многие вообще убежали из города. Марфа Ивановна никуда не убегала, нигде не пряталась, но всю ночь молилась: «Господи, пронеси эту угрозу над нами, а если хочешь, возьми меня от земли, но деток моих сохрани». Открыв глаза, она увидела, как через окошко пробираются языки пламени. Дом был в огне. Марфа Ивановна спокойно встала, захватила свое Евангелие, кое-какие пожитки и направилась в дымный коридор. Огонь врывался в окна, охватывал стены. Со всех сторон до нее доносились женские крики и детский плач. Выбравшись на улицу, Марфа Ивановна пошла по знакомым переулкам опустевшего города. Утром она, усталая, больная, голодная, постучала в двери своих единоверцев. «Примите Христа ради! Сгорел мой угол, а меня вот Господь пощадил. Еще и вывел из Содома». На рассвете 6 ноября советские части освободили город. Стрельба прекратилась, но небо несколько дней еще оставалось черным от пожаров. Люди осторожно выходили на улицу, выглядывали из-за углов, искали своих, встречали запыленных красноармейцев, и не верилось, что город освобожден от немцев. Через несколько дней Марфа Ивановна отправилась по знакомому маршруту разыскивать своих детей.
3: Но все беспризорники, сироты и больные уже были собраны в особый санитарный пункт, а позже отправлены в приют. «Слава тебе, Господи! Я сделала свое дело», — глубоко вздохнув, сказала Марфа Ивановна. Администрация сиротского дома обратила внимание на то, что некоторые дети часто вспоминали тетю Марфушу. Говорили о ней как о матери, а некоторые...

0: И мы решили представить вас к награде. Вы ведь спасали старух и детей, как на фронте.
1: К награде? Медалью? Удивилась Марфа Ивановна.
2: Так точно, к награде.
0: Ни за что. Никакой награды на земле я не хочу. Награда для меня приготовлена Христом на небе. А при том я ведь ничего особенного не сделала.
2: Так вы все еще верите в Бога?
0: Верю, очень даже верю. Когда-то не верила, а теперь верю. Только Христом и держусь на этой земле. Представитель прессы не ожидал такого оборота дела. В его практике еще никогда не было случая, чтобы человек отказался от награды. Он взглянул в ее чистые с голубизной глаза, прочел в них решимость и сразу же уступил. «Ну, как хотите, товарищ Терехова. Верить в Бога мы никому не запрещаем. Итак, вы отказываетесь от награды. Ну, что ж делать? Но я о вас напишу все-таки в газете».
1: Так рассказывала мне верующая сестра, проживающая сейчас во Флориде. Не знаю, было что-то написано в газетах о тете Марфуше и ее детях или нет. Такими словами закончила сестра свое повествование. Не думаем, что советский журналист стал вдруг восхвалять подвиги религиозницы. Но в одном мы можем быть уверены, что пред лицом Божьим пишется памятная книга, что имя Марфы Ивановны и все, что она сделала людям ради Христа, записано там золотыми буквами. Где же теперь Марфа Ивановна? Умерла? Нет, она по-прежнему расхаживает по необъятным просторам земли, простирая тут и там свои руки для оказания помощи всем забытым, сирым, больным и страдающим. Марфа Ивановна не умрет вовек. Она будет здесь, с нами на земле, до тех пор, пока Церковь Христова и Дух Святой будут взяты от земли в сретенье Господу в воздухе. И так всегда с Господом будем. Что же еще можно добавить? Или какой урок лично для себя извлечь? Урок весьма и весьма очевиден. Иди и поступай так же. Автор Николай Водневский.
3: Вера и жизнь.
4: Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечную до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторим, о дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня. Я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я. Ты мной живешь, и движешься, и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро, и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват. Возвышу, даже если пал ты низко. Сниму с тебя проклятие и болезнь. Слезу отру и тяжесть с тебя скину. Ты дорог мне такой, какой ты есть. И никогда тебя я не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать. Люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя. И нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать, всем своим сердцем и своей душою найдешь меня. И сможешь ты понять, твой Бог, Отец, всегда, везде с тобою. Борис Пастернак.
3: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Прежде и теперь. Когда мне было 5 лет,

0: Дедушка скоропостижно умер. Отец приехал и увез меня к себе. Это было в 1927 году. Отец мой не верил в Бога, как не верила и моя мачеха, на которой он женился. Церкви закрывались. С религией было покончено. Но когда мне исполнилось 9 лет, к нам приехала моя любимая бабушка и потихоньку от родных начала пробуждать во мне полузабытые религиозные чувства. Огонек веры загорелся в моей детской душе и уже никогда не угасал. Шли годы. Перекипели мечты и желания быть артисткой, певицей, скрипачкой, летчицей. Кончилось тем, что я стала обыкновенной учительницей, по примеру отца. Но грянула война, и судьба забросила меня в Германию. Моей заветной мечтой в это время было выйти замуж и зажить спокойной домашней жизнью. На достижении этой цели сосредоточилась вся моя жизнь. Кончилась война, я осталась жива и невредима. Мое заветное желание сбылось. Я вышла замуж. Чего же еще надо? Ужасы войны далеко позади. Живу я в Америке, имею семью. Но все чаще и чаще встает вопрос. Ну а теперь что? Выяснилось, что у нас с мужем разные взгляды на жизнь и вообще мало общего. Все чаще и острее я чувствовал свое одиночество. Ссоры, упреки, жалобы. И я вдруг поняла, как жестоко обманулась. Но главное, что не было выхода. Впереди годы безнадежной, бесцельной жизни, переливания из пустого в порожнее. «Надо иметь детей», — решила я. «Уйду вся в заботы о детях, займусь их воспитанием». Но муж решал все по-своему. «Жизнь надо использовать для развлечений и удовольствий, а не для семейных хлопот», — говорил он. Шла тяжелая душевная борьба. На мертвом поле духовной пустоты и бесцельности существования чувство долга боролось с желанием жить и быть счастливой. Душа изнемогала в этом губительном застое. Я пошла на работу. Через полгода бросила, пошла на другую. Вступила в маленький театр, пробовала увлечься рисованием, рукоделием, но все вскоре надоедало. В это время я испробовала различные церкви, но ничто не могло заполнить внутренней пустоты, хотя я много молилась и глубоко верила в Бога. Вся беда была в том, как я узнала позже, что первое место в моей жизни было предоставлено не Богу, а мне и моей личной жизни. Но когда я оказалась в тупике, из которого все выходы закрыты, я увидела свое полное банкротство. Только теперь я обнаружила страшную бесцельность своей жизни и пустоту души, которую ничем нельзя было заполнить. Будущего у меня как будто больше не было. Все остановилось. Надежда на загробную жизнь с ее блаженством не могла заменить мне страстного желания жить теперь, здесь, на земле. Мысль, что мне придется жить в этом положении 10, 20, а то и 30 лет, приводила меня в больший ужас, чем искушение бросить все и окунуться в омут греховной жизни. Эта внутренняя борьба продолжалась 7 лет. Говорят, что страдания ада превышают все страдания, возможные на земле. Но если бы моим злейшим врагам было суждено вечно переживать то, что я пережила за эти 7 лет, то я молилась бы до последнего вздоха, чтобы Бог избавил их от подобной участи. Не найдя облегчения в церквах, я перестала их посещать. Дома я часто молилась, искала в Библии ответ и мучилась страшно. Наконец наступил духовный кризис. Дальше терпеть было невозможно. В крайнем отчаянии я взмолилась к Богу. «Господи, я знаю, что Ты есть, для Тебя все возможно. Помоги же мне, дальше так жить я не могу. Дай мне умереть». Или дай душевный покой. Возьми у меня все. Только сделай так, чтобы не было этих терзаний души. Возьми все самое дорогое, мое здоровье. Пусть я буду предметом насмешек и презрения. Пусть стану калекой. Буду просить милостыню. Только дай мне покой и мир. Вот я вся здесь. Возьми меня и делай со мной, что хочешь. Я не могу себя уничтожить. Это было бы все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Все, что я предпринимала и делала до сих пор, оказалось грубыми ошибками. Теперь я отказываюсь предпринимать, что бы то ни было. Теперь я буду покорно идти туда, куда ты поведешь, и все принимать, как посланное от тебя». Так я прямо и безоговорочно вручила себя в руки Божьи. Вдруг в голове моей мелькнула мысль. «Вот ты говоришь о полной отдаче себя Богу, а разум ты свой отдашь?» При этой мысли у меня по спине пробежали мурашки. Больше всего на свете я боялась сойти с ума. Быть живым трупом, обузой родственникам или обществу, но главное, я боялась злорадства тех, кому это было бы на руку, кто оправдывает свою греховность, доказывая, что религия приводит к сумасшествию. «Зачем тебе мой разум, Господи?» — спросила я, рыдая. «Какая тебе от него польза?» «Разум свой ты отдаешь?» — опять спросил меня голос. Я поняла, что другого выбора нет. Лучше лишиться разума и попасть в сумасшедший дом, чем продолжать жить в таких страданиях. «Господи, согласна, возьми и разум мой, если это необходимо», — сказала я. «Ты знаешь, что для меня лучше, Господи». После этого в моей душе настала необыкновенная тишина. Было тихо, как в доме, из которого все выехали. Я испытала совершенное безразличие ко всему на свете. Работая сестрой милосердия в одном госпитале, я по-прежнему ела, пила, ездила на работу, отвечала на вопросы, делала, что нужно, но все это было машинально, с полным безразличием. Иногда я прислушивалась к себе и удивлялась этой внутренней тишине. Это был покой, даже больше, это был кладбищенский покой. Душа спала мертвецким сном, как солдат, изнуренный продолжительным боем. Так продолжалось 2 месяца. Однажды к нам зашла соседка. Приглашала на церковное собрание в общину, недавно организованную верующими американцами. Началась первая неделя евангелизационных лекций, подготовленных приезжим евангелистом. Я тогда еще не знала, что эта соседка уже 2 года молилась обо мне, чтобы я обратилась к Богу. На этих собраниях присутствовало 10-15 человек. Впереди стояла длинная скамья для желающих выйти вперед с покаянной молитвой. Каждый вечер по окончании проповеди евангелист приглашал желающих покаяться и готовых посвятить себя на служение Христу выйти вперед для молитвы. На 3-й вечер, когда проповедник начал приглашать к молитве, меня вдруг охватило необъяснимое чувство, которого я еще никогда не испытывала. Кто-то могучий, невидимый, велел мне выйти вперед. Удивленная, озадаченная, ничего не понимая, я вышла и стала на колени у скамьи. И в ту же секунду всю меня наполнило чувство удивительного, неземного блаженства. «Вот он, тот Дух Святой, которого мир не знает», — подумала я. «Мы встретились, и он наполнил собой каждую клетку моего существа». В бесконечной благодарности, обливаясь слезами, я повторяла: «Благодарю тебя, Боже! Спасибо, спасибо, спасибо!» С этого вечера все изменилось. Все предстало в новом свете. Старое прошло, теперь все было новое, потому что и сама я стала новым творением. Только после этого я поняла, что означают слова Христа «истинно». «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Ни честность, ни моральная чистота, ни вера в существование Бога, ни принадлежность к церкви, ни добрые дела не могли спасти меня. Надо было отбросить все старое. Привычки, понятия, традиции, правила. Надо было зачеркнуть себя». Умереть для своей старой жизни и родиться в новую жизнь с новыми понятиями и целями, новыми интересами и отношениями. Теперь стало мне ясно, отчего в душе была мертвая тишина. Это бесчувственность в продолжении 2 месяцев. Старое было похоронено, а новое еще не родилось и не вступило в свои права. С тех пор Прошло более 3 лет. Внешние обстоятельства жизни не улучшились, даже скорее ухудшились. Но душевной пустоты как не бывало. Жизнь наполнилась новым, более глубоким смыслом. Кругозор расширился. Непреодолимые преграды устранены. Исчезли заботы о завтрашнем дне, о болезнях, о возможной войне. Главной задачей стало как можно больше сделать для Бога, пока есть время. А для этого надо как можно больше самой учиться. Все остальное с Божьей помощью устроится. Господь близок. Чувствуется Его одобряющий взгляд, Его улыбка. Любовь и благодарность к моему дорогому Спасителю не имеет предела. Даже обидно, что нет возможности их выразить. «Все Твое, что не дашь мне, подарю Тебе. Все отдам Тебе, Господи». Говорю, а мое все представляется таким жалким и ничтожным перед Его величием. О, как ничтожно мало требует от нас Господь, и как много дает взамен. Да и того, чего Он требует, часто не берет, отказывается. Как глубока, непостижима, бесконечна, безгранична любовь и милость Господня к нам, ничтожным людям. Автор — Вера Тайсон.
1: Вера и жизнь.
2: Некто. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иоанна, глава 1, стих 26. На берегу Иордана стояла многолюдная толпа. Она внимала громогласному глаголу Иоанна Крестителя. Что же влекло людей к этому необыкновенному человеку, который питался только диким медом и акридами, был одет в одежду из верблюжьего волоса? Матфея, глава 3, стих 4. Людей влекло его правдивое слово. Он не смотрел на лицо человека, он обличал всех, и царя Ирода, и простого ремесленника. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, глава 3, стихи 7 и 8. Иоанн Креститель поднял на ноги всю Палестину. Это было необыкновенное духовное пробуждение. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Мы можем себе представить толпы людей, шедших со всех сторон туда, где был Иоанн. Несомненно, некоторые шли из любопытства, но большинство шло, чтобы узнать что-то новое, свежее. Люди были не удовлетворены обрядовой религией, не дававшей ничего жизненного. Она только угнетала человека всевозможными правилами, постановлениями, догмами. В народе разнеслась молва, что это явился Христос. Но каково было разочарование людей, когда Иоанн сказал: «Не я Христос, но я послан перед Ним». Иоанна, глава 3, стих 28. «Послан пред Ним». Предтеча. Иоанн Креститель так назван, потому что крестил людей в реке Иордан в покаяние. Это было приготовление пути для Христа, который не был еще явлен народу. О нем Иоанн возвестил: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Потом сказал, указывая на Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Обратим внимание на слова предтечи об Иисусе Христе. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Разве это не относится сегодня к тем христианам, которые носят имя Христа, а не знают Его? Во имя Его воздвигаются храмы, а Ему там места не дают. Не дают, потому что не дано Ему места в сердцах их. Почему в сердцах людей нет места для Христа? Причина в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна, глава 3, стих 19. Называться христианином и быть таковым – это большая разница. Христиане – это те, кто живет жизнью Христовой, которые от Бога родились. Иоанна, глава 1, стих 13. «Это те, которые сораспялись Христу». Галатам, глава 5, стих 24. «Это те, которые не любят мир и того, что в мире». 1 Иоанна, глава 2, стих 15. «Это те, которые ожидают пришествия Христа». 2 Петра, глава 3, стихи 11 и 12. «Это те, которые приняли Слово Божие и хранят его в сердце». Иоанна, глава 17, стихи с 14 по 16. Чтобы познать Христа, недостаточно родиться в христианской семье и унаследовать отцовскую веру. Надо родиться свыше, как Господь указывает на это. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Иоанна, глава 3, стих 6. Вот что пишет апостол Павел. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой за убыток, да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Кто жаждет познакомиться со Христом, тот, несомненно, станет вникать в Его Слово и через веру и молитву встретиться с Ним. Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна, глава 1, стихи 36 и 37. Познать Христа невозможно без принятия Его условий, которые Он объявил идущему за Ним народу. «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Автор Владимир Кузьменков.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною».
и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус».

ибо Он спасет людей Своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Шкатулка».
1: Осиротевшая Мирца жила в детском доме, расположенном в одном из живописных уголков гористой страны Австрии. Здесь жили и учились не только сироты, но и дети с отдаленных ферм, которым было далеко ходить в школу. До обеда дети занимались в школе, а после занятий помогали взрослым на кухне, в саду и огороде, потом готовили уроки. В свободное время Мирца обычно играла с малышами, качалась на качелях и пела. Она любила петь, и ее звонкий голос можно было слышать каждый вечер. Мирца была рада, что оказалась в детском доме. Ее отец пропал без вести, а мама умерла. Некоторое время Мирца жила у одной женщины, но и та тяжело заболела и умерла. И тогда Мирцу отправили в детский дом. Заведующая детским домом тетя Лиза была богобоязненной женщиной. Она любила детей, и им жилось здесь неплохо. Каждый день, утром и вечером, они читали вместе Слово Божье, молились и пели. Сироты любили тетю Лизу, и многие называли ее мамой. Однажды вечером, когда в доме наступила тишина, Мирца достала с полки небольшую шкатулку и высыпала ее содержимое на кровать. Это было ее богатство. Разноцветные лоскутки, несколько маленьких моточков пряжи, красочные открытки и картинки. Каждый раз, когда Мирца высыпала свои ценности, она с трепетом читала текст, написанный на дне шкатулки. «Моей дорогой доченьке, да благословит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Твоя мама». «Милая мамочка» вырвалась у Мирцы. В это время тихо скрипнула дверь, и в комнату вошла тетя Лиза. Взглянув на Мирцу, она тут же вспомнила, как 6 лет назад к ней привели эту белокурую, голубоглазую девочку. Худая и бледная, она испуганно смотрела на незнакомых людей и крепко прижимала к себе шкатулку, перевязанную синей ленточкой. Теперь Мирце уже 12 лет. Благодаря искренней любви и заботе тети Лизы, Мирца полюбила Иисуса и Слово Божье, стала хорошей помощницей в хозяйственных делах. Тете Лизе очень хотелось, чтобы Мирца в будущем заменила ее. «Садитесь, тетя Лиза», – предложила Мирца, прервав ее размышления. Заведующая присела на край кровати и сказала, что на днях к ним приедут гости из Вены, и Мирца должна сходить в поместье Лазар, узнать, сможет ли госпожа Эстер принять несколько детей. Мирца засияла от радости. Ей нравилось ходить в Лазар. По дороге можно было рассматривать горы, которые она так любила. К тому же хозяйка фермы была доброй женщиной. Она всегда угощала парным молоком и разрешала лакомиться фруктами. «Хорошо, я с удовольствием схожу», – счастливо улыбнулась Мирца и принялась аккуратно складывать свои сокровища. «Может, шкатулку лучше поставить в шкаф?» – спросила она, посмотрев на большой ящик с дверцами, висевший на стене. «Поставь», – кинула тетя Лиза. «Там она будет в безопасности». «Тетя Лиза», – спохватилась Мирца, увидев, что заведующая собралась уходить. «Повариха Миля говорила, что 2 котят нужно кому-нибудь отдать. Может, их отнести на ферму?» «Отнеси, я думаю, там они будут нужнее». На следующий день было воскресенье. Сразу после собрания Мирца отправилась в поместье Лазар. День выдался теплый и солнечный. Легкий ветерок доносил приятный запах свежего сена, уложенного в огромные стога. Вдали виднелись горы – и манили Мирцу своей красотой. Мечтая о поездке в горы, Мирца не заметила, как вошла в поместье. «Радость ты моя!» – всплеснула руками хозяйка. «Заходи, дитя, заходи. Давно ты у нас не была. Я принесла вам привет от тети Лизы и письмо, а еще 2 котят». Сняв со спины рюкзак, Мирца достала письмо и подала хозяйке. Котята один за другим выскочили из рюкзака. «Хорошо», — сказала хозяйка, прочитав письмо. «Скажи тете Лизе, что мы можем освободить одну комнату для гостей». Посмотрев на котят, она добавила. «Одного мы возьмем, а другого предложи соседям. У них снимает квартиру художник с больным мальчиком. Может, они возьмут котенка для него». Затем госпожа Эстер принесла кружку парного молока и кусок хлеба, густо намазанный медом. «Спасибо, мне это так нравится!» – восторженно поблагодарила Мирца, принимая угощение. Она проглотила душистый хлеб, залпом выпила молоко и попрощалась. «Приходи еще!» – пригласила хозяйка и положила в рюкзак Мирцы большой каравай. Прижимая к себе котенка, Мирца зашла на соседнюю усадьбу и в нерешительности остановилась посреди двора. Хозяев не было видно. Вдруг Мирца увидела на балконе незнакомого господина. Он стоял перед мольбертом и увлеченно рисовал. «Вы возьмете у меня котенка?» – звонким голосом спросила Мирца. Господин оторвался от работы и несколько мгновений удивленно рассматривал стоящую внизу девочку, а потом, подхватив мольберт, сбежал по лестнице. «Пожалуйста, постой спокойно. Вот так». Мягко приказал он и быстро-быстро начал рисовать. Мирца смотрела на художника удивленными глазами, а он молча наносил штрихи на большой лист. «Ну-ка, посмотри, узнаешь?» – спросил он, подавая Мирце ее портрет. «Как вы хорошо рисуете!» – выдохнула Мирца. «Вы подарите мне этот рисунок?» «Нет, это мне на память!» – рассмеялся художник и наклонился к ней. «Ты принесла нам котенка?» «Да. Моему сыну он очень понравится. Хочешь познакомиться с ним? Пойдем», – пригласил он и повел Мирцу по деревянной лестнице на просторный балкон. Предложив ей сесть в кресло, художник вышел через боковую дверь и вскоре выкатил из комнаты инвалидную коляску. В ней сидел мальчик лет 8. «Дай ему котенка», – подсказал господин Мирцы, и, услышав, что его кто-то зовет, поспешно вышел. Мирца поднесла мальчику котенка. «Какой красивый! Ты оставишь его нам?» – просиял от радости мальчик. «Конечно, если ты хочешь». Мирца посадила котенка мальчику на колени и, ласково приговаривая, стала гладить его. Прижмурив глаза, котенок довольно замурлыкал. «Видишь, как ему это нравится?» – улыбнулась Мирца. «А теперь попробуй ты». Мальчик осторожно дотронулся до серого пушистого комочка и весело засмеялся. «Смотри, он меня не боится». А Мирца, глядя на его бледное, болезненное лицо, тихо спросила. «Ты уже давно болеешь?» «Все время». «А что у тебя болит?» «Спина и ноги. Врачи говорят, что это можно вылечить. Раньше я только лежал, а теперь уже могу и сидеть». Мирца на мгновение задумалась. Она не могла себе представить, как это никогда не ходить, не бегать, никогда не подниматься в горы. «Тебе здесь станет легче», — с уверенностью сказала она. «Сюда многие приезжают лечиться. Как тебя зовут?» «Лео. А тебя?» «Мирца. Ты живешь в Лазаре?» «Нет, в детском доме. Видишь вон ту дорогу через поле. А там далеко-далеко церковь, видишь? Рядом с ней наш дом». Конечно, Лео, сидя в коляске, не видел ни поля, ни церкви. Тогда Мирца осторожно приподняла его. «А теперь видишь?» «Вижу. А что ты делаешь в детском доме?» «Все. Стираю, убираю, помогаю на кухне, хожу в школу, даже траву умею косить. А иногда мы с тетей Лизой ходим в горы. Там так красиво. Лео, ты даже не представляешь, какая это красота. На самых вершинах всегда лежит снег, даже летом. Недавно мы поднимались на вершину Кольм. Там растут альпийские розы, эдельвейсы называется». Лео с затаенной грустью посмотрел вдаль. «Хоть бы раз побывать в горах». «Может, когда-нибудь ты сможешь пойти?» — с надеждой в голосе сказала Мирца. «Иисус может сделать так, что у тебя станет здоровая спина и ноги». «Мы уже давно с папой и мамой молимся об этом», – грустно ответил Лео. «Иисус все может. Ты же сам сказал, что теперь уже можешь сидеть. А когда ты сможешь ходить, мы вместе пойдем за эдельвейсами, ладно?» «Ты уже находила их?» «Еще нет. Они растут высоко в горах. Тетя Лиза сказала, что мы когда-нибудь пойдем туда». «Мирца, ты можешь петь?» – вдруг спросил Лео. «Могу. Мы недавно выучили новую песню. Хочешь, спою?» Лицо у Лео просветлело, и он молча кивнул. Мирца звонко запела. Увлекшись пением, она не обратила внимания, как открылась дверь, и вошла мать Лео с большим пирогом на подносе. «Какая хорошая песня!» – заметила она, когда Мирца замолчала. «Кто тебя научил?» «Тетя Лиза». «Ой, уже почти 3 часа!» – глянула она на часы. «Мне надо возвращаться домой». Мирца подошла к Лео и протянула ему руку. «До свидания. Пусть Иисус исцелит тебя». «Приходи к нам еще», – пригласила мама. Лео попросил мать подать ему большую яркую коробку, и быстро перебрав несколько листков, он протянул Мирце картину со снегирем. «Это тебе. Его папа нарисовал». «Спасибо. Птичка будто живая», – восторженно воскликнула Мирца и, помахав на прощание, быстро сбежала по лестнице. Прижимая к себе картинку, Мирца пустилась бежать через поле. Ей было приятно познакомиться с Лео и его родителями. «Какую красивую картинку подарил мне Лео», – думала она. «Когда у меня будет песенник, я обязательно приклею снегиря на первую страницу».

Когда Мирца забежала в детдомовский сад, она поняла, что гости уже приехали. У качелей в нарядном платье стояла невысокая черноволосая девочка и, что-то оживленно рассказывая, угощала детей конфетами. Мирца пробежала мимо них прямо на кухню и принялась помогать поварихе накрывать на стол. За ужином Мирца села рядом с девочкой, которую видела у качелей, и хотела познакомиться с ней. Но та демонстративно отвернулась и что-то шепнула своей соседке. Девочки прыснули. Мирца в недоумении посмотрела на них. «Мирца, что нового в Лазаре?» – спросила тетя Лиза. Мирца оживленно рассказала о больном мальчике и его отце-художнике, а потом выскочила из-за стола и через минуту принесла рисунок. «Я знаю этого художника. Это Гарри Бергман», – высокомерно заявила гостья и повернулась к Мирце. «Мой дядя тоже художник, и господин Бергман иногда приезжает к нему. Если он узнает, что я здесь, то обязательно пригласит меня в Лазар». Последние слова девочка сказала так, чтобы слышали и другие дети. «Герта, передашь папе спасибо за конфеты?» Как бы невзначай сменила тетя Лиза тему разговора. «В следующее воскресенье мы еще полакомимся. А пока, Мирца, отнеси этот кулек в буфет. Где лежит ключ, ты знаешь». «Она пока дойдет, половину съест», – шепнула Герта своей соседке, провожая Мирцу недружелюбным взглядом. После ужина дети, как всегда, собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю об исцелении Неемана и обратила внимание детей на слугу Елисея Гиезия. Он всегда и везде ходил с человеком Божьим, выполнял его поручения и просьбы. Гиези больше других видел дела, которые Бог совершал через своего пророка. Хорошо знал, что Бог свят, праведен, справедлив и не мирится ни с каким грехом. И все же Гиези не устоял против греха. Когда он увидел, что Елисей отказался принять подарки, то решил воспользоваться случаем и взять что-нибудь себе. Нейман уже ушел, но Гиези догнал его и сказал: «Меня послал господин, дай ему талант серебра и две перемены одежд». Гиези обманул, Елисей ведь не посылал его. Но Нейман не знал этого и с радостью дал Гиезию серебра в два раза больше, чем он просил. Гиези спрятал подарок и хотел скрыть свой поступок. Когда Елисей спросил его: «Куда ты ходил?», он сказал, что никуда не ходил. За это Бог наказал Гиезия неизлечимой болезнью, проказой. «С нами тоже может случиться подобное», – сказала тетя Лиза. «Мы тоже можем сделать какой-нибудь грех. Но давайте запомним поступок Гиезия и не будем делать так, как он. Очень опасно скрывать свои проступки. Если уж случилась беда, то лучше будем признаваться, просить прощения и стараться больше так не делать». После общей молитвы тетя Лиза пожелала всем спокойной ночи и попросила старших девочек уложить малышей. Мирца, как только управилась с делами, достала из шкафа свою шкатулку и спрятала туда подарок Лео. Затем она встала на табурет и хотела поставить шкатулку на место, но вдруг за ее спиной раздался насмешливый голос. «Что это у тебя за редкостный ящичек?» Мирца обернулась. В дверях стояла Герта. «Зачем ты подсматриваешь?» – спросила Мирца, испуганно прикрывая шкатулку руками. «Не нужны мне твои безделушки», – повела плечами Герта. «Надеюсь, мне тоже можно посмотреть, где я буду жить. Можешь не беспокоиться за свое нищенское богатство». Гордо вскинув голову, она добавила: «Ну что, наелась конфет, когда убирала кулек?» От удивления Мирца на мгновение замерла и не знала, что сказать. Герте тоже стало неловко от своих едких слов, и она, резко повернувшись, вышла из комнаты. Через открытое окно она вылезла во двор, забралась на абрикосовое дерево, растущее прямо у дома, и стала наблюдать за Мирцей. Сквозь густую листву Герта видела, как Мирца перевязала шкатулку ленточкой и поставила на верхнюю полку шкафа. Новый день начался с приятных неожиданностей. Сразу после завтрака во двор детского дома въехал экипаж. Это приехал господин Бергман с женой. Они хотели видеть заведующую.
Дети, оставив свои игры, с любопытством рассматривали красивых серых лошадей. «И почему я не надела белое платье?» – с сожалением прошептала Герта.

Неделя прошла без особых приключений. Наступившее воскресенье выдалось пасмурным, неприветливым. С самого утра моросил дождь. Дети, облепив окна, с тоской смотрели во двор. «Не беда», – утешала их тетя Лиза. «Сейчас проведем собрание, потом поиграем. А на обед Миля испекла вкусный пирог. И еще у нас остались конфеты». Дети повеселели. Через несколько минут они собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю о том, как Бог разговаривал с мальчиком Самуилом. Потом дети рассказывали стихотворение, пели, молились. А после собрания все помчались в столовую. На обеденном столе красовался огромный пирог. Тетя Лиза принесла кулек из-под конфет и печально спросила: «Дети, кто брал конфеты?» В столовой воцарилось молчание. «Это, наверное, Мирца», – нарушила тишину Герта. «Не может быть», – возразила тетя Лиза. «Мирца никогда такого не сделает». Дети недоуменно переглядывались. Тогда тетя Лиза сказала: «Ну что ж, после обеда придется проверить ваши комнаты. Очень жаль, что у кого-то не хватает смелости признаться в своем поступке». Герта и еще несколько девочек вызвались помогать заведующей. Проверку начали с комнаты старших девочек. Тетя Лиза посмотрела в тумбочках, а потом открыла шкаф, где стояла шкатулка, перевязанная синей ленточкой. И никто не обратил бы внимания на нее, если бы не Герта. «Может быть, Мирца спрятала конфеты в свой ящичек?» – невинным голосом спросила она. Герта остановила ее тетя Лиза и, взяв шкатулку за ленточку, хотела переставить ее на другую полку. Но ленточка оказалась незавязанной, и шкатулка, выскользнув из рук, упала. На полу рассыпались клубки, разноцветные лоскутки, картинки, фантики. «Вот и поймали вора», – ехидно рассмеялась Герта. Тетя Лиза растерянно посмотрела на знакомые обертки от конфет и хотела что-то сказать в защиту Мирцы. Но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату забежала сияющая Мирца. Увидев свое сокровище в полном беспорядке, она замерла. «Моя шкатулка!» – вскрикнула она в следующее мгновение и кинулась собирать рассыпанные вещицы. «Не забудь подобрать бумажки от ворованных конфет», – надменно сказала Герта, пододвигая обертки носком туфли. «Этих фантиков у меня не было», – возразила Мирца, покраснев от волнения. «Ну и обманщица!» – не унималась Герта. «Девочки, выйдите, пожалуйста», – попросила тетя Лиза. И когда Мирца осталась одна, спросила: «Мирца, как эти фантики оказались в твоей шкатулке?» «Не знаю, таких у меня не было. Это не мои». «Но они выпали из твоей шкатулки. Может, их кто-то туда положил?» «Никто из детей не знает, где ты прячешь свою шкатулку». «Правда, у меня их не было». Мирца открыто посмотрела в глаза тете Лизе, но, заметив в ее взгляде недоверие, смутилась и опустила голову. «Подумай хорошо, Мирца, а потом расскажешь мне», – сказала тетя Лиза и вышла. Ничего не понимая, Мирца посмотрела на закрытую дверь и прислонилась к стене. Она не знала, о чем надо думать и что рассказывать, как эти фантики оказались в ее шкатулке. Долго стояла Мирца, а потом присела на корточки и стала собирать открытки и лоскутки. Невольно ее глаза остановились на тексте, записанном на дне шкатулки, и она подумала: «Господь не оставит меня. Он видит, что я не обманываю, и не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Но почему тетя Лиза не поверила мне? Неужели она думает, что я обманываю? Наверное, сейчас у нее просто нет времени. Вечером, когда она придет пожелать нам спокойной ночи, я все объясню ей. Она обязательно поверит». Немного успокоившись, Мирца спустилась в кухню и принялась за работу. Она заметила, что дети сторонятся ее. Прошел ужин, наступила ночь. Тетя Лиза почему-то долго не приходила. Все девочки уже спали,

только Мирца от волнения не могла уснуть. Наконец приоткрылась дверь, и в комнату тихо вошла тетя Лиза. Она сразу подошла к кровати Мирцы и увидела, что та не спит. «Мамочка», – прошептала Мирца и села. Она часто называла тетю Лизу мамой, особенно когда ей было трудно. «Мамочка, вы не верите мне, да?» «Мирца», – обняла она девочку, – «скажи правду. Каждый человек может не устоять в искушении. Если ты признаешься, я тебя не буду наказывать. Только скажи правду. Это ты сделала?» «Нет, я ни одной конфетки не брала», – с трудом сдерживая слезы, прошептала Мирца. «Дети не знали, где ты прячешь шкатулку, поэтому кроме тебя никто не мог положить туда фантики. Ты понимаешь это?» «Я не знаю, как это могло получиться», – в отчаянии произнесла Мирца и заплакала. Тетя Лиза ласково провела рукой по ее волосам. «Мне хочется верить тебе, Мирца», – сказала она и вышла. В доме стояла глубокая тишина. Уткнувшись в подушку, Мирца долго безутешно плакала. Потом она тихонько сползла с кровати и встала на колени. «Дорогой Иисус, услышь мою молитву», – всхлипывая, прошептала она. «Я не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Мне никто не верит, даже тетя Лиза. А ты знаешь, что я не брала конфеты. Помоги мне, Иисус. Сделай так, чтобы все узнали, что я не виновата». На другой день Мирца, как обычно, принялась за работу. Но прежняя живость в ее глазах угасла. Мирца стала тихой и незаметной. Еще несколько дней дети сторонились ее, но потом все забылось, и жизнь в детском доме потекла, как и прежде.

Незаметно пролетело лето, а с ним и каникулы. Гости разъехались. Вместе с другими детьми Мирца снова пошла учиться, а после занятий, как всегда, помогала по дому. Но как редко теперь слышалось ее пение. В больших глазах Мирцы поселилась грусть. Она стала молчаливой, но свою работу выполняла так же аккуратно и усердно. Как и раньше, в свободное время Мирца читала детям рассказы или штопала. Тетя Лиза часто задерживала взгляд на Мирцы, и ее терзали сомнения. Может быть, она на самом деле не виновата? А если виновата, что мешает ей признаться? Она старалась ласковее относиться к Мирце, но заметила, что девочка уже не такая доверчивая, как раньше. Наступила зима. Белоснежным одеялом покрылись горы и долины, сады и огороды, крыши домов и сараев. Ударили морозы. Накануне Рождества Христова почтальон принес в детский дом письма и поздравления. Мирца тоже получила праздничный конверт. Он был от Бергманов. От радости у нее на глазах навернулись слезы. И она, прижав к груди конверт, убежала в свою комнату. Мирца снова и снова перечитывала добрые наставления своих друзей и думала: «Они бы точно меня поняли. О, если бы можно было встретиться с ними. В письме всего не опишешь, а до лета еще так далеко». Проходили дни за днями. Снег постепенно растаял. На склонах гор появились первые весенние цветы и робкая зелень. Прошел праздник Пасхи, наступило лето и начался сенокос. Мирца любила сенокос. Луга манили ее своей красотой, запах скошенных трав и цветов придавал бодрости. Коса так и мелькала в ее загорелых руках. В конце июня в детский дом снова приехали дети из столицы. Приехала и Герта. Гордо подняв голову, она надменно поздоровалась с детьми, а к Мирце даже не подошла. Мирца грустно посмотрела на веселых детей и не спеша отправилась на кухню. Там ее ждало письмо. Распечатав его, она прочитала. «Дорогая Мирца, пишет тебе Лео. В воскресенье мы приезжаем в Лазер. Приходи к нам, мы будем рады. Я приготовил тебе сюрприз». «Сегодня только понедельник», – с сожалением прошептала Мирца, складывая листок. «Еще целых 5 дней ждать». После завтрака тетя Лиза пригласила всех старшеклассников в зал. Там их ждал господин Эйван, отец Герты. Он решил порадовать сирот и пригласил их в путешествие на вершину горы Каменная крыша. Многие дети мечтали подняться на эту гору. К сожалению, господин Эйван не мог взять всех сразу. Узнав об этом, все притихли в напряженном ожидании. Кому же посчастливится? Мирца скромно стояла позади девочек. Она не надеялась попасть в группу счастливчиков. Но вдруг заведующая назвала ее фамилию. Покраснев от волнения, Мирца вопросительно посмотрела на нее. Их взгляды встретились. «Это за твое усердие и помощь», – доброжелательно сказала тетя Лиза, словно отвечая на вопрос. Мирца чуть не задохнулась от счастья. «Я нарву для Лео букет эдельвейсов», – тут же решила она, представляя, как он обрадуется цветам. Приготовления начались сразу же после объявления. Девочки готовили одежду, обувь и продукты. Мальчики собрались быстрее и уже не переставали говорить о предстоящем. Через день очень рано, когда все дети в доме еще спали, группа счастливых старшеклассников отправилась в путешествие. Сначала ехали на поезде, потом на пароходе. А в полдень группа покорителей вершин уже поднималась в горы. Вскоре альпийские луга сменили заросли можжевельника, стали появляться голые скалы. «Мирца, не спеши!» – окликнула тетя Лиза, заметив, как легко и быстро она поднимается по склону. Мирца оглянулась, посмотрела на нее сияющими глазами и улыбнулась. На щеках ее играл яркий румянец. «Слава Богу, кажется, она ожила», радостно отметила тетя Лиза. До первого привала шли несколько часов. Было уже далеко за полдень, а до ледника оставалось еще несколько километров. Подняться туда решили на следующий день.
Когда господин Эван с мальчиками начал ставить палатку, Мирца робко спросила. «Тетя Лиза, можно сходить за эдельвейсами?» «Можно. Только будь осторожна и не ходи по опасным местам». «Хорошо». Довольная Мирца отправилась вверх по извилистой тропинке и вдруг невдалеке увидела эдельвейсы. Поставив свои мохнатые лепестки теплым солнечным лучам, очаровательные цветы красовались на темной голой скале. Мирца осторожно спустилась и сорвала 8 бархатистых цветков. «Представляю, как обрадуется Лео!» — прикрыла она глаза от удовольствия. «Лучшего подарка и не придумаешь!» Немного дальше, на отвесной скале, Мирца увидела еще несколько эдельвейсов. Когда она подошла ближе и посмотрела вниз, у нее закружилась голова. Далеко внизу, между большими сугробами, извиваясь и искрясь на солнце, бежала речушка. Вдруг откуда-то сверху посыпались камни. Мирца подняла голову. На тропинке показалась Герта. «Что ты там делаешь?» – недовольно спросила она. И, увидев цветы, воскликнула. «Ой, какие красивые! А вон еще красивее! Я их сейчас сорву!» «Туда нельзя! Там очень опасно!» – попыталась остановить ее Мирца. «Знаю я тебя! Ты сама хочешь сорвать их!» – надменно бросила Герта. «Если боишься за меня, тогда принеси их мне!» «У тебя это лучше получится?» «Не могу», — отказалась Мирца. «Я пообещала маме не лазить в опасные места. Хочешь, я поделюсь с тобой?» Подняла она букет. «Я тебе не верю», — прищурив глаза, заявила Герта. «Ты обманщица. Я и без тебя сорву эдельвейсы». Быстро и неумело она стала спускаться вниз. Но до цветов Герта не дошла. Буквально через несколько метров она поскользнулась и покатилась вниз по склону. К счастью, она зацепилась платьем за острый выступ скалы. Беспомощно повиснув на нем, Герта старалась ухватиться за что-нибудь и в отчаянии закричала «Помогите!». Мирца задрожала от страха. «Как помочь Герте?» «Можно спуститься вниз, а потом, как выбраться оттуда?» Недалеко от Герты Мирца увидела огромный валун. «Можно перетянуть Герту на него», — сообразила она. «Но сами мы оттуда ни за что не выберемся». «Помоги мне», — умоляюще попросила Герта. Спрятав эдельвейсы за пазуху, Мирца осторожно спустилась и села на валун. Подав Герте руку, она помогла ей подняться и перешагнуть на камень. «Теперь нам нужно сидеть тихо, чтобы не соскользнуть в пропасть», — облегченно вздохнув, сказала Мирца. «Подождем, пока за нами кто-нибудь придет». «А если никто не придет?» Облизывая пересохшие губы, тревожно спросила Герта. «Обязательно придут. Тетя Лиза скоро обнаружит, что нас нет, и пойдет искать». «Ты не боишься?» Через время дрожащим голосом спросила Герта. «Нет, Бог наблюдает за нами. Я знаю, что Он хранит своих детей. Если даже и случится беда, бояться не надо. Бог возьмет нас к себе на небо. Он всегда допускает только то, что полезно для нас». Герта закусила губу и отвернулась. «Мирца, если мы отсюда благополучно выберемся, я подарю тебе свои коралловые бусы. Хочешь?» Снова заговорила она. «Мне не нужны бусы», — вежливо отказалась Мирца. «Верующие не носят украшений». «Тогда можешь взять мои желтые туфли. Я тоже хочу для Бога сделать что-нибудь доброе». «Богу не нужны наши добрые дела. Ему нужно наше сердце. Он хочет сделать его чистым, чтобы мы могли понимать его», задумчиво, глядя на горную тропинку, сказала Мирца.

0: уже начало смеркаться, когда откуда-то сверху послышался говор, зашуршали камни.
1: «Кто-то идет», — воскликнула Герта. «Сиди тихо. Слышишь, как качается валун?»
0: Мирца схватила за руку, готовую вскочить от радости Герту. Девочки позвали на помощь. Их крик раскатистым эхом отозвался в горах. Через несколько минут Мирцу с Гертой, примостившихся на шатком камне, обнаружили горноспасатели. Они сразу же принялись за дело. Один, перевязанный толстой веревкой, стал спускаться к ним по отвесной скале.
1: «Пусть сначала меня поднимут, ладно?» – взволнованно попросила Герта и приподнялась.
0: Спасатель взял ее на руки. «А ты, девочка, посиди спокойно», – сказал он Мирце. «Я сейчас вернусь за тобой».
1: Мирца кивнула.
0: Горноспасатель с Гертой стал медленно подниматься над выступом. Когда они уже были наверху, кто-то нечаянно зацепил камень, и он, покатившись вниз, повлек за собой другие. Мирца испуганно сжалась в комок. В тот же момент камень под ней качнулся. Мирца не удержалась и кубарем покатилась в пропасть. Тишину нарушил отчаянный крик. Протяжное эхо тревогой отозвалось в пустынных горах и внезапно стихло. В ущелье все так же монотонно журчала вода. Спасатели на мгновение замерли. Удастся ли спасти девочку? Сумерки сгущались. Нельзя было терять ни минуты. Спасатели оставили дрожащую Герту на поляне и снова стали спускаться вниз. В это время на тропинке появился господин Эйван и тетя Лиза. Они искали девочек. От страха и всего пережитого Герта потеряла сознание. Отец подхватил ее и понес в палатку. Тетя Лиза, узнав, в чем дело, подняла глаза к небу и стала умолять Бога, чтобы он сохранил девочку и помог спасателям достать ее из пропасти. Прошло всего около четверти часа, но тянулось это время мучительно долго. Все в напряженном ожидании смотрели на веревку. Наконец она дернулась. Мужчины тут же стали тянуть ее наверх. В темноте долго ничего не было видно, но вот показался спасатель с Мирцей на руках.
1: «Девочка жива», – тихо произнес он, – «только на голове небольшая рана. Она упала в сугроб, и это спасло ее».
2: «Слава тебе, Боже, ты сделал чудо», – заплакала тетя Лиза, глядя на лежащую без сознания Мирцу.
0: Девочку осторожно отнесли в палатку.
1: «Она умерла?»
0: – увидев безжизненно бледное лицо Мирцы, вскрикнула Герта и горько запричитала.
1: «Это я во всем виновата. Я столько зла ей сделала. Это я съела конфеты, а бумажки спрятала в шкатулку. Я завидовала ей, потому что...»
0: Ее душили слезы, и она больше ничего не могла сказать.
1: «Ты?» – прошептала тетя Лиза.
0: Когда с Мирцы сняли мокрую куртку, на землю упали цветы. Они сильно помялись, некоторые лепестки сломались.
1: «Мирца, девочка моя!»
0: «Как ты чувствуешь себя?» – спросила тетя Лиза, увидев, что она открыла глаза.
1: «Хорошо», – пристально глядя на заведующую, ответила Мирца.
0: «Мамочка, я хотела помочь Герте, потому что она чуть не сорвалась в пропасть».
1: «Мирца, прости меня!» Заплакала тетя Лиза. «Прости, что я однажды не поверил тебе. Сегодня я узнала, что ты на самом деле не брала конфеты. Помнишь фантики в твоей шкатулке?»
0: В глазах девочки вспыхнул радостный огонек.
1: «Откуда вы знаете? Вам Иисус сказал?»
0: Герта созналась.
1: «Прости меня, Мирца», – жалобно попросила Герта. «Я так жалею о том, что сделала».
0: «Прощаю», – слабо улыбнулась Мирца.
1: «Иисус услышал мою молитву».

На следующий день всем пришлось спуститься с гор. Мирцу несли на носилках, потому что у нее сильно болела распухшая нога. Врач, осмотрев ногу, наложил гипс, и Мирце пришлось лежать в постели. Теперь Герта почти не отходила от кровати Мирцы и ухаживала за ней, как лучшая подруга. В воскресенье во двор приюта въехала карета Бергманов. Они приехали навестить Мирцу, но задержались в кабинете заведующей. А потом Мирца узнала, что тетя Лиза разрешила ей поехать в поместье Лазар на все лето. «Да, мы поедем прямо сейчас», — сказал господин Бергман. Все дети радостно провожали Мирцу до экипажа. Только Герта грустила, потому что она уже успела подружиться с Мирцей и полюбила ее. Когда приехали в поместье, господин Бергман занес Мирцу на балкон, утопающий в зелени и цветах. «А где Лео?» – удивленно спросила Мирца, увидев в углу пустую инвалидную коляску. Господин Бергман загадочно улыбнулся и направился к двери. «Приготовься к сюрпризу!» – торжественно произнес он и широко распахнул двери. Опираясь на костыли и счастливо улыбаясь, на балкон вышел Лео. «Вот это настоящий сюрприз!» – в восторге воскликнула Мирца. «Это Иисус сделал!» – радостно объявил Лео. Да, Мирца понимала, что только Бог мог сделать такое чудо, ведь Он и ее молитвы слышал. И потому ее теперь никто не считает обманщицей. Теперь она целое лето будет в поместье. Это тоже ответ на молитву.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 115. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!

Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный. О Господи, спаси же!

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цинк.

Мы продолжаем с вами рассуждение над смыслом книги Левит, книги Ваикра. Мы подходим с вами к концу этой книги. Моисей продолжает наставлять народ в том, как ему жить и что ему делать. Писание говорит, сказал Господь Моисею, говоря, выведи в контексте того израильтянина, который хулил, а другого хулил и злословил имя Господне. Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Ну что ж, это один из примеров, который очень часто выставляется доводом того, что Ветхий Завет в принципе не может быть актуален в наше время, потому что эти обычаи были даны народу с необрезанным сердцем, жестоковыйными в конкретных обстоятельствах. Поэтому сегодня, естественно, в наше просвещенное время никто не сможет этого сделать. Мой ответ – да. Никто не сможет, конечно, этого сделать, но на это есть свои причины. Причины состоят в том, что в свое время народ Израиля отказался от теократического правления Господа Бога. Самуил пришел жаловаться Богу, Бог сказал, пусть будет по их слову, подтвердил, дай им царей. И начиная с того времени действовала система ограниченной теократии или монархической теократии, которая в дальнейшем перешла в систему неограниченной демократии. Но это было как бы естественное продолжение событий. Иисус в свое время, констатируя этот печальный факт, говорит кесарю кесарева, в дальнейшем Павел, начальник, и напрасно меч носит. Иными словами, институт государственной власти или кесарю кесарева вводился так или иначе прогрессирующим образом со страниц Писания. Это один из примеров, который не отражает совершенную волю Божию, но всего лишь является констатацией уже существующего факта. Поэтому, естественно, на сегодняшний момент в нашей жизни тоже очень часто наступает противоречие, быть ли послушными гражданами или слушать Господа Бога. К счастью, очень часто это возможно примирить, руководствуясь этим принципом. Принципом, который был установлен еще во времена так называемые ветхозаветные самим Господом Богом и продолжены Иисусом в новозаветнее время. Далее. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет, видимо, речь идет об умышленном убийстве. Мы с вами читали в заповедях в книге «Исход» о том, что человек, сделавший это неумышленно, не подлежит смерти, хотя тоже, конечно, в зависимости от обстоятельств. Кто убьет скотину, должен заплатить нее, как за скотину. Кто сделает повреждение, тому должно сделать повреждение. А далее то, что мы с вами знаем, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему и должно сделать. Естественно, мы говорили о том, это повторение, укрепление, о том, что зуб за зуб, зуб должен быть максимальной мерой наказания за зуб, но не два. А теперь важно, один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Потрясающе по своему времени утверждение. Во всех странах того мира, без исключения, были два разных вида закона. Один для аборигенов, то есть для основных жителей страны, другой для пришельцев. Даже апостол Павел, когда, страдая безмерно от преследования, в одной из них он апеллирует к римскому воину, говоря, разве положено или разрешено бить римского гражданина. Иными словами, он говорит, был бы я простой иудей, меня можно бить. Таковы были римские законы. Но согласно римским законам запрещалось бить римлянина. Это римские законы. Писание говорит, один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. Я еще раз хочу сказать, наряду со другими морально-нравственными установлениями, которые мы находим в Торе, это является, с моей точки зрения, потрясающим доказательством аутентичности Слова Божия, потому
что если бы мы не верили в Господа Бога, нам, наверное, надо было бы признать, что это какие-то пришельцы принесли на землю. Ожидать этого от людей, живущих в той местности, просто было невозможно. Но благо, мы знаем, что есть Бог Израиля, у которого нет недостатка в чудесах. И он дал самый совершенный свой закон, о котором Павел говорит, что заповедь совершенна и заповедь свята. Мы продолжаем с вами изучение книги в 25 главе. «Шесть лет засевай поле твое, шесть лет обрезывай виноград и собирай произведения. В седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезай». Ну, практические проблемы иногда возникают. В нашем офисе в Иерусалиме есть небольшой, совсем небольшой, как и все в Иерусалиме, садик. Ну, может быть, 5 на 4 метра, ну не больше. Okay. И у нас был садовник, который постоянно приходил, стриг, сажал цветочки. Было красиво, на самом деле, миниатюрный рай. Небольшой, но очень красивый. А прошлый год был годом шмиты. Мы с вами говорили уже об этом, так называемый седьмой год. И он пришел в начале седьмого года, религиозный еврей, и говорит, что он очень извиняется, но он боится Господа Бога больше, чем он боится нас. Нас, конечно, не было смысла бояться, но, в смысле, больше боится Бога, чем не получать зарплату. И он отказался от этой работы, хотя это была работа стабильная, может быть, не самая высокооплачиваемая. Мы, естественно, были его не одними клиентами. И когда я его спросил, чем же ты будешь заниматься этот год, он сказал, я год буду на другой работе. То есть абсолютно серьезно и по существу воспринимается заповедь, данная Господом Богом. Писание продолжает и говорит, что само вырастет на жатве твоей не жена, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимает, да это будет год покоя земли, и будет в этом продолжение субботы земли всем нам пищу, тебе и рабу твоему, рабе твоей, наемнику, поселенцу и так далее. Но более того, более чем седьмой год в Израиле существует еще так называемый юбилей, или еврейское слово юваль, ювель. И освятите 50-й год, то есть после каждых семижды раз семь наступает 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Это значит, что все, которые был порабощен за различного рода долги, провинности и так далее, кто что кому был должен в виде земли, всем все прощается. Даже сейчас этого, сегодня такого, конечно, нет. А хотелось бы иногда. Конечно, это говорят те, у кого есть долги. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз, ибо это юбилей священным, да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. 17 стих. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Интересно, что Господь Бог приводит интересную мотивацию. Не обижайте один другого не потому, что другой тебе отомстит, не потому, что люди увидят, и не потому, что о тебе скажут, а причина очень простая. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Мне бы очень хотелось, чтобы все, что мы делали с пониманием того, что всему этому есть свидетель Господь Бог. Не опасаясь столько мести от других, сколько воздаяния справедливости от Господа Бога. Писание продолжает и говорит, исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И земля будет давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. А если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать? Господь Бог говорит, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года. Это обетование Господа Бога. Это требует веры, дорогие друзья.
Это на самом деле требует шага веры, который, надо сказать, у нас далеко не всегда присутствует. И здесь Господь Бог в своем слове делает очень серьезный поворот, который является следующий стих, 25 глава, 3 стих, 23 стих и дальнейшая концовка Библии имеет отношение к тому, что называется библейским сионизмом. Мы будем сейчас читать этот стих и размышлять вместе. Писание говорит, землю не должно продавать навсегда. В контексте того, что написано здесь, в иврите, имеется в виду не земля, где бы ею не владели, а конкретно земля Израиля. А довод совершенно потрясающий. Ну, сказали бы, землю не должно продавать, потому что вы должны ее оставить наследство детям. Или потому что через 3 года она будет стоить дороже. Или это безответственный поступок, потому что тебе надо будет кушать. Или потому что ты должен ее защищать. Все что угодно. Но Господь Бог приводит довод потрясающий. Он говорит, землю не должно отдавать, вот эту землю, потому как, типа, моя земля. А вы, израильтяне, пришельцы и поселенцы у меня. Секундочку. Библия всегда говорит, что есть как бы израильтяне, а среди них есть пришельцы и поселенцы. Даже есть специальные слова «гер» и «тошав». «Гер» — это тот, который пришел и живет с народом Израиля, «тошав», который просто как резидент. Вот живет и все. Здесь же Господь Бог говорит Израилю, говорит, дорогой Израиль, ты не имеешь права никому эту землю отдавать навсегда, потому что, вообще-то говоря, это не твоя земля. Ты ее не покупал. Ты ее снял у меня на временное пользование, и я ее хозяин. И ты не имеешь права ее отдавать никому. Какая земля? Будем говорить в дальнейшем о книге чисел, границах, которые устраивал Израилю, которые Господь Бог устроил Израилю. И, конечно же, это не те границы, которые есть сейчас, те границы гораздо дальше. Они простираются от Ирака и 2,5 колена еще за Иорданом, вплоть до Египта. Но мы говорим о конкретной ситуации, которая существует сегодня. Потому что Слово Божие живо и действенное. Оно не только судит и до разделения суставов и мозгов, оно еще и актуально в каждое время. Небольшое отступление в связи с тем, что происходит сейчас. Существует огромное количество планов о восстановлении так называемого мира в земле Израиля, о котором пророк говорил «мир, мир». Мир и безопасность. Естественно, нет никакого мира и нет никакой безопасности. А почему? Одна из причин состоит в том, что мир и безопасность пытаются быть достигнуты за счет торговли, когда земля должна отдаваться в обмен на любую другую выгоду. Ну, скажем, на мир. Хотя, конечно, в данном случае ни о каком мире речи нету, но тем не менее народу Израиля говорится, что ежели вы отдадите кусок земли, будь то Газа, будь то западный берег реки Иордан, будь то голландские высоты, неважно что, то в этом случае наступит мир и благоденствие. Мы знаем из печати, из библейской печати, в общем-то, да, это я тебе говорил. Мы знаем из Библии, что Господь Бог так не считает. Почему? Он говорит, эту землю вы просто не имеете права отдавать навсегда, а причина состоит в том, что это не ваша земля. Это земля Господа Бога. Поэтому, когда мы сегодня ведем эти переговоры и удивляемся, почему же мира не наступает, нам бы неплохо посмотреть на этот стих из Писания, в котором Господь Бог совершенно однозначно, говоря о земле Израиля, запрещает передавать ее в вечное владение любому другому народу по любой, абсолютно любой причине. Основываясь на этой идее религиозного или библейского сионизма, Господь Бог далее в 38 стихе говорит, «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую и чтобы быть там вашим Богом». Чтобы быть вашим Богом. Он не отделяет эти две вещи. Он говорит, я вам даю землю, и я буду вам Богом. Но, если хотите, может быть, самым сильным для меня
пониманием, что значит земля Израиля, или земля Господа Бога, которую Господь Бог хочет дать народу Израиля, является доказательство, которое я для себя нахожу в предпоследней главе книги Левит. Я прочитаю ее достаточно большое количество стихов, но мне кажется, это стоит сделать, потому что они объясняют саму суть, проблему. 26 глава книги Левит, начиная с 14 стиха. «Если вы не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которой истомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Это серьезное наказание. Горячка, ужас, чахлость. «Враги ваши будут господствовать над вами, неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Казалось бы, этого предупреждения достаточно. «Если вы не будете слушать меня, я накажу вас таким образом». Писание идет дальше. Он говорит, «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемерно увеличу наказание за грехи ваши». Меня интересует здесь, что Господь Бог называет увеличением грехов всемер. У нас есть свои представления о шкале наказаний. Например, если меня скажут, что меня хотят наказать сидением за письменным столом 20 часов в сутки, для меня это не наказание. Для меня это, скажем, награда. Но если мне скажут, что на протяжении 20 часов в сутки я должен находиться под открытым небом, под солнцем, то я скажу, вот это настоящее наказание. Моя жена, которая очень любит путешествовать, для нее это с точностью, ну не наоборот, она тоже любит и очень любит сидеть за письменным столом, но для моего сына это точно было бы наказание. То есть у нас есть своя собственная шкала. Мне интересно, что Господь Бог называет увеличением наказания всемеро по сравнению с чахлостью и горячкой. И он говорит, это значит, если вы меня не послушаете, то я сломлю ваше гордое упорство, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов. То есть у вас вообще ничего не будет, вы всего лишитесь. По сравнению с заболеваниями, там чахлость, горячка, вы еще нечего будет кушать. Но этого недостаточно. Господь говорит, а если же и после этого пойдете против меня, то я прибавлю вам ударов всемеро. То есть я вам пошлю наказания еще более страшные. И он говорит, я пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют дороги. Я понимаю, логично, болезнь, голод, смерть детей. Логика. Есть серьезное от меньшего к большему. Но это не конец. Господь говорит, а если после этого не исправитесь, то и я, не враги, я пойду против вас семеро и наведу на вас мстительный меч и мщение за завет. Если же вы укроетесь города, пошлю язву и хлеб подкрепляющий, и ужасно будет. Если будете давать хлеб ветам, и вы будете есть и не будете сыты. Страшное испытание. Есть и не насыщаться. Пить и не напиваться. Ужасно. Этого мало? Есть еще более худшие вещи, говорит Господь. Если после этого не послушаете, то я в ярости пойду против вас семеро. И ужасная вещь. Страшнее я себе представить ничего не могу. Будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших. Вы можете себе представить наказание более страшное, чем есть плоть своих детей. Во время погромов евреев заставляли это делать, когда вспарывали животы матерям, вытаскивали оттуда плод, все это делалось на глазах у мужей, а после этого заставляли мужчин, открывали им рты, запихивали им в рот плоть детей.
Это все исторически документально подтверждено. Воображение человеческое рисует страшные картины, но не сравнится ничего с действиями человека. Но это то, что Господь говорит. То есть, если вы будете всемеро прогрессия нарастает, то я накажу вас таким образом, что вам придется есть плоть своих детей. Я разорю ваши дома, высоты, разрушу столбы, трупы ваши на обломки, идолов ваших возмущается, душа моя ваша. Города ваши сделаю пустынею и не буду обонять приятного, а опустошу и так далее, и так далее. И тогда наступает самое страшное в этом списке наказание. Говорит, а вас рассею между народами и обнажу вслед за вами меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены. Вот тут моя логика немножко отказывает. Оказывается, с точки зрения Господа Бога, есть одно самое страшное зло. Самое страшное. И это зло состоит в том, что народ Израиля будет изгнан со своей земли. Почему? Да потому что Господь Бог немножко раньше, в 25 главе, говорит, что это моя земля. И я вам даю пользоваться этой землей. И если мне приходится попускать изгнание вас с этой земли, то потерпевшей стороной, вообще говоря, являетесь не вы, а являюсь я. Давайте не забывать вся Библия о том, чтобы прославлять Бога всей нашей жизни. И то, что происходит, Господь Бог считал и считает, что возвращение народа Израиля на землю есть доказательство того, что он жив, что он не дремлет и не спит. И наоборот, изгнание есть повод у врагов для посмеяния над Господом Богом. И в таком случае, естественно, что в глазах Господа Бога это является чудовищным грехом по принципу доксологии, о котором мы с вами говорили. И отсюда Господь Бог считает, что этому не может быть места. А завершается эта книга напоминанием, может быть, всем нам с вами, что всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева, принадлежат не нам, принадлежат Господу Богу. Это напоминание нам о том, что мы должны возвращать Отцу Небесному то, что Он нам в таком изобилии дает. Подошли с вами к окончанию или к концу изучения рассуждения книги Левит в двух словах. О чем мы с вами говорили? Книга Левит в основном посвящена системе чистоте и святости как средству для поддержания отношения с Господом Богом посредством принесения жертв, посредством сохранения ритуальной чистоты, посредством соблюдения определенных диетарных норм, посредством общения или запрета на общение с другими народами, и также, не в последнюю очередь, посредством сохранения за собою земли, которая принадлежит Господу Богу и дана Израилю во временное пользование. Мы с вами также говорили о цикличности или пророческом значении праздников, которые даровал Господь Бог, о невозможности перенесения дат и сроков этих праздников, и о том, что каждый праздник обязательно будет иметь свое пророческое исполнение в будущем. Часть из них уже нашла в смерти, в воскресении Иисуса и в даровании Святого Духа. Части еще предстоит случиться в празднике труб, вознесении церкви, в скорби Иакова и в последующем установлении тысячелетнего царства на земле. Мы с вами обсудили проблему библейского сионизма и понимаем, что Господь Бог желает возвращения своего народа на землю Израиля, потому что эта земля принадлежит Господу Богу, и Израиль избран Господом Богом не за свои заслуги, а просто по воле Бога для того, чтобы жить на этой земле.
В общем, в целом, книга Левит, как я еще раз хочу сказать, книга, с которой начинается изучение святости Божией в Израиле, среди детей, является потрясающим примером и религиозным, и духовным памятником взаимоотношений между человеком и Богом, так как это видится Господу Богу. Многие вещи непонятны. Многие места просто вызывают недоумение. Но я еще раз хочу повториться. Ситуация, при которой я понимаю о Боге мало, а почти иногда, а иногда почти очень мало, не смущает меня, а наоборот радует, потому что доказывает, что Он есть великий Бог. А нам остается молиться, благодарить Его за возможность читать Писание и просить, еще и еще возможности рассуждать над Словом, дабы оно наставляло нас и направляло на путь истины. Да благословит вас Господь Бог!

0: Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит вторая часть этого рассказа.
1: Я очень сожалею, но должен сообщить вам, что результаты анализов и другие обследования показали, что у вашей жены рак. Метастазы сильно распространились на легкие. Будучи тяжело больной, она ходила на работу, думая, что у ней обыкновенная простуда. Ваш участковый врач выписал ей соответствующее лечение, так как в то время рентгеновские снимки не показали наличие метастаз. Вот такие дела. Помочь здесь может только чудо. Но это маловероятно. Несколько секунд никто не мог вымолвить ни слова. Первое тишину нарушила бабушка глубоким надрывным плачем. «Сделайте операцию, доктор! Спасите ее, умоляю!» — глухо простонал, пораженный словами врача, отец Вики.
2: «Этого не может быть! Проверьте еще раз!» — рыдая, добавила дочь.
1: «Мы уже ничего не сможем сделать. Слишком поздно, друзья мои. Больная еще ничего не знает. Это ваш выбор, говорить ей или нет. Жить ей осталось месяц, максимум полтора. Вы можете оставить ее здесь и дежурить возле нее. Можете забрать ее домой. Но это большой труд и экзамен на терпение. Без специальных сильнодействующих препаратов ей будет очень тяжело переносить ужасную боль. И вы должны быть готовы к тому, чтобы максимально облегчить ее страдания ценой собственного недосыпания, сострадания и сочувствия. Ей нужна будет постоянная помощь квалифицированного медицинского работника. Некоторое время она еще сможет ходить по дому и ухаживать за собой, но с каждым днем состояние больной будет ухудшаться. Можете сказать ей правду. Можете просто сказать, что у нее отек легких. Возможно, что ложь продлит ее жизнь на несколько дней. Не оставляйте ее одну. Окружите больную своей заботой и вниманием. Постарайтесь успокоиться, чтобы она не заметила ваших слез и следов переживания на ваших лицах. Ей нужны только положительные эмоции. Посоветуйтесь и скажите мне, что вы решили. Мы заберем мою дочь домой. Доктор, напишите нам ваши рекомендации, рецепты и назначения. Вытирая слезы, твердо сказала бабушка.

0: Потянулись тяжелые, заполненные тревогой и заботами дни. Бабушка заваривала различные травы и поила ими дочь, внушая, что это поможет ей скорее поправиться. Отец давил для матери натуральные соки и бегал после работы по магазинам. Вика ходила в институт с красными от постоянных слез глазами. Вечерами она сидела рядом с матерью, расчесывала ее сильно поредевшие волосы, подстригала ногти и читала по ее просьбе пьесу Михаила Булгакова «Бег». Лидия находилась в их доме почти постоянно, а когда начались зимние каникулы, стала оставаться на ночь. Она делала уколы Ларисе Константиновне каждые 4 часа, ставила на грудь компрессы и взяла на себя полный медицинский уход за больной, жизнь которой угасала с каждым днем. Лидия со слезами убеждала Вику, ее отца и бабушку не скрывать настоящий диагноз от Ларисы Константиновны, чтобы она успела примириться с Богом, покаяться и получить прощение своих грехов. Но страх и неверие не позволяли родным пойти на это. Несколько раз Лидия пыталась читать Викиной матери Новый Завет, который постоянно носила с собой, но больная слабым голосом сопротивлялась этому. Она так надеялась поправиться, что безропотно принимала все лекарства, пила настои из трав и позволяла делать с собой различные процедуры. Сильные обезболивающие, которые ей колола Лидия, заглушали невыносимую боль. Однажды, когда девушки готовились ко сну, Лидия сказала опечаленной подруге: «Вика, милая, твоя мама умирает. Но это еще не самое страшное. Весь ужас в том, что она не желает примириться с Богом, и ее ждут вечные муки ада. Так говорит Библия. Ты ведь знаешь это сама. Мы с Тимой, наши родители и друзья, в постоянной молитве о ней, о спасении ее души. Значит, она может поправиться?» — перебила ее Вика. «Бог может это сделать? Лидочка, попроси еще других верующих молиться об этом». «Хорошо», — грустно вздохнула Лидия. «Я попрошу, но для того, чтобы Бог простил ее, она должна сама покаяться в своих грехах, особенно в неверии, и принять в свое сердце Иисуса Христа. Любой день может быть для нее последним. Тебе тоже, моя дорогая Вика, нужно сделать это, и тогда ты можешь тоже молиться своей маме». «Хорошо», — быстро и решительно сказала Вика, вытирая слезы. «Что я должна для этого сделать?» «Обратиться к Богу, покаяться в своих грехах, признать Иисуса Спасителем своей души, верой принять Его Слово и жить так, как оно учит. И Бог вылечит мою маму? Я согласна. Но я не умею молиться». «Говори Богу то, что подсказывает тебе твое сердце». Лидия стала на колени. Вика последовала ее примеру. Не зная, как начать свою первую молитву, она молчала. По щекам Лидии потекли слезы, а из сердца слова: «Милосердный и могучий Господь, Ты – самое прекрасное, что есть у меня в жизни. У меня нет таких слов, чтобы высказать Тебе, Иисус, благодарность за все, что Ты сделал для меня. Прочти их сам в моем сердце. Оно скажет Тебе больше. Господи, я умоляю Тебя о Викиной маме. Даруй ей желание обратиться к Тебе в эти последние дни ее земной жизни, чтобы душа не погибла. Даруй и Вике дух покаяния, дух молитвы, Господь. Ты ведь знаешь, что они жили без Тебя и Слова Твоего, и что не было никого в их жизни, кто бы рассказал им о Тебе и о спасении души. Помилуй их, Господи, по великой милости Твоей. И если воле Твоей угодно, исцели Ларису Константиновну. Я не знаю, как, но Ты всемогущий и великий Бог. Ты сотворил человека, и все можешь. Да будет же милость Твоя утешением в этом доме. Аминь. Вика заплакала тоже, слушая молитву Лидии. В сердце появилась надежда, что Бог может исцелить ее мать, и все у них в семье будет как прежде. Это было первое горе, первое испытание и печаль в ее жизни. Она не знала, что может сказать Богу. Сердце молчало. Но разум подсказывал нужные, как ей казалось, слова. «Бог, если Ты на самом деле существуешь, вылечи мою маму и верни нашу семью к нормальной жизни. Если Ты это сделаешь, я обещаю, что буду ходить в церковь каждое воскресенье. Пожалуйста, сделай это. Прошу Тебя». В это тяжелое для семьи Вики время Тимофей, видя ее страдания, переживал, молился и часто приходил вечерами, подолгу беседуя с Викой и ее бабушкой о библейской истине. Порой ему казалось, что любимая девушка вот-вот откроет свое сердце Богу. Он с терпением и любовью убеждал их, что Иисус – это бесценный дар человечеству, и что люди должны заботиться о спасении своей души и откликнуться на Божий призыв к покаянию. Тимофея радовало, что бабушка с благодарностью приняла от него в подарок Библию и уже задавала ему много вопросов. Он понимал, как трудно интеллигентному человеку, советскому педагогу, свято верившему в светлое будущее коммунизма, жизнь которого проходила в эпоху социалистической системы, все пересмотреть, изменить и поверить совсем другое, светлое будущее. Викин отец не принимал никакого участия в этих беседах и, обращаясь к теще, мягко убеждал ее больше заботиться о больной дочери и не проводить время в пустых и вредных разговорах. Лариса Константиновна тоже не желала слушать басни сектантов, хотя в душе своей полюбила Лидию и была ей очень благодарна за помощь и бессонные ночи возле ее постели. Как-то в один из февральских дней она вдруг почувствовала себя лучше и даже смогла встать с постели. От радости она ходила по дому целый час, надеясь на то, что начала поправляться. Лидия, пользуясь приподнятым настроением больной, попросила разрешения привести к ней для короткой беседы своих родителей. Лариса Константиновна устало вздохнула и развела слабыми похудевшими руками. «Хорошо, пусть придут завтра. Интересно познакомиться с религиозными людьми, которые воспитали такую прекрасную дочь». Ночью ей стало хуже. Боль в груди была такой сильной, что обезболивающие почти не помогали. Дыхание стало трудным и прерывистым. Бедная женщина задыхалась, перенося жестокую боль. Не отходя от больной, Лидия еле сдерживая слезы и стараясь облегчить ее страдания, насколько это было возможно, непрестанно молилась, чтобы Господь еще хоть немного продлил жизнь Викиной маме для покаяния и прощения грехов. Вызвали лечащего врача. Он приехал сразу, несмотря на ночное время суток. Несколько часов шла борьба с неотступной болезнью, подкрепляемая молитвами Лидии и Тимофея. Под утро больная уснула. Дыхание ее стало ровнее. Готовьтесь к худшему. Больше суток она не протянет, а, возможно, жизнь ее остановится во сне, что, несомненно, лучше для всех. Уходя, сказал врач.
1: «Не смейте так говорить! Я не верю вам! Моя мамочка поправится и будет жить! Бог вылечит ее, раз вы не смогли!» Закричала Вика. Она вся дрожала от беспомощности и страха за жизнь матери.
0: «Успокойся, доченька. Доктор, извините, пожалуйста, мою дочь. Она очень расстроена. Спасибо вам за все». Отец обнял ее и заплакал вместе с ней. Вика никогда не видела отца плачущим. Он всегда улыбался, шутил, очень любил маму. Он и мама были неразлучны. Всю свою совместную жизнь они вместе ездили в санатории, командировки, к морю и в гости к родственникам. Ходили на концерты классической музыки и любили проводить время вдвоем. Их семья вообще была очень дружной. Каждый заботился о других, и все поддерживали друг друга во всех обстоятельствах жизни. Вика понимала, что отцу сейчас намного тяжелее, чем ей. Волна отчаяния и несогласия с реальностью захватили девушку с новой силой.
1: «Лида!» Она крепко сжала руку подруги. «Что делать? Скажи мне, где твой Бог? Я верю в Него, верю! Только пусть Он вылечит мою мамочку!»
0: Лидия крепко обняла ее и ласково стала гладить по голове, стараясь успокоить. Рыдая, Вика опустилась на колени и подняла руки вверх.
1: «Бог, я верю в Тебя, верю в Твое могущество и силу. Прости, что я так долго сопротивлялась. Прости! Я в отчаянии. Где Ты? Я сделаю все, что Ты хочешь. Только подними мою маму с постели. Не дай ей умереть. Иисус, я знаю, что Ты поднимал даже мертвых. Дай мне убедиться в том, что написано в Библии о Тебе. И я всегда буду послушной. Я так надеюсь на Тебя, Иисус. Если Тебе не жалко меня, пожалей бабулю и папу. Они этого не перенесут. Не будь таким жестоким. Ведь Ты сама любовь. Помилуй нас. Помилуй. Помилуй.
0: Лидия помогла рыдающей подруге встать с колен и уговорила пойти немного вздремнуть, пообещав, что не отойдет от больной ни на миг. В 9 часов утра пришли ее родители и Тимофей. Бабушка с заплаканными после бессонной ночи и слез глазами старалась улыбаться, гостеприимно пригласила их на утренний чай, искренне радуясь знакомству с отцом и матерью Лидии.

Миленькая, вы меня слышите? Я мать Лидии. Мы пришли вас проведать и сказать что-то очень важное. Больная с трудом медленно открыла глаза. Взгляд был устремлен в потолок, выражая страдания и муку. Даже дышать ей было тяжело. Лидия встала на колени возле кровати и взяла умирающую за руку. «Лариса Константиновна, доброе утро! Как вы себя чувствуете сегодня? Скоро будем делать уколы и остальные процедуры. Я пойду приготовлю все для этого, а мои родители пока побудут с вами. Вы ведь хотели с ними познакомиться? Я быстро!» «Вы воспитали хорошую дочь», — слабым голосом, почти задыхаясь, проговорила Лариса Константиновна. «Благодарю вас». «Слава Богу, миленькая! Люди должны помогать друг другу. Так учит Господь, а мы Его ученики. Скажите, дорогая, хоть вам трудно говорить, вы верите в Бога?» Несчастная женщина закрыла глаза, и крупные слезы мокрыми дорожками скатились по ее вискам на подушку. Она снова стала задыхаться и корчиться от боли. «Пожалуйста, прекратите и выйдите отсюда. Вы ее расстраиваете. Мы, конечно, вам очень благодарны за Лидию, но оставьте мою жену в покое, прошу вас!» Сдерживая слезы, попросил Викин отец. Через 3 дня, зимней февральской ночью, в возрасте 42 лет, Лариса Константиновна скончалась во сне. Все эти дни, как и в предыдущие месяцы болезни, несмотря на запреты ее мужа, Лидия говорила ей о подвиге Сына Божьего, о необходимости покаяния для прощения грехов и спасения души, об аде и вечной муке. Слезы не высыхали на ее висках. Плакала ли она от боли и страданий, или это были слезы раскаяния и сокрушения перед Богом, неизвестно. Говорить она уже не могла, но могла слышать. И один Господь знает, как отозвались слова об истине в ее сердце, которое отстукивало свои последние удары.

Траурная панихида и прощание с телом проходили в городской средней школе, где Лариса Константиновна проработала 15 лет преподавателем русского языка и литературы. Много было сказано хороших слов в адрес безвременно умершей. Много было слез и цветов от ее многочисленных учеников, коллег по работе, родственников и друзей. Вика в черном платке сидела у гроба рядом с бабушкой и отцом и будто окаменела от горя. Третий день она ничего не ела, не пила и почти ни с кем не разговаривала. На кладбище она долго не давала закрыть гроб крышкой и опустить его в могилу. Тимофей и Лидия с большим трудом уговорили ее не препятствовать этому неизбежному процессу и увели убитую горем девушку в сторону. Она била

в рыданиях, как раненая птица, прижавшись к любимому парню, который не находил силы оторвать ее от себя в такой трагический момент. Он тоже не скрывал своих слез, утешая Вику. Тогда она подняла на него заплаканные глаза и спросила: «Тима, как же мне жить дальше без мамы? Почему Бог не исцелил ее? Мы ведь так просили его об этом!» «Вика, каждый человек проживет определенное количество лет, отпущенных ему Богом. Сколько их будет, не нам решать. Главное, как они были прожиты». Он достал свой носовой платок и вытер ее мокрое от слез лицо. «Как хорошо, что у меня есть ты, Тима!» Вика опять уткнулась ему в грудь и зарыдала. Бабушка была в предобморочном состоянии. Школьная медсестра постоянно подносила к ее лицу нашатырный спирт и давала сердечные капли. Отцу вообще пришлось делать уколы. Он находился в депрессии и не стал даже переодеваться и бриться в день похорон жены. На поминальном обеде один из знакомых уговорил его выпить стакан водки, чтобы заглушить боль и тоску по любимой жене. За всю свою жизнь Викин отец не пил ничего крепче сухого вина, да и то по большим праздникам. После выпитого стакана водки, обессиленный от бессонных ночей и трагедии, так внезапно обрушившийся на него, он забылся крепким сном, вздрагивая и повторяя: «Ларочка, не оставляй меня, Ларочка!» Потом он стал пить каждый день. Появились друзья, которые помогали ему в этом. Так этот образованный человек, не справившись с потерей любимой жены, не имея в себе никакой надежды и силы, бросил работу и превратился в подзаборного пьяницу. Часто Вика ходила искать отца вечерами, и в этих поисках ей приходилось сталкиваться с людьми из самого низкого слоя общества, о которых она не имела раньше никакого представления. Однажды, по подсказке местных бомжей, она нашла своего отца в старой, грязной и запущенной квартире. Отец спал пьяный на сломанном, покрытым каким-то лохмотьями диване, и с ним рядом лежала такая же пьяная, с опухшим лицом голая женщина. От возмущения Вика стала бить спящего отца по лицу и кричать, чтобы он немедленно встал и пошел домой. Хозяйка квартиры проснулась и, злобно ругаясь, сказала, чтобы Вика убиралась вон и не смела больше являться сюда и тревожить их. Тогда девушка в отчаянии крикнула, глядя на отца горящими, мокрыми от слез глазами: «Ты предатель! Я презираю тебя! У меня больше нет отца! Я тебя ненавижу!» Бабушка тяжело переносила смерть дочери. Пьяные загулы зятя прибавили переживаний ее больному сердцу, и она слегла. Вика старалась не задерживаться после занятий, готовила, стирала, ухаживала за бабушкой и все время плакала. К Богу она больше не хотела обращаться и в церковь не ходила. Тимофей и Лидия помогали, чем могли. Они всегда приходили и уходили вместе, так что Вика и Тимофей почти никогда не оставались наедине.
На все разговоры о Боге Вика реагировала молчанием и слезами. Бабушка, наоборот, просила прочитать ей Библию и помолиться вместе с ней. Часто приходили родители Тимофея и Лидии проведать бабушку и побеседовать с ней. Покаялась она, лежа в постели, так как встать уже не могла. После этого она говорила, что чувствует всем своим старым сердцем, что Господь простил ей все грехи, совершенные за всю жизнь. Слезы радости и благодарности Богу текли по морщинистым щекам, наполняя покоем душу.

умерла бабушка в середине мая. В день похорон, которые организовали верующие из молитвенного дома, стояла прекрасная солнечная погода. Собралось много людей, которые знали бабушку. Тимофей и Лидия, как всегда, были рядом с Викой, разделяя ее глубокую печаль. Похоронили бабушку рядом с дочерью. На кладбище, на свежую могилу люди стали ложить весенние цветы. Вика потеряла сознание. 2 недели пролежала она дома, почти без движения. Месяцы слез и переживаний не прошли даром. Лидия не отходила от подруги, ухаживая за ней, как за маленьким ребенком, оставаясь на ночь. Тима приносил продукты и читал вслух Библию, в надежде, что это принесет пользу Вике. Он постоянно мысленно общался с Богом, веряя ему себя, любимую девушку и их будущее. Постепенно молодой организм побеждал болезнь. Вика начала поправляться. Часто ее навещали молодые христиане из молитвенного дома. Она была рада общению, но на все слова о Боге и об истине реагировала по-своему. Она просто молчала, вытирая слезы. Как-то летним вечером Тимофей предложил девушкам прогуляться по набережной. Ему очень хотелось, чтобы Вика отвлеклась от грустных мыслей и от своего дома, где все напоминало ей счастливое, безвозвратное прошлое ее семьи. Он вспомнил, как ровно год назад они с Викой гуляли здесь, и какая она была тогда веселая и беззаботная. Год прошел быстро, но сколько он принес горя, скорби и печали в ее жизнь. Помнишь, Тима, как мы первый раз с тобой здесь гуляли? Ровно год назад, с грустью спросила парня Вика. Я тогда была самая счастливая. Многое изменилось в моей жизни с тех пор. Как хорошо, что вы у меня есть. Что бы я без вас делала? Вы самые родные для меня люди. Я очень люблю вас и знаю, что вы меня тоже любите. Вы теперь моя семья и мое счастье. Она одной рукой обняла Лидию, другой взяла Тимофея за руку. Так они шли, думая каждый о своем. Вика, ты помнишь, о ком я рассказывала тебе в день нашего знакомства? Воспользовавшись молчанием, спросил Тима. Он думал только об одном, чтобы Вику интересовал Иисус. Да, помню. Вика опять стала грустной. Ей совсем не хотелось сейчас говорить о том, который не оправдал ее надежд и проигнорировал ее слезную просьбу. Больше в тот вечер они не говорили об этом. Сердце Тимофея не переставало общаться с Богом, изливая ему свое переживание. Ночные часы, проведенные в молитве на коленях, стали постоянными. Молились о Вике его родители, молилась вся семья, молилась церковь. Месяц шел за месяцем, ничего не меняя в их отношениях. Они оба осознавали, что так больше продолжаться не может. Любое, даже нечаянное прикосновение – вызывала бурю эмоций у молодых влюбленных. Тимофей знал, что Вика не мыслит своего будущего без него и давно ждет его признания в любви, ждет предложения, чтобы они
смогли соединиться уже навсегда. Но также понимал, что прежде должен решиться на очень серьезный разговор с ней об их будущем, а главное – о спасении ее души. Время для этого пришло. 3 дня он был в посте, умоляя Бога дать ему мудрости быть открытым и честным в разговоре с любимой. Вика с волнением ждала Тимофея. Он позвонил утром и сказал, что придет вечером один для очень серьезного разговора. Сердце девушки ликовало. Наконец-то он сделает ей предложение, и они поженятся. Эта квартира уже не будет казаться такой пустой и тихой. В ней опять закипит жизнь. Она постарается быть очень хорошей женой, ведь она так сильно любит Тимофея, любит его родителей и всех его родных, особенно Лидию, которая стала ей ближе родной сестры. Как каждая девушка, Вика давно рисовала в своем воображении жизнь с Тимофеем и их детьми, наполненную счастьем и радостью.

Ожидая любимого, она одела самый лучший наряд, уложила красиво свои длинные густые волосы, зажгла свечи и накрыла стол к чаю, продолжая мечтать об их совместном

Звонок в дверь прервал ее мечты. Тимофей в первый раз пришел один, без Лидии. Он не принес цветов, как ожидала Вика, и выглядел очень бледным. Несмотря на это, Вика уловила его восхищенный взгляд, когда он здоровался с ней. В квартире было чисто и тепло. Свечи придавали особый уют и располагали к задушевной беседе. Они сели за стол напротив друг друга. Тима помолился, призвав Божье благословение на их общение. Его сильное волнение передалось Вике. Когда он взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза, девушке показалось, что удары ее сердца стали слышны на весь дом. Взгляд Тимофея выражал любовь и боль одновременно. Вика. Он нежно сжал ее дрожащие от волнения пальцы. «Ты знаешь, что я давно люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что и ты этого хочешь, правда?» Вика молча кивнула головой, не сводя счастливый глаз с любимого. «Но прежде, — продолжал Тима, — мне нужно обязательно кое-что выяснить. Это то, что волнует меня больше всего. Скажи, что тебя держит, чтобы обратиться к Богу и искренне покаяться перед Ним? Что тебе мешает принять Иисуса Христа в свое сердце? Ведь ты была уже так близка к этому». Счастливый взгляд Вики моментально изменился. Она отвела потухшие глаза в сторону, опустила голову и закрыла лицо руками. Тимофей увидел, как затряслись от слез плечи девушки. Он нежно стал гладить ее по золотистым волосам, испытывая сильное желание привлечь ее к себе. Но вместо этого, сдерживая себя, он ласково заговорил снова. «Вика, милая моя, доверься Богу, отдай свою жизнь в распоряжение Иисусу. Он один, слышишь, любимая моя, наведет в ней порядок, и мы будем с тобой счастливы. Только доверься Богу, Вика, Он так любит тебя и ждет твоего признания». Вика подняла на него заплаканные глаза, в которых опять, как и несколько месяцев назад, отражалась боль потери близких и дорогих ей людей. «Бог любит тех, кого хочет любить, а я не принадлежу к этим избранным. У меня нет никаких причин доверять Богу, и нет никаких доказательств, что Он любит меня и что я вообще нужна Ему». «Ты ошибаешься, любимая моя. Как же сильно ты ошибаешься! Все проблемы у людей из-за неверия в Бога, неверия в Иисуса Христа, в Его жертву ради нашего спасения. Он может изменить твою жизнь, твои мысли. Он... Не говори мне больше о нем, пожалуйста. Я не хочу это слушать», — перебила его Вика. «Расскажи мне лучше, как ты любишь меня. Ты никогда не говорил со мной об этом. Но я все читала в твоих глазах. Все мои мечты о тебе и о нашем будущем. Я люблю тебя. Ближе тебя и Лидии у меня никого нет. Я так счастлива с тобой. И когда мы поженимся, нашей радости не будет конца». «Мы не можем быть счастливыми без Иисуса, Вика.
Он очень много значит для меня. Сколько я себя помню, Он всегда был в моем сердце. Он смысл всей моей жизни, понимаешь? Тимофей снова взял ее руки в свои, пытаясь заглянуть в заплаканные глаза девушки. Вику била нервная дрожь. Его слова не находили отклика в ее сердце. Она медленно встала и подошла к окну. В свете уличных фонарей были видны косые полосы осеннего дождя. Сильный ветер срывал с деревьев потемневшие от влаги листья и разносил их, куда ему вздумается. «Знаешь, Тима...» В голосе Вики слышалась горечь. «Может, ты и видишь своего Иисуса таким добрым и милосердным? Но от меня Он в стороне. Я так просила Его не забирать у меня маму и бабушку, сберечь от позора отца, но Он не слышал меня. Этот твой Иисус просто спокойно наблюдал, как я большими порциями глотала свое горе чашку за чашкой и не сжалился надо мной. Мне есть о чем поспорить с Ним, хоть Он меня и не слышит. И вообще, скажи мне, какое отношение Он имеет к нашей любви?» Несколько минут Тимофей сидел молча, мысленно общаясь с Богом. Его сильно побледневшее лицо выдавало внутреннее волнение и страдание. Потом он тоже встал, подошел к Вике и положил свои сильные руки на ее хрупкие плечи. «Вика, моя молитвенная мечта, чтобы ты примирилась с Богом, покаялась перед Ним и попросила у Него прощения за все свои грехи, чтобы ты приняла святое водное крещение и стала членом Церкви Христовой. Только после этого мы с тобой сможем стать мужем и женой, чтобы наш брак был освящен самим Иисусом, и мы вошли в совместную жизнь под Божьим благословением». «Зачем столько сложностей, Тима? Я не буду тебе мешать и препятствовать твоей вере. Я люблю тебя таким, какой ты есть. А толкать меня к этому, твоему Иисусу, больше не надо. Я не хочу иметь с Ним ничего общего. Ты моя любовь и моя радость, мое счастье и мое будущее». И Вика прижалась к Тимофею, но он отстранился от нее и снова сел. Его сердце разрывалось на части и ныло от боли. Он понимал, что должен уйти, и уйти отсюда навсегда. «Вика», — его голос хрипел от внутреннего напряжения, — «прости меня. Я не могу пойти против воли Божьей и жениться на тебе. Господь знает, как я люблю тебя и сколько молитв о тебе полетело в небо. Мне невыразимо жаль, что ты отвергаешь Иисуса, который безмерно любит тебя. Я должен уйти. Нам больше никогда не нужно видеться». Она стояла и слушала, как он своими словами разрушал ее жизнь. В голове рождались разные мысли, каждая из которых рассыпалась на сотни осколков, которые ранили ее сердце. «Ты должен был давно сказать мне об этом, еще до того, как я впустила тебя в свое сердце», — сказала она
и сама не узнала свой голос. Но потом она вспомнила, что влюбилась в Тимофея, еще даже не зная его имени. «Я надеялся, что ты обратишься к Иисусу и примешь его как своего личного спасителя», — тихо сказал Тимофей. И Вика осознавала, что теряет любимого человека и вместе с ним теряет часть себя самой. Невыразимая боль терзала ее сердце. Гнев и отчаяние захватили ее. «Сначала твой Иисус забрал у меня всю мою семью, а теперь Он забирает и тебя. Я ненавижу Его! Ненавижу!» Она в рыданиях упала на диван. Сквозь слезы она слышала, как закрылась за Тимофеем входная дверь. И ей показалось, что остановилась жизнь, и завтрашний день не наступит никогда.

Лидия настойчиво звонила в дверь Викиной квартиры. В ответ была тишина. Уже целую неделю она ничего не знала о подруге. В институт Вика не ходила и на телефонные звонки не отвечала. В школьной библиотеке, где Вика подрабатывала после занятий, ее не было уже несколько рабочих дней. Лидия знала, что между ее братом и Викой произошел разрыв, и знала, как тяжело сейчас подруге. Всем своим добрым сердцем она жалела ее и считала, что Тимофей поспешил с выводами. Все эти дни ее брат тоже находился в подавленном настроении и ни с кем не хотел разговаривать. На вопросы родителей он ничего не отвечал и после работы закрывался в своей комнате. Лидия упрашивала его открыть ей дверь и поесть что-нибудь, но он не хотел общаться даже с ней. Часто, стоя под дверью комнаты любимого брата, она слышала его глухие рыдания и стоны. Теперь уже более получаса она звонила в дверь и уговаривала Вику открыть ей. В квартире не было слышно никаких звуков. «Вика, открой мне, пожалуйста! Это я, Лидия!» В который раз говорила она. «Если ты не откроешь, мне придется сломать замок. Я пойду искать кого-нибудь, кто поможет мне сделать это. Викуля, открой мне, пожалуйста! Я хочу тебе помочь! Я люблю тебя!»

Лидия заплакала навзрыд. На сердце было тревожно. Отчаявшись, она на самом деле решила, что попросит своего отца сломать дверь. И вдруг она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Дверь открылась. Большие, полные боли и слез глаза подруги смотрели на нее, говоря без слов о своем очередном горе. Бледное, опухшее лицо и измятое вечернее платье, которое она одела неделю назад, встречая Тимофея, представляли жалкое зрелище. Всю неделю Вика большими дозами принимала бабушкино снотворное и спала сутками, чтобы заглушить боль. Разрыв с Тимофеем она переносила тяжелее, чем смерть матери и бабушки –

0: Лидия обняла ее дрожащие худенькие плечи. Она боялась сказать что-нибудь, чтобы не причинить еще большую боль Вике. Как маленького больного ребенка, она усадила ее в ванную с теплой водой, вымыла и расчесала спутанные волосы, одела махровый халат, теплые носки и уложила в чистую постель. Потом принесла ей горячий чай с медом и сухарями и принялась за уборку и стирку. Вика смотрела на подругу печальными глазами и хотела только одного, чтобы Лидия никуда больше не уходила, но чтобы она ничего не говорила ей о Тимофее и особенно о причине их разрыва. В ее измученном сердце поселилась ненависть. Она никогда раньше не думала, что можно ненавидеть человека, которого так любишь. Все, что напоминало о нем, приносило ей почти физическую боль, с которой ей не под силу было справиться. Вика слышала, как Лидия позвонила родителям и сказала, что останется ночевать у нее. Она была благодарна подруге за это. Справившись с уборкой, Лидия села рядом с Викой и взяла ее руку в свои. «Не оставляй меня, Лида, я этого не перенесу», почти беззвучно прошептала Вика. «Я просто не знаю, как мне теперь жить и зачем. Мне хочется уснуть и больше никогда не просыпаться». «Не говори так, Вика. Все будет хорошо, вот увидишь. Я не оставлю тебя. Тебе нужно успокоиться, дорогая, и немного поесть». 10 дней Вика не вставала с постели. Нервный срыв резко подорвал ее и без того слабое здоровье. Лидия опять переселилась к ней, помогая восстановить прежние силы. Тимофей уехал в другой город, подавляя в себе искушение видеть Вику. Лидия боялась говорить об этом с подругой, опасаясь, что это плохо отразится на ее здоровье. Вика ничего о нем не спрашивала, но постоянная тоска отражалась в ее глазах. Время шло, сглаживая сердечные раны, и внешне казалось, что она успокоилась. Но любовь и одновременно ненависть к Тимофею сплелись прочно в ее душе, притаившись там.
1: Сегодня прозвучала вторая часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: Много народу собралось в этот день около Иисуса. Люди теснили друг друга, стараясь как можно ближе подойти к Нему, и мешали Иисусу говорить. Тогда Он сел в лодку, отплыл от берега и оттуда начал беседовать с людьми. Теперь каждый мог хорошо видеть и слышать Его. Иисус начал свой рассказ о крестьянине, который сеял зерно на своем поле. Но земля на поле была не везде одинаково хорошей. В одних местах почва была каменистой, а в других росло много сорняков. Он шел по полю, набирал полную пригоршню зерна и разбрасывал его вокруг себя. Часть зерна упала на дорогу, которая как раз проходила по полю крестьянина, и птицы тут же поклевали это зерно. Часть зерна упала на каменистую почву. Очень скоро здесь появились ростки, но так как почва была неглубокой, то из-за камней корни не могли расти вглубь, поэтому, когда взошло солнце, все ростки высохли и погибли. Упало зерно и в землю, где были еще корни сорняков, поэтому вскоре сорная трава взошла и погубила все побеги. Но часть зерна упала на хорошую почву. Здесь выросли прекрасные колосья. На каждом колосе был плод. Иногда 100 зерен в одном колосе, иногда 60, иногда 30. Эти всходы очень радовали крестьянина, ведь он сеял для того, чтобы собирать урожай. Вот какую притчу рассказал Иисус людям. Всем очень понравился рассказ, но люди не поняли, что он означает. Однако они не стали просить Иисуса объяснить им эту притчу. Ученики Иисуса тоже слышали притчу, но они захотели еще узнать, что же она означает. Иисус объяснил им значение этого рассказа. «Послушай и ты его». Знаешь, что Иисус подразумевал под зерном? Когда Иисус говорил о зерне, Он имел в виду Слово Божье. Иисус пришел на землю, чтобы донести до людей Слово Его. Но многие люди не хотят прислушиваться к Божьему Слову. Про таких-то людей и говорил Иисус, когда рассказывал про то, как зерно упало на дорогу, и птицы поклевали его. Другие люди, наоборот, услышав слово Господа, сразу же решают верить в Бога и совершать только хорошие поступки. Но уже очень скоро они забывают о Боге и опять начинают грешить. Таких людей имел в виду Иисус, говоря о каменистой почве, на которой молодые побеги быстро погибают. Когда Иисус говорил о почве с сорняками, Он говорил о людях, у которых заботы житейские заглушают их веру. Но, к счастью, есть много людей, сердце которых открыто для Слова Божьего. Они верят в Господа и любят Его. Это-то и есть та почва, которая приносит хороший урожай. Так случается со взрослыми людьми. Так случается и с детьми. Дети тоже много слышат о Боге. Дома им рассказывают о Боге родители, а в воскресенье в церкви о Боге говорят проповедники. Дети тоже должны внимательно прислушиваться к Слову Божьему, и тогда они тоже будут счастливыми. Живо ли Слово Господа в твоем сердце? Если да, то ты, конечно, счастлив.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало его. Все хотели слушать его. Иисус вышел на берег, и люди окружили его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла. Не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя».

и случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они поплыли в безлюдное место, чтобы там немножко отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял их. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей. Пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти. Вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы», — возразили ученики. «Это совсем мало, этого не хватит на всех». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», — велел Иисус.

Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть в группы на траву по 50 человек. Люди расселись. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей. И всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели, и все наелись. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

0: Высоко в горах Китая, в деревне с красивым названием «Гнездо в облаках», жила пятилетняя девочка Ёлочка. Так звучало ее имя в переводе на русский язык. Ее родители были единственными христианами в деревне. Все остальные жители поклонялись железным, деревянным или бумажным богам. Накануне Нового года жители деревни пришли к родителям Ёлочки и убеждали их пойти вместе с ними воскурить богам благовоние. «Нет», — сказал отец Ёлочки, — «мы поклоняемся живому Богу и только Ему молимся».
1: «Если вы не пойдете с нами, ваш дом постигнет несчастье», — угрожающе произнес какой-то старик.
0: Сельчане ушли, а родители Ёлочки склонили колени и поблагодарили Бога, что Он дал им силы устоять и не устрашиться угроз. А на следующий день в семье действительно случилось несчастье. Мама варила суп, а Ёлочка сидела рядом и наблюдала за ней. В их деревне были необычные печи. Они были сложены из кирпича, и прямо в кирпичи был вставлен котелок. В этом котелке и варили еду. Когда мама отошла от печи, Ёлочка решила понюхать ароматный суп и наклонилась над котелком. Не удержавшись, она вдруг соскользнула и рукой попала прямо в кипящий суп. Гнездо в облаках жило без врача, и в доме у Ёлочки не было никаких мазей и лекарств. Девочка не переставала кричать, а родители не знали, как ей помочь. Вскоре у Ёлочки поднялась температура, и она уже не могла плакать, а только тихо стонала. Никто не знал, как помочь страдающей девочке. Соседи не преминули упрекнуть родителей.
1: «Надо было идти с нами на жертвоприношение. Это вас боги наказывают».
0: Родители Ёлочки знали, что причина несчастья вовсе не в том, что они отвергли мертвых богов. Но как доказать это людям? Они молились Богу и верили, что Он поможет им. «Нужно вести Ёлочку в миссию», — сказал матери отец. Мать быстро закутала стонущую Ёлочку в одеяло, отец сел с ней на ослика и пустился в путь. К сожалению, врача на миссии не оказалось. Он уехал куда-то по вызову. «В 100 милях отсюда есть хорошая больница», — сказал миссионер отцу. «Ты должен срочно везти туда свою дочь, иначе она умрет». Миссионер дал отцу денег на дорогу, посадил его в поезд и пожелал Божьего благословения. Отец Ёлочки впервые в жизни попал в город и в большой дом, который назывался больницей. Осмотрев руку девочки, врач озабоченно покачал головой. «Нужна срочная операция. На руку вашей дочери нужно пересадить живую ткань». Испытывающий, посмотрев отцу в глаза, он спросил, «Вы согласитесь дать девочке свою ткань?» Отец испуганно заморгал. Он думал, что отдать ткань значит отдать жизнь. Ему стало страшно. Что же делать? Неужели нет другого выхода? Отец Ёлочки начал молиться и вспомнил, что ради его спасения Сын Божий умер на кресте. «Значит, я тоже должен спасти от смерти своего ребенка», — решил он и сказал врачу. «Я готов. Возьмите мою ткань, чтобы Ёлочка выздоровела». Через несколько дней, когда все приготовления к операции и сама операция были уже позади, отец Ёлочки пришел в себя после наркоза и, оглядевшись, спросил у медсестры. «Я уже на небе?» «Нет», — улыбнулась она. «Ты думал, что умрешь?» «Да», — серьезно сказал отец. «Врач ведь хотел взять мою ткань для дочери». «Он взял. Но это не страшно. От этого не умирают. Ты поправишься намного быстрее, чем твоя дочь». Отец Ёлочки обрадовался. «Ведь это Господь творит чудеса. Значит, они еще поедут в свою деревню, и у него будет возможность рассказать всем, как может исцелять Бог». Через 3 месяца Ёлочка вместе с отцом возвращалась в родную деревню. Односельчане давно уже мысленно

Но похоронили их и заверяли мать елочки, что боги наказали их за то, что они не поклоняются им. Мама елочки была в полной неизвестности, но ежедневно молилась Богу и, невзирая на все разговоры, просила милости для своего мужа и ребенка. Сколько же радости было у этой женщины, когда она увидела своего ослика, а на нем мужа и дочь. Они были здоровы. Чуть ли не все жители деревни сбежались, чтобы посмотреть на это диво. Елочка здорова, ее рука, хотя и в шрамах, все же цела, и ее отец тоже невредим. Когда отец рассказал соседям, что делали в больнице ему и елочке, они начали изумленно переговариваться. Их поразило то, что отец так сильно любил дочь. В их стране девочек не считали за детей, девочка в их глазах ничего не стоила. Поступок отца елочки был для всех чем-то совершенно новым, непонятным. В этот раз они впервые выслушали все, что хотел сказать им о Боге отец елочки. «Господь Иисус любит нас намного больше, чем мы можем любить своих детей», — вдохновенно говорил он. «Чтобы спасти нас от гибели, от справедливого наказания за наши грехи, Он сам умер позорной смертью. Он взял на Себя наши грехи и дал нам свободу, прощение. Когда сердце чисто, когда в нем нет зла, тогда появляется в нем божественная любовь и к детям, и ко всем людям». Мертвые боги не могут освобождать душу человека от зла и греха. Они ничего не могут, и молиться им – грех. Бог хочет, чтобы мы служили только Ему, потому что Он один достоин этого. Опустив голову, многие сельчане задумались. Наверное, отец елочки говорит правду. После этого они стали чаще приходить к нему, прислушиваться к его свидетельству. И снова в деревне произошло чудо. Вначале соседи елочки, а потом и другие жители гнезда в облаках приняли Иисуса Христа в свое сердце.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы с вами читали четвертую главу, из которой узнали, как вавилонскому царю Навуходоносору приснился сон, предрекавший несчастье. Даниил смог истолковать этот сон, хотя ему потребовалось недюжинное хладнокровие и душевные силы, чтобы сообщить Навуходоносору правду. Правитель Великой Империи страдал душевным заболеванием, которое сопровождалось потерей памяти, подозрительностью и припадками. У Навуходоносора быстро менялось настроение, и он крайне резко переходил от благодушества к гневу, так что, разговаривая с ним, было невозможно предположить, что произойдет даже через минуту. Конечно, многие испытывают резкие перемены настроения, и все мы знаем людей, которые то печальны, то радостны, но любой психолог скажет вам, что большая часть людей нормальна, тогда как некоторые, относительное меньшинство, ненормальны, а кто-то нормален выше нормы, то есть гений. Но как можно решить, кто умственно здоров, а кто болен? Конечно же, это определяется по поведению человека и по тому, как складываются его отношения с окружающими. Так вот, для Навуходоносора свойства его личности были настоящей проблемой, пагубно сказывавшейся как на нем самом, так и на его приближенных. Помимо резких перепадов настроения, Навуходоносор также страдал от амнезии. Периодически он забывал, кто он и где находится. В сумасшедших домах, например, есть пациенты, которые считают себя Наполеонами и тому подобными личностями. А вот Навуходоносор считал себя животным и ел траву. Он думал исключительно о себе и считал себя непревзойденной личностью. Мы уже видели, что, рассказывая про свой сон, он все время повторяет «я», «мне», «мой». Этим еще раз подтверждается факт заболевания. Ведь душевнобольным свойственно обостренное чувство гордости и высокое самомнение. Вы спросите меня, так неужели все, кто гордится собой, являются душевнобольными? И как в таком случае отличить больного от здорового человека? Да, друзья мои, здесь есть над чем поразмышлять. За стандарт душевного здоровья и психической нормы обычно принимают поведение большинства. Но кто может утверждать, что большинство людей сегодня нормально? Начинать ответ на этот вопрос следует, конечно же, с того простого факта, что мы живем в мире людей, которые порабощены грехом, и любые наши оценки душевного здоровья окружающих будут субъективными, а иногда даже ошибочными. Но тем не менее, душевные болезни присутствуют в нашей жизни независимо от нашего желания. И одним из проявлений душевной болезни может стать гордость, например, в форме мании величия. Если мы вовремя не остановимся, то гордость, живущая в нас в виде греховного нравственного заблуждения, может одержать над нами победу и стать болезнью нашей души, начисто лишив нас рассудка. Богу не угодна гордость. А люди гордятся очень часто. Император Август сказал об одном городе. «Я нашел камень, и я оставил солому, поскольку он захватил и полностью разрушил этот город». А другой римский император говорил, «Я вступил в деревянный Рим, но оставил его мраморным». Гордость – один из наиболее распространенных человеческих грехов. Но чем может гордиться человек? В книге Иеремии, глава 9, стихи 23 и 24 сказано. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим».
Но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Божье спасение несовместимо с гордостью. Вы должны отказаться от нее, когда приходите к Богу за спасением. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 2. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». То есть у нас с вами нет ничего, чем мы могли бы хвалиться. А вот что написал тот же Павел в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» А во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 17, мы читаем: «Хвалящийся, хвалися Господи». Гордость — это грех, который более всего ненавистен Богу. Наш Господь Иисус показал нам пример кротости и смирения. В послании к Филиппийцам, глава 2, стих 8, написано, что Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Еще одним признаком душевной болезни Навуходоносора было то, что она проявлялась в виде приступов, а затем отступала. Он страдал от помутнения рассудка в течение 7 лет. Вот что говорит ему Даниил в 24 стихе 4 главы. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Царь страдал, потому что сердце его не знало покоя. Он принес покой миру, ибо к тому моменту никто в мире не оспаривал его право на власть, но сам Навуходоносор жил во грехе и смятении. А Даниил говорит царю, что тот должен покаяться и отказаться от греха, он должен обратиться к Богу и жить праведно. Даниил советует ему покаяться, чтобы предотвратить грядущий суд. Пока что у царя есть еще надежда на избавление, и Бог может даровать ему мир и покой. Мне кажется, что этот сон был последним предупреждением, которое Бог послал царю Навуходоносору. Сегодня множество умственных отклонений у окружающих нас людей — вызвано духовными проблемами. Я не говорю, что все умственные отклонения на самом деле связаны с духовностью, но иногда они начинаются именно с греховных привычек. И в результате некоторые люди могут выздороветь и обрести мир, только приняв свою душу Христа. Но Навуходоносор не прислушался к предостережению Даниила и не принял Бога. Послушайте стихи с 25 по 27. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“?» Прошел целый год, но наказание все еще не постигло царя. Друзья мои, как же на самом деле Бог терпелив? Вот только грешники не понимают, насколько Он долготерпелив и милостив. Итак, царь смотрит на свое великое царство, но он начисто забыл о том, что это царство дал ему Бог. И царь, желая потешить свою гордость, говорит: «Разве не я создал этот великий Вавилон?» В истории было множество людей, которые пытались создавать империи и смотрели с гордостью на дело своих рук. Иногда, когда я даю советы молодым проповедникам, я говорю им: «Друзья, не пытайтесь строить в Церкви Христовой свои собственные империи.
Когда я только начинал свое служение, у меня было подобное желание. И откровенно вам скажу, что я никогда не был так несчастен, как в тот период. Честно признаюсь вам, что эта глава Писания касается и меня. Я сам пытался построить собственную империю. А Богу это не угодно. Мое служение — помогать людям, а не строить великую империю. Вот почему я говорю проповедникам: «Помогайте людям, и Господь во всем поможет вам». Читаем 4 главу книги пророка Даниила дальше. Послушайте стихи с 28 по 30. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Итак, царь ушел из дворца и жил в чистом поле. Бог наказал этого человека, разум его пошатнулся, он не мог больше управлять своим царством. В те дни психиатрических лечебниц не было, и сумасшедших просто изгоняли из общества. В обычных случаях Навуходоносор никогда не смог бы снова вернуться на трон. Но Бог обещал ему, что он вернется, когда усвоит урок. А историки подтверждают, что такие удивительные превращения действительно происходили в жизни царя Навуходоносора, и, в частности, Иосиф Флавий ссылается на свидетельство вавилонского летописца Бероса, упоминавшего о странной болезни, которой Навуходоносор страдал незадолго до смерти. А теперь послушайте стихи с 31 по 34. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество — владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Итак, рассудок вернулся к Навуходоносору, и здесь царь приводит свое свидетельство в назидание нам. Он понял, что миром управляет Бог. Он смирился перед Божьей волей, и его гордый ум покорился воле Бога. Царь выдержал суровое испытание, которое полезно было пройти многим нынешним верующим. Навуходоносор исцелился. Он снова стал царем Вавилона, снова его окружали верные люди. Во время его долгого отсутствия никто не претендовал на его трон, и теперь он стал еще более велик, потому что познал истинного живого Бога. А сейчас, друзья мои, мы обратимся к следующей, 5 главе книги пророка Даниила, в которой рассказывается о широко известном пире Валтасара и о надписи на стене, предвещавшей падение Вавилона. Описание этих событий происходит значительно позже тех, о которых мы читали в предыдущей, 4 главе.
Но и этот рассказ подтверждается вавилонскими историческими хрониками. Сегодня мы успеем лишь в самых общих чертах коснуться его содержания, поскольку времени до окончания нашей передачи осталось не очень много. Уже в самом начале пятой главы сказано о том, что некий царь по имени Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Кто такой этот Валтасар? Откуда он взялся? И как стал царем? В предыдущей главе мы с вами читали о царе Навуходоносоре. С ним все было вроде бы ясно, тогда как Валтасар — противоречивая фигура, и поэтому мы посвятим некоторое время изучению его личности. Известный исследователь Библии Фарар утверждает, что не было в мире царя, равного Валтасару. А вот что пишет в своем труде о книге пророка Даниила другой ученый, Джон Уэлворд. «До обнаружения Набонидского цилиндра во внебиблейской литературе не было найдено никаких упоминаний о Валтасаре, которого Даниил называет царем Вавилона. Критики, которые сомневаются в подлинности и историчности повествования Даниила, разумеется, предполагали, что такого человека вообще не существовало. Но после того, как Реймонд Догерти провел исследование, изучив надписи с Набонидского цилиндра и с других источников, у нас исчезли основания сомневаться в том, что Валтасар действительно существовал. Учеными были обнаружены надписи, в которых Валтасар назван сыном царя Набонида, и сейчас считается, что Валтасар был регентом при своем отце Набониде. Для того, чтобы понять историческую ситуацию, бегло рассмотрим события, которые случились после правления Навуходоносором. У него был единственный сын, Евилмеродах, который унаследовал престол примерно в 561 году до Рождества Христова. Смотрите 4 книгу царств, глава 25, стих 27. Евилмеродах был убит Нергалшерецером, мужем одной из дочерей Навуходоносора, который воцарился около 559 года до Рождества Христова. Наследником Нергалшарецера стал его младший сын, который правил только несколько месяцев. А этого царя убил Набонид, муж другой дочери Навуходоносора. И Набонид таким образом оказался последним правителем Вавилонской империи. Он много времени проводил вне царства, в военных походах, тогда как в Вавилоне правил его сын Валтасар. Все эти события являются подтверждением истинности пророчества Иеремии, записанного в главе 27 стихи 6 и 7. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие». Иначе говоря, Вавилонская империя просуществовала достаточно долго, чтобы ею успели управлять и сын, и внук царя Навуходоносора. Но потом ее существование прекратилось. Валтасар упоминается в молитве Набонида, обращенной к Богу Луны. Молитва была записана на глиняной табличке, и в ней сказано: «Да почтит мой сын отпрыск сердца моего своего Бога и не предастся греху». Греческий историк Геродот также упоминает имя Валтасар. В тот момент, который описывается в пятой главе Даниила, Набонид был на войне, а его сын Валтасар оставался в Вавилоне. И о том, что Валтасар не обладал всей полнотой власти, свидетельствует 16 стих пятой главы. В нем Валтасар, предлагающий Даниилу высокий пост, говорит, что Даниил будет третьим властелином в Вавилонском царстве. Почему же не вторым? Да потому что вторым был сам Валтасар.
тогда как настоящим царем был его отец. Есть еще один исторический момент, о котором я хотел бы здесь упомянуть. В самом начале пятой главы рассказывается про пир. Так вот, в тот самый момент, когда Валтасар сидит на пиру, медийский военачальник Дарий окружил Вавилон. Это событие тоже зафиксировано в исторических хрониках. Греческий историк Ксенофон описывает, как медийцы взяли город, отведя воды одного из каналов в другое русло. Хотя критики долгое время считали события, о которых рассказывает пятая глава Даниила, вымышленными, сегодня их подлинность подтверждена светскими историками. И я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что светская история рано или поздно подтверждает правдивость Божьего Слова. Мы знаем, что иногда историки обманывают нас, и мы не всегда можем верить их произведениям. Но в данном случае исторические исследования говорят то же самое, что сказано в Писании. Итак, царь Валтасар сделал большое пиршество для своих вельмож и перед глазами тысяч человек пил вино. Обратите внимание на высокомерие этого юного Валтасара, который устраивает пир в то время, когда под стенами города стоит неприятельская армия. Возможно, он считал свой город неприступным, ведь городская стена имела высоту около 30 метров и была так широка, что по ней могли запросто проехать 4 колесницы в ряд. Запасов зерна в Вавилоне хватило бы на несколько лет, и не было недостатка в воде, которая поступала в город по каналу, соединенному с рекой Ефрат. Так, может быть, Валтасар созвал гостей, чтобы продемонстрировать презрение к осаждающим? Или же он хотел ободрить своих воинов? Возможно, и то, и другое. Но главным в этой поучительной истории с Валтасаром является не описание разнузданной оргии, а то, как Бог остановил ее. И об этом мы прочитаем в следующий раз. А сейчас, друзья, наша передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 16 часов 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Она сделала, что могла. Дом ее на углу Канатного переулка и улицы Махиной принадлежал когда-то ей. А теперь она доживала свой век в сыром подвале. Маленькие окошки, выходившие во двор, еле выглядывали сквозь густые заросли сорняков. У нее была маленькая комната с фанерной перегородкой, через которую она ничего не видела, но зато могла слышать каждый звук и шорох, слова и вздохи своих соседей. Марфа Ивановна была похожа на этот некогда красивый, но почерневший от времени дом, с осыпавшейся штукатуркой и окнами, забитыми картоном. Ей было уже за 60, но круглое серое лицо ее все еще хранило черты благородства. Красиво уложенные седые волосы и чистая русская речь все еще подчеркивали ее былую знатность. В сентябре 1941 года немцы вошли в ее город. Они хозяйничали в городе целый год. Весь год люди жили под страхом. Весь год население страдало от недостатка питания. Ушло лето, а с ним и надежды на скорое окончание войны. На фронтах происходили ожесточенные бои, лилась человеческая кровь, а на улицах и парках по-прежнему лопались каштаны и с треском подпрыгивая падали на мостовую. В запущенных скверах и парках отцветали астры, с деревьев осыпались пожелтевшие листья. Их никто не убирал, и они лежали на дорожках ковром, ожидая снега. В воздухе стоял запах сухой осени. Зимою на берегах реки жизнь замирала. Но люди твердо верили, что весенней порой снова оживут и город, и могучая река. От одного к другому передавались слухи о продвижении немцев на Кавказ, о кровопролитных боях на подступах к Сталинграду. Но совсем не это интересовало Марфу Ивановну. Ее мысли были заняты тем, как накормить голодных сирот, как помочь забытым старикам. Жизнь Марфы Ивановны сложилась трагично. Замуж она вышла за адвоката, получив от богатого отца в приданное дом на Махиной и солидную сумму в золотых рублях. Муж был предан идее революции, которая впоследствии конфисковала их дом, оставив Марфе Ивановне небольшую квартиру. Муж занялся преподавательской работой, у них родилась дочка, и все, казалось, шло нормально. Прошли годы НЭПа. Началась насильственная коллективизация, внедрение новых железных порядков на производстве. Никто не знал, почему муж Марфы Ивановны был арестован и брошен в тюрьму. Она продала все, что у них было, чтобы найти защиту и спасти мужа, но все пути к его спасению были закрыты. Выяснилось, что по доносу одного тупоумного и хулиганствующего студента муж ее был осужден на 10 лет и сослан в Нарымский край без права переписки. Квартиру у Марфы Ивановны отобрали. С большим трудом она получила подвальную комнатушку в своем доме. Девочка заболела дизентерией и вскоре умерла. Марфа Ивановна осталась одна, без всяких средств к существованию. Все прежние друзья сторонились и убегали от нее, как от контрреволюционерки. Приходилось ходить в незнакомые районы города и там просить милостыню. Однажды она постучала в двери небольшого, но аккуратного домика на окраине. Хозяйка открыла дверь. «Добрый вечер, хозяюшка», — вкрадчиво проговорила Марфа Ивановна и потупила глаза. Больше она ничего не могла сказать. Из глаз текли две струйки, стекали по щекам и падали на пол. «Заходите, заходите, любезная. Или горе какое постигло?» Хозяйка выслушала печальную повесть Марфы Ивановны и сказала: «Не горюйте, дорогая, оставайтесь ночевать. Завтра придет муж, он машинист на паровозе, и мы поговорим, как и чем вам помочь». Это была семья евангельских верующих, сохранившая веру в Бога и любовь к человеку даже в тяжелые годы лихолетия. Наутро приехал хозяин. Перед завтраком вся семья, включая малых детей, преклонила колени в молитве. Марфа Ивановна встала и, опустив голову, слушала. «И еще, Отче Небесный, молим Тебя, благослови нашу дорогую обездоленную Марфу Ивановну, привлеки ее душу к себе, посети ее, Господи, Твоей любовью, утешь ее и помоги ей полностью довериться Тебе». Звучали слова семейной молитвы. Марфа Ивановна полюбила эту семью, присматривала за малыми детьми и незаметно совсем у них прижилась. В ее жизни произошел перелом. Она приобрела Евангелие, читала и размышляла, и по ночам, когда все укладывались спать, молилась Богу о своей судьбе. Жаловалась на маловерие, искала покоя душе. На следующий год Марфа Ивановна тайно от властей приняла крещение. А еще через год, когда началась война, возвратилась в дом на Махиной в подвальную комнатку. Жильцы дома, знавшие ее издавна, говаривали: «Неузнаваемой стала наша Марфа Ивановна. Раньше, бывало, не всякому «здравствуй» скажет, а теперь не только первая всем кланяется, но так и норовит с каждым поговорить, каждого ободрить, утешить, каждому помочь». Другие соглашались, говоря: «Какое надо иметь сердце, чтобы бывшей хозяйке дома жить в таком чулане, да еще быть такой любезной? Посмотрите, как другие старухи обозлились на всех, какие проклятия срываются с их языка». Марфа Ивановна в таких случаях отвечала: «Сердце у меня обыкновенное, немножко слабое от старости. В молодости я жила в богатстве, бедных людей не видела, как будто их совсем не было. А вот теперь Господь открыл мои глаза. Увидала я свои грехи, и стыдно мне стало перед людьми и перед всеми вами. Когда-то в банке у нас тысячи лежали, а нищим копейки от нас не перепадало. Боялись за руку здороваться, чтобы свои ручки не испачкать. А вот теперь милостивый Господь привел к покаянию, простил мои грехи, и я очень благодарна Ему за этот мой угол в подвале. Другие люди и этого теперь не имеют». Люди слушали ее молча, возражать было нечего. Правда была очевидной. Здоровье у Марфы Ивановны сохранилось на редкость. Каждый день она варила большую кастрюлю каши. Сварив, перекладывала ее в одно ведро, а в другое для равновесия клала куски хлеба, что подавали ей добрые люди, и, нагрузившись, отправлялась в разные районы города к сиротам. Дети встречали ее как мать, как проголодавшиеся птенцы встречают голубку. Лезли к ней на руки, просили поцеловать. Она обнимала то одного, то другого, умывала их грязные лица, некоторым приносила одежонку и заботливо одевала их, чем могла. В каждой беспризорной сироте, а особенно в девочках, она видела свою покойную Наташу. Так в тяжелом, но благословенном труде проходили один месяц за другим. Поздней ночью Марфа Ивановна возвращалась в свою подвальную комнатку, где кроме кровати и маленькой железной печки ничего не было. Перед сном она молилась о детях, просила у Господа крупы и немного молока для маленьких сироток, а потом, усталой, но духовно удовлетворенной, сладко погружалась в сон. Стоял холодный январь 1943 года. Каждое утро морозило. На безлюдные улицы с деревьев сыпался иней. Город выглядел еще более сиротливым и угрюмым. Ветхая одежонка Марфы Ивановны совсем не грела ее. Знакомые при встрече говорили: «Как видно, голубушка, сам Бог тебя греет. Подумать только, молодые замерзают, а тебя в твоей шубе на рыбьем меху ничто не берет. Даже простуда не пристает к тебе». Она обычно отвечала: «Конечно, Бог знает, что мне болеть некогда, да и нельзя. Кто будет кормить сирот?» Но однажды случилось непредвиденное. Рано утром Марфа Ивановна поднималась по своему обыкновению на третий этаж по крутой лестнице, где жили двое детей. Отец детей был на фронте, а мать по доносу соседей взяли немцы и бросили в тюрьму. Старшей девочке было 13 лет, а мальчику 6. Немцы не думали о том, как будут жить дети без родителей. И дети голодали. Об этом узнала Марфа Ивановна и сразу их усыновила. Она была уже у дверей, но внезапно поскользнулась. Упала на левую руку и с грохотом полетела вниз. Докатившись до последней ступеньки, остановилась. Ведро с кашей она держала в правой руке крепко, но встать при всем желании сразу не могла. На шум прибежали дети. «Тетя Марфуша, что с вами?» — спрашивала девочка, пытаясь ее приподнять. В глазах у Марфы Ивановны потемнело. Едва сдерживаясь от боли, она встала и горько заплакала. Ведро оказалось пустым. «Детки мои, это никто иной, как сатана, мне ногу подставил. Да и рука болит, чего доброго сломала. С одной рукой, думает сатана, я ничего для Христа не сделаю. Но будет не так, как хочет сатана». Марфа Ивановна, прихрамывая, дошла к ближайшим знакомым, а оттуда ее доставили к доктору. Доктор, тщательно осмотрев ее, сказал: «Руку положим в гипс, она у вас поломана. Да и другие ушибы. В кровати придется полежать не меньше месяца». Что вы, доктор?» — взмолилась Марфа Ивановна. «Да я и одного дня не имею права лежать».
3: «Как это вы не имеете права?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» — спросил доктор.
2: «Да так. У меня без одного дюжина сирот, да 3 голодающих старушки. Я их пищей снабжаю. Они без меня умрут, и грех на моей душе останется». «Себя не жалеть — тоже грех», — заметил доктор. Но Марфа Ивановна наотрез отказалась лечь в больницу. Многие люди, узнав об этом происшествии, не стали скупиться, как раньше. При встрече с Марфой Ивановной они говорили: «Зайди, матушка, к нам. У нас для твоих деток что-нибудь найдется». Радовалось сердце Марфы Ивановны. Какой любящий спаситель! Никогда она не имела столько продуктов, как теперь. Она видела, как несчастье послужило прославлению ее Господа. Детям она читала Евангелие, рассказывала о Христе и, указывая на загипсованную и подвязанную руку, говорила: «Вам трудно понять, детки, что в этой моей беде проявилась любовь Божия. Но самая большая любовь Христова проявилась ко мне и к вам в том, что Он добровольно за всех людей пошел на крест». Всю ночь под 5 ноября 1943 года грохотали пушки. Сперва издали, глухо, а потом совсем недалеко стали взрываться снаряды. Люди всю ночь просидели в подвалах, прятались в убежищах, а многие вообще убежали из города. Марфа Ивановна никуда не убегала, нигде не пряталась, но всю ночь молилась: «Господи, пронеси эту угрозу над нами, а если хочешь, возьми меня от земли, но деток моих сохрани». Открыв глаза, она увидела, как через окошко пробираются языки пламени. Дом был в огне. Марфа Ивановна спокойно встала, захватила свое Евангелие, кое-какие пожитки и направилась в дымный коридор. Огонь врывался в окна, охватывал стены. Со всех сторон до нее доносились женские крики и детский плач. Выбравшись на улицу, Марфа Ивановна пошла по знакомым переулкам опустевшего города. Утром она, усталая, больная, голодная, постучала в двери своих единоверцев. «Примите Христа ради. Сгорел мой угол, а меня вот Господь пощадил. Еще и вывел из Содома». На рассвете 6 ноября советские части освободили город. Стрельба прекратилась, но небо несколько дней еще оставалось черным от пожаров. Люди осторожно выходили на улицу, выглядывали из-за углов, искали своих, встречали запыленных красноармейцев, и не верилось, что город освобожден от немцев. Через несколько дней Марфа Ивановна отправилась по знакомому маршруту разыскивать своих детей.
3: Но все беспризорники, сироты и больные уже были собраны в особый санитарный пункт, а позже отправлены в приют. «Слава тебе, Господи! Я сделала свое дело», — глубоко вздохнув, сказала Марфа Ивановна. Администрация сиротского дома обратила внимание на то, что некоторые дети часто вспоминали тетю Марфушу. Говорили о ней как о матери, а некоторые, ожидая ее, плакали. Случилось так, что детский дом сразу же посетил газетный корреспондент. Дети рассказывали ему о жизни в оккупированном городе и, конечно, не забыли рассказать и о Марфе Ивановне. Корреспондент обещал разыскать ее. Через несколько дней Марфу Ивановну пригласили в обком. Корреспондент усадил ее на стул и, улыбаясь, сказал: «Мамаша, мы о вас собрали материал». Марфа Ивановна испугалась. Бледное лицо ее еще больше побелело. Не о муже ли опять вспомнили? Заметив испуг на лице старушки, корреспондент поспешил добавить: «Хорошие материалы, характерные для настоящей матери. И мы решили представить вас к награде. Вы ведь спасали старуху детей, как на фронте». «К награде? Медалью?» – удивилась Марфа Ивановна.
4: «Так точно, к награде».
3: «Ни за что! Никакой награды на земле я не хочу. Награда для меня приготовлена Христом на небе. А при том я ведь ничего особенного не сделала».
4: «Так вы все еще верите в Бога?»
3: «Верю, очень даже верю. Когда-то не верила, а теперь верю. Только Христом и держусь на этой земле». Представитель прессы не ожидал такого оборота дела. В его практике еще никогда не было случая, чтобы человек отказался от награды. Он взглянул в ее чистые с голубизной глаза, прочел в них решимость и сразу же уступил. «Ну, как хотите, товарищ Терехова. Верить в Бога мы никому не запрещаем. Итак, вы отказываетесь от награды. Ну, что ж делать? Но я о вас напишу все-таки в газете».
2: Так рассказывала мне верующая сестра, проживающая сейчас во Флориде. Не знаю, было что-то написано в газетах о тете Марфуше и ее детях или нет. Такими словами закончила сестра свое повествование. Не думаем, что советский журналист стал вдруг восхвалять подвиги религиозницы. Но в одном мы можем быть уверены, что пред лицом Божьим пишется памятная книга, что имя Марфы Ивановны и все, что она сделала людям ради Христа, записано там золотыми буквами. Где же теперь Марфа Ивановна? Умерла? Нет, она по-прежнему расхаживает по необъятным просторам земли, простирая тут и там свои руки для оказания помощи всем забытым, сирым, больным и страдающим. Марфа Ивановна не умрет вовек. Она будет здесь, с нами на земле, до тех пор, пока Церковь Христова и Дух Святой будут взяты от земли в сретенье Господу в воздухе. И так всегда с Господом будем. Что же еще можно добавить? Или какой урок лично для себя извлечь? Урок весьма и весьма очевиден. Иди и поступай так же. Автор Николай Водневский.
5: Вера и жизнь. Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечную до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторим, о дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня. Я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я. Ты мной живешь, и движешься, и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро, и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват, возвышу, даже если пал ты низко, сниму с тебя проклятие и болезнь, слезу отру и тяжесть с тебя скину, ты дорог мне такой, какой ты есть, и никогда тебя я не покину, я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение, скажу тебе, ты должен это знать, люблю тебя». К тебе благоволение, ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя, и нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать,

оставались. С религией было покончено. Но когда мне исполнилось 9 лет, к нам приехала моя любимая бабушка и потихоньку от родных начала пробуждать во мне полузабытые религиозные чувства. Огонек веры загорелся в моей детской душе и уже никогда не угасал. Шли годы. Перекипели мечты и желания быть артисткой, певицей, скрипачкой, летчицей. Кончилось тем, что я стала обыкновенной учительницей, по примеру отца. Но грянула война, и судьба забросила меня в Германию. Моей заветной мечтой в это время было выйти замуж и зажить спокойной домашней жизнью. На достижении этой цели сосредоточилась вся моя жизнь. Кончилась война, я осталась жива и невредима. Мое заветное желание сбылось. Я вышла замуж. Чего же еще надо? Ужасы войны далеко позади. Живу я в Америке, имею семью. Но все чаще и чаще встает вопрос. Ну а теперь что? Выяснилось, что у нас с мужем разные взгляды на жизнь и вообще мало общего. Все чаще и острее я чувствовала свое одиночество. Ссоры, упреки, жалобы. И я вдруг поняла, как жестоко обманулась. Но главное, что не было выхода. Впереди годы безнадежной, бесцельной жизни, переливания из пустого в порожнее. «Надо иметь детей», — решила я. «Уйду вся в заботы о детях, займусь их воспитанием». Но муж решал все по-своему. «Жизнь надо использовать для развлечений и удовольствий, а не для семейных хлопот», — говорил он. Шла тяжелая душевная борьба. На мертвом поле духовной пустоты и бесцельности существования чувство долга боролось с желанием жить и быть счастливой. Душа изнемогала в этом губительном застое. Я пошла на работу. Через полгода бросила, пошла на другую. Вступила в маленький театр, пробовала увлечься рисованием, рукоделием, но все вскоре надоедало. В это время я испробовала различные церкви, но ничто не могло заполнить внутренней пустоты, хотя я много молилась и глубоко верила в Бога. Вся беда была в том, как я узнала позже, что первое место в моей жизни было предоставлено не Богу, а мне и моей личной жизни. Но когда я оказалась в тупике, из которого все выходы закрыты, я увидела свое полное банкротство. Только теперь я обнаружила страшную бесцельность своей жизни и пустоту души, которую ничем нельзя было заполнить. Будущего у меня как будто больше не было. Все остановилось. Надежда на загробную жизнь с ее блаженством не могла заменить мне страстного желания жить теперь, здесь, на земле. Мысль, что мне придется жить в этом положении 10, 20, а то и 30 лет, приводила меня в больший ужас, чем искушение бросить все и окунуться в омут греховной жизни. Эта внутренняя борьба продолжалась 7 лет. Говорят, что страдания ада превышают все страдания, возможные на земле. Но если бы моим злейшим врагам было суждено вечно переживать то, что я пережила за эти 7 лет, то я молилась бы до последнего вздоха, чтобы Бог избавил их от подобной участи. Не найдя облегчения в церквах, я перестала их посещать. Дома я часто молилась, искала в Библии ответ и мучилась страшно. Наконец наступил духовный кризис. Дальше терпеть было невозможно. В крайнем отчаянии я взмолилась к Богу. «Господи, я знаю, что Ты есть». Для тебя все возможно. Помоги же мне. Дальше так жить я не могу. Дай мне умереть. Или дай душевный покой. Возьми у меня все. Только сделай так, чтобы не было этих терзаний души. Возьми все самое дорогое, мое здоровье. Пусть я буду предметом насмешек и презрения. Пусть стану калекой. Буду просить милостыню. Только дай мне покой и мир. Вот я вся здесь». «Возьми меня и делай со мной, что хочешь. Я не могу себя уничтожить. Это было бы все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Все, что я предпринимала и делала до сих пор, оказалось грубыми ошибками. Теперь я отказываюсь предпринимать, что бы то ни было. Теперь я буду покорно идти туда, куда ты поведешь, и все принимать, как посланное от тебя».

0: Так я прямо и безоговорочно вручила себя в руки Божьи. Вдруг в голове моей мелькнула мысль. «Вот ты говоришь о полной отдаче себя Богу, а разум ты свой отдашь?» При этой мысли у меня по спине пробежали мурашки. Больше всего на свете я боялась сойти с ума. Быть живым трупом, обузой родственникам или обществу, но главное, я боялась злорадства тех, кому это было бы на руку, кто оправдывает свою греховность, доказывая, что религия приводит к сумасшествию. «Зачем тебе мой разум, Господи?» — спросила я, рыдая. «Какая тебе от него польза?» «Разум свой ты отдаешь?» — опять спросил меня голос. Я поняла, что другого выбора нет. Лучше лишиться разума и попасть в сумасшедший дом, чем продолжать жить в таких страданиях. «Господи, согласна, возьми и разум мой, если это необходимо», — сказала я. «Ты знаешь, что для меня лучше, Господи». После этого в моей душе настала необыкновенная тишина. Было тихо, как в доме, из которого все выехали. Я испытала совершенное безразличие ко всему на свете. Работая сестрой милосердия в одном госпитале, я по-прежнему ела, пила, ездила на работу, отвечала на вопросы, делала, что нужно, но все это было машинально, с полным безразличием. Иногда я прислушивалась к себе и удивлялась этой внутренней тишине. Это был покой, даже больше, это был кладбищенский покой. Душа спала мертвецким сном, как солдат, изнуренный продолжительным боем. Так продолжалось 2 месяца. Однажды к нам зашла соседка. Приглашала на церковное собрание в общину, недавно организованную верующими американцами. Началась первая неделя евангелизационных лекций, подготовленных приезжим евангелистом. Я тогда еще не знала, что эта соседка уже 2 года молилась обо мне, чтобы я обратилась к Богу. На этих собраниях присутствовало 10-15 человек. Впереди стояла длинная скамья для желающих выйти вперед с покаянной молитвой. Каждый вечер по окончании проповеди евангелист приглашал желающих покаяться и готовых посвятить себя на служение Христу выйти вперед для молитвы. На 3-й вечер, когда проповедник начал приглашать к молитве, меня вдруг охватило необъяснимое чувство, которого я еще никогда не испытывала. Кто-то могучий, невидимый, велел мне выйти вперед. Удивленная, озадаченная, ничего не понимая, я вышла и стала на колени у скамьи. И в ту же секунду всю меня наполнило чувство удивительного, неземного блаженства. «Вот он, тот Дух Святой, которого мир не знает», — подумала я. «Мы встретились, и он наполнил собой каждую клетку моего существа». В бесконечной благодарности, обливаясь слезами, я повторяла: «Благодарю тебя, Боже! Спасибо, спасибо, спасибо!» С этого вечера все изменилось. Все предстало в новом свете. Старое прошло, теперь все было новое, потому что и сама я стала новым творением. Только после этого я поняла, что означают слова Христа «истинно». «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Ни честность, ни моральная чистота, ни вера в существование Бога, ни принадлежность к церкви, ни добрые дела не могли спасти меня. Надо было отбросить все старое. Привычки, понятия, традиции, правила. Надо было зачеркнуть себя». Умереть для своей старой жизни и родиться в новую жизнь с новыми понятиями и целями, новыми интересами и отношениями. Теперь стало мне ясно, отчего в душе была мертвая тишина. Это бесчувственность в продолжении 2 месяцев. Старое было похоронено, а новое еще не родилось и не вступило в свои права. С тех пор прошло более 3 лет. Внешние обстоятельства жизни не улучшились, даже скорее ухудшились. Но душевной пустоты как не бывало. Жизнь наполнилась новым, более глубоким смыслом. Кругозор расширился. Непреодолимые преграды устранены. Исчезли заботы о завтрашнем дне, о болезнях, о возможной войне. Главной задачей стало как можно больше сделать для Бога, пока есть время. А для этого надо как можно больше самой учиться. Все остальное с Божьей помощью устроится. Господь близок. Чувствуется Его одобряющий взгляд, Его улыбка. Любовь и благодарность к моему дорогому Спасителю не имеет предела. Даже обидно, что нет возможности их выразить. «Все Твое, что не дашь мне, подарю Тебе. Все отдам Тебе, Господи». Говорю, а мое все представляется таким жалким и ничтожным перед Его величием. О, как ничтожно мало требует от нас Господь, и как много дает взамен. Да и того, чего Он требует, часто не берет, отказывается. Как глубока, непостижима, бесконечна, безгранична любовь и милость Господня к нам, ничтожным людям. Автор — Вера Тайсон.
1: Вера и жизнь. Некто. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иоанна, глава 1, стих 26. На берегу Иордана стояла многолюдная толпа. Она внимала громогласному глаголу Иоанна Крестителя. Что же влекло людей к этому необыкновенному человеку, который питался только диким медом и акридами, был одет в одежду из верблюжьего волоса? Матфея, глава 3, стих 4. Людей влекло его правдивое слово. Он не смотрел на лицо человека, он обличал всех, и царя Ирода, и простого ремесленника. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, глава 3, стихи 7 и 8. Иоанн Креститель поднял на ноги всю Палестину. Это было необыкновенное духовное пробуждение. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Мы можем себе представить толпы людей, шедших со всех сторон туда, где был Иоанн. Несомненно, некоторые шли из любопытства, но большинство шло, чтобы узнать что-то новое, свежее. Люди были не удовлетворены обрядовой религией, не дававшей ничего жизненного. Она только угнетала человека всевозможными правилами, постановлениями, догмами. В народе разнеслась молва, что это явился Христос. Но каково было разочарование людей, когда Иоанн сказал: «Не я Христос, но я послан перед Ним». Иоанна, глава 3, стих 28. «Послан пред Ним». Предтеча. Иоанн Креститель так назван, потому что крестил людей в реке Иордан в покаяние. Это было приготовление пути для Христа, который не был еще явлен народу. О нем Иоанн возвестил: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Потом сказал, указывая на Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Обратим внимание на слова предтечи об Иисусе Христе. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Разве это не относится сегодня к тем христианам, которые носят имя Христа, а не знают Его? Во имя Его воздвигаются храмы, а Ему там места не дают. Не дают, потому что не дано Ему места в сердцах их. Почему в сердцах людей нет места для Христа? Причина в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна, глава 3, стих 19. Называться христианином и быть таковым – это большая разница. Христиане – это те, кто живет жизнью Христовой, которые от Бога родились. Иоанна, глава 1, стих 13. Это те, которые сораспялись Христу. Галатам, глава 5, стих 24. Это те, которые не любят мир и того, что в мире. 1 Иоанна, глава 2, стих 15. Это те, которые ожидают пришествия Христа.
2: 2 Петра, глава 3, стихи 11 и 12. Это те, которые приняли Слово Божие и хранят его в сердце. Иоанна, глава 17, стихи с 14 по 16. Чтобы познать Христа, недостаточно родиться в христианской семье и унаследовать отцовскую веру. Надо родиться свыше, как Господь указывает на это. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Иоанна, глава 3, стих 6. Вот что пишет апостол Павел. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой за убыток, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Кто жаждет познакомиться со Христом, тот, несомненно, станет вникать в Его Слово и через веру и молитву встретиться с Ним. Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна, глава 1, стихи 36 и 37. Познать Христа невозможно без принятия Его условий, которые Он объявил идущему за Ним народу. «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Автор Владимир Кузьменков.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Книга притчи Соломоновых, 28 глава, 13 стих. Однажды король неаполитанский посетил французского короля Людовика VI. Они встретились в Тулоне, где Людовик VI показал гостю свой флот, причем предложил ему освободить одного узника. Галера в древности и в средние века – военное гребное судно. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на галеры была одним из самых тяжелых наказаний. Король неаполитанский зашел на одну из галер и начал расспрашивать гребцов, за что они попали на галеры. И посыпались жалобы и нарекания на несправедливое обвинение и осуждение их. Каждый старался оправдать себя и обвинить других. Только один молодой человек спокойно стоял при своем весле и молчал. «А что мне оправдываться? Не в чем», — ответил тот. «А что же ты ничего не говоришь в свое оправдание?» — спросил король. «Мне оправдываться не в чем», — ответил тот. «Я много сделал зла, вполне справедливо заслужил наказание и хочу безропотно нести его». Выслушав это, король сказал: «Как это может быть, чтобы такой злодей мог находиться среди порядочных людей? Приказываю немедленно снять с него оковы и выгнать вон, дабы он и этих невинных людей не развратил». Моментально цепи были сняты, и обвинивший себя человек был выпущен на свободу. Все же, старавшиеся оправдать себя, остались на галерах. Так поступает и Господь с грешниками. Кто признает свою вину и искренне исповедуется в ней перед Богом, того Он прощает. А кто не признает себя грешником, того осуждает. Господь милует раскаявшегося грешника не так, как мы прощаем друг друга. Простив, продолжает помнить о нанесенной нам обиде. Господь прощает и прощенного, им греха уже не вспоминает. Так и наша христианская победа состоит не в отмщении, но в доброте и прощении.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Прости, как и я прощаю. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Варвара Николаевна сидела на балконе и вязала. Вдруг послышался резкий, возмущенный голос соседской девочки. «Ничего знать не хочу! Я давала тебе ее в целом платье, теперь шей новое!»
2: «Но у меня не из чего шить, Жанна! Да я и не умею! Ну, прости меня, пожалуйста! Посмотри, как я аккуратно зашила!»
1: Но Жанна упрямо твердила свое. Варвара Николаевна оставила вязание и вошла в комнату. Она достала из папки красивый толстый журнал с заклеенной обложкой, который Жанна недавно возвратила.
3: «Здравствуй, Жанна!» — обратилась к соседке Варвара Николаевна. «Я все-таки решила вернуть тебе этот журнал. Меня не устраивает заклеенная обложка. Верни мне новый, а этот возьми себе».
2: «Простите меня, Варвара Николаевна, очень прошу вас. У меня нет таких денег, чтобы купить вам новый журнал. Вы же вроде бы согласились».
3: «Да, я вначале было простила тебя, но теперь не могу. Нет-нет, верни мне новый журнал».
1: С этими словами женщина вложила журнал в Жанины руки и повернулась, чтобы идти домой.
2: «Погодите минуточку!»
1: — крикнула девочка и заплакала. Варвара Николаевна обняла Жанну за плечи. Рядом стояла растерянная подружка, теребя в руках нарядную Барби. Через несколько минут подружки помирились и, весело попрощавшись с Варварой Николаевной, вместе побежали на трамвайную остановку. А довольная женщина возвратилась домой, благодаря Бога за то, что смогла вовремя предотвратить ссору. Прежде чем попросить у Бога прощения, хорошенько подумай. Может быть, ты до сих пор не простил кого-то из своих друзей? Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

драгоценные Божьи сокровища. Господь межу вдовы укрепит. Книга Притчей, 15 глава, 25 стих. Восемьдесят два раза, вот сколько раз в Библии говорит Бог о вдовах. Эти пережившие утрату, любящие Бога и верящие в Него женщины, воистину одно из Его драгоценных сокровищ. Когда-то зависевшие от одного человека, а затем от Бога, эти женщины представляют собой пример крепкой веры в Господа. Эти чудесные женщины, о которых Бог заботится с особой нежностью, получают Его заботу. От закона вдовы не притесняйте. Исход 22:22. Вдове следует оказывать помощь и почтение. От церкви вдовиц почитай. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать. 1 Тимофея 5:3 или 16 стих. Церковь должна заботиться о своих благочестивых, нуждающихся вдовах и от самого Бога. Бог – судья вдов, читаем мы в 67-м псалме в 6-м стихе. И небесный супруг, Исаия 54:5, он тот, кто межу вдовы укрепит. Притчи 15:25. 25-й стих из 15 главы книги Притчей становится для нас еще значимей, если вспомнить, что эти слова были в первый раз произнесены, когда владения определялись просто по каким-то заметным местам. И было очень легко отобрать у вдовы часть ее владений, переместив или убрав какой-нибудь указатель. Но сам Бог пообещал защищать то, что принадлежало такой нуждающейся и уязвимой женщине. И Иегова, сам Яхве, будет устанавливать и охранять владения вдовы и горе тому, кто посмеет навредить его вдовам. Что это обещание о Божьей заботе может означать для таких женщин, как мы? Оно означает, что мы можем возрадоваться и весело смотреть на будущее, наслаждаясь повседневной жизнью без страха и боязни. Притча 31:25. Оно означает, что мы можем возрадоваться и быть уверенными, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Римлянам 8, с 35 по 39 стихи. И возрадоваться и знать, что каждый шаг своей жизни мы проходим вместе с Господом. Через все годы, через все испытания, от самого начала, через всю жизнь и прямо до конца, когда мы поселимся в доме Господнем навеки. Радуемся.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья» или

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тиссен.
1: Мир вам, братья и сестры! Я прочитаю Слово Божие. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих и ниже. Это слова Иисуса. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. И когда Иисус закончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Еще один текст – это Псалом 15. Я прочитаю стих 8. Псалом 17, 15 стих 8. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Аминь. Друзья, верите ли вы, что семейный дом, который будет основан на камне, не упадет? Никто не сомневается? Вы знаете, что сказал Иисус? Люди, когда Он это проповедовал, они удивлялись, им все понравилось, что Он говорил. Но Иисус поделил их на две категории. Он сказал, что блаженный тот человек и та семья устоит, которая не просто будет слышать и, знаете, может быть, затаив дыхание это, и восторгаться, и удивляться этим всем интересным примером, но кто исполнит это слово. И знаете, если мы в это верим, мы должны быть особенно внимательными к тому, что говорит Иисус. Это чрезвычайно важно. Мы должны помнить, что Его совет самый правильный. И Он говорит: вот так делайте, и будете счастливы. Я помню, как-то я сочитал одну семью молодых людей, и после служения ко мне подошел отец невесты. Вы знаете, он был очень тронут. И он поделился со мной, и он говорит: «Ты не представляешь, как я несчастлив в своей семейной жизни, говорит. Мы живем с женой, говорит, просто ради детей. Мы верующие люди, поэтому я понимаю, что разводиться – это грех. И я не пойду на этот шаг, но я несчастный человек. И я, говорит, так рад тому, что услышали сегодня мои дети, говорит. Может быть, хотя бы они будут счастливы». Знаете, он рассказывал и плакал. И когда он со мной поделился, тогда я заплакал и сказал: «А почему бы вам не поменять все?» Он говорит: «Как-нибудь уж доживем». Я говорю: «Зачем? Зачем? Можно все поменять, можно все изменить. Мы должны просто покориться и подчиниться Слову Божьему». Вы знаете, дьявол нам показывает такие безвыходные ситуации, как будто я знал много людей, которые откровенно делились, что они несчастны. Они это скрывали друг от друга, но они не испытывали счастья семейной жизни. Мне хотелось, чтобы мы в продолжение вот нашей конференции поговорили о супружеских взаимоотношениях, которые дают нам счастье, радость дают. И это чрезвычайно важно. Может быть, кто-то разочарован. Может быть, вы это скрываете от своей супруги или наоборот. Но хочу сказать, что Бог может все восстановить. Иногда сосуд настолько разбитый, и кажется, ну как это можно склеить? Помните, однажды Иисус Христос разговаривал с своим учеником, апостолом Петром, и он ему говорит: «Слушай, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе». И мы собрали, чтобы тоже молиться друг о друге. И он предупредил Петра, он сказал: «Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение». И потом Иисус вдруг говорит, что вы отречетесь от меня в эту ночь. И тогда Симон Петр говорит: Господи, вот они могут, но только не я. Это была самоуверенность, мы должны тоже себя здесь проверить в этом отношении. И тогда Иисус сказал: не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И мы знаем эту печальную историю, что случилось в этой самоуверенности, тогда, когда Иисус в Гефсимане молился, Петр спал вместе с братьями своими, вместо того, чтобы молиться. И знаете, Иисус пришел и говорит: так ли не могли вы пободрствовать со мною хотя бы... Сколько? Один час. Это было трижды. Иногда нам кажется, ну это же один час много, а Иисус говорит: хотя бы один час. И потом случилось то, о чем говорил Иисус. Сначала Петр сказал, что он не знает этого человека, а потом он даже поклялся, что он не знает его. И когда третий раз к нему подошли, об этом пишет евангелист Матфей, он клялся и божился, что не знает Иисуса. Иисус все это слышал. Вы знаете, для иудея это означало следующее. Он должен был поднять руку к небу, когда он божился. Это выглядело примерно так. Будь я проклят, если я что общее имел с этим человеком. И тогда запел петух. Вы знаете, есть очень много разочарованных людей. Они хотели счастья семейной жизни, но не получилось. Что делать? И, к сожалению, знаете, понятие «развод», оно стало употребляться среди верующих людей. Я помню свои молодости, но я не знаю, я не помню таких моментов, чтобы говорили, что христианский брак разводился. Вы не помните такого? Но практически не было такого. Практически не было такого. А потом, знаете, ну не сошлись с характером, там еще что-то. Но Писание говорит, что Бог ненавидит разводы. И Господь хочет, чтобы люди не разводились. Он сделал все, чтобы люди были счастливы. И я хотел обратить внимание, вот прежде чем мы сейчас перейдем, вот тем моментам, о которых говорит Господь, что сохраняет семью, что дает благословение в семье. Я хотел бы, чтобы мы, ну, во-первых, поверили, что Бог может все исправить. И даже если, как Петр, вы знаете, вот так я подумал, вот на что он рассчитывал после этого трехкратного отречения. Знаете, он горько заплакал. Он горько заплакал, и потом, мы знаем, Иисус восстановил его. Там у озера Тивериадского он восстановил его. И он сказал: паси овец моих. Вы знаете, Бог может все изменить. И если даже кто-то из вас живет с этими мыслями, как-нибудь доживу, плохо живу, и никто не знает даже, что такое происходит. Знаете, бывают вот такие истории. Помню, как-то одна сестра, она в собрании имела большое уважение, как христианка. У нее муж был неверующий. Ее даже жалели люди, говорили, вот как ей не повезло. Ну, удивлялись, что она вот с таким терпением живет с таким неверующим мужем. Но на самом деле картина выглядела по-другому. Дома у них был сущий ад. И когда муж ей говорил одно слово, она ему говорила два слова. Когда он говорил два, она ему говорила четыре слова. И когда она говорила мужу: слушай, тебе надо покаяться, если ты не покаешься, ты попадешь в ад. Тогда он говорил: если я попаду в ад, ты уж точно попадешь. Они жили очень плохо. И она не была примером христианской жизни. Но однажды, на одном служении, Бог по-особому проговорил к ее сердцу. И она поняла, что она не исполнила элементарно тот совет Писания, которым писал апостол Петр, что жены должны повиноваться мужьям своим, даже тем, которые не покоряются истине, чтобы они без слов приобретаемы были, видя ваше богобоязненное житие. И знаете, она покаялась. И когда она пришла домой, впоследствии ее муж рассказывал, он никогда не видел свою жену вот с таким выражением лица. Он увидел, что что-то случилось. Непонятно. Он, говорит, сидел на стуле, и она зашла в дом, и она потом медленно подошла. И моя жена очень нежно, говорит, положила свою руку мне на плечо. Я испугался, думал, что случилось. Если бы она мне дала пощечину, говорит, ну, это было бы понятно. Но моя жена и с таким отношением ко мне, говорит, ну, после было еще что-то. Она заплакала и сказала, прости меня, Христа ради, я жила неправильно. Я не показала тебе Иисуса своей жизнью. Я была преткновением, собственно, прости меня. Вы знаете, он потом рассказывал, говорит, я думал, ну, притворяется. Я же знаю свою жену. Роль играет точно. И я, знаете, стал за ней наблюдать. Я стал ее даже провоцировать на конфликты. Новая жена, другая жена, другие отношения. И вы знаете, прошло какое-то время, и однажды он ей сказал, слушай, познакомь меня с твоими братьями и сестрами. Познакомь меня с твоим Богом. Возьми меня на собрание. И он покаялся. Он покаялся. И впоследствии, когда его друзья просили иногда рассказать, как он пришел к Богу, он говорит, я покаялся через смерть своей жены. А некоторые говорят, о, а мы не знали, что у вас вторая жена. Он говорит, нет, первая. А как вы говорите, пока умерла? Он говорит, вот та прежняя с той жизнью умерла и воскресла новая. И знаете, он увидел образ Иисуса. И эта мысль уже звучала на собрании, если Царствие Божие в нашей семье. И вот в одном месте Священного Писания написано, когда Иисус вошел в один дом, написано, стало слышно, что Он там живет. И я хотел вот вернуться сейчас к тексту Писания, где написано, псалмопевец говорит, «Всегда видел я пред собой Господа, Он одесную меня не поколеблет». Друзья мои, я думаю, это серьезная проблема, когда люди живут двойной жизнью. Одни они в собрании, в церкви, а в семейной жизни совсем другие. Мы призваны, чтобы Царствие Божие жило. Не может быть церковь хорошая, если семьи плохие. Мы это слышали. Но если в каждой семье живет Христос, тогда мы собираемся вместе, и люди, когда приходят на наше собрание, говорят, истинно с вами Господь. Мы испытываем это счастье. Почему важно осознанно жить в присутствии Бога? Я хотел бы, чтобы это стало решением каждой семьи сегодня. Но и чтобы эта мысль была лучше понятна, одну иллюстрацию. Как-то одна моя соседка, когда я жил еще в Казахстане, мне говорит, меня звать Франц. И она говорит, Франц, ну, я вот работаю на производстве, и одна ваша женщина работает со мной. И она мне говорит, если у вас все такие, к вам никто не придет. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, слушай, такая наглая, говорит, такая дерзкая, да? За словами вообще не следит, остро на язык, да это что-то ужасное. Я говорю, кто такая, фамилия? Она говорит, я тебе не скажу. Я говорю, почему? А я, говорит, не такая, как она. Я тебе не выдам ее, говорит, да. Я ей говорю, Люд, ну тогда ты поговори сама с ней. Скажи, слушай, ты же христианка. Ты должна мне показать пример. Ты должна жить так, чтобы я, глядя на тебя, Бога полюбила и так далее. Она говорит, да все, я ей это уже говорила. Бесполезно, говорят. Я стал молиться, очень усиленно молиться об этом. И прошло немного времени, как-то она мне говорит, Франц, иди сюда. И там через забор мы там жили с соседей, она мне говорит, сработало. Я говорю, что сработало? Поменялось. Я говорю, что ты ей сказала? Она говорит, знаешь, в очередной раз, когда она вела себя так нагло, я ей сказала, а между прочим, Франц мой сосед. Вы знаете, она напугалась, говорит, да? Она напугалась, говорит, да? И говорит, и поменялась, говорит. Но что она потом сказала, знаете, наполнило мое сердце большой скорбью. Она говорит, она не боится Бога. Она тебя боится. Она не берет в расчет Бога. Может быть, она даже неверующая, говорит. Почему она так ведет себя? Вы знаете, я тогда подумал, действительно, это же настолько важно осознанно жить в присутствии Бога. И наши дома – это не место укрытия от требования Слова Божия. Это место исполнения тех слов, которые сказал Иисус. И мы начали сейчас вот эту тему с того, что мы сказали, что мы верим, что дом на камне устоит. Но если это правда, тогда мы должны молиться, чтобы нам быть исполнителями. Иисус сказал: «Я уподоблю этого человека». Он будет благоразумный. Я сделаю все, чтобы этот дом устоял. Будет разлитие многих вод, искушения будут, трудности, переживания будут различные. Но они сохранятся. Муж и жена в любви, дети в послушании родителям. Это будет особо благословенный дом. Это будут счастливые люди. Это то, о чем многие люди мечтают. И если что-то сломалось, и уже какие-то трещины есть в доме нашей жизни, я имею в виду духовный наш дом. Друзья, давайте мы сегодня просто отреагируем на слова Господа. Давайте мы сегодня скажем: Господи, покажи мне мое сердце. И потом скажем: Господи, покажи мне твое сердце. Когда речь идет о супружеских взаимоотношениях, тогда проблема в чем? Есть искушение винить другую половину. Вот дети непослушные, или жена непокорная, или жене кажется, муж такой непутевый. Как-то я помню, работал во вторую смену, пришел домой, поздно, семья уже вся отдыхала, я так тихо, чтобы не потревожить. И смотрю, у нас там лежит книжка одна. Первый раз ее тогда увидел, называется «Господи, измени меня». Я так стал ее пролистывать, смотреть ее, моя супруга ее читала. Может, вам знакома эта книга, да? Но там смысл примерно такой. Одна сестра, она была во всем разочарована. Она была разочарована в семейной жизни, и она молилась: «Господи, измени мужа, какой нехороший муж». Она была разочарована в своих детях, молилась, чтобы Бог изменил детей. Она была разочарована в церкви, она уже подумала, может, церковь поменять надо, потому что она была разочарована и в пастыре, который нес ответственное служение. И она молилась: «Господи, измени же этого пастыря, или я пойду в другую церковь». Она была разочарована в работе, в начальнике, где она работала, во всем. Но однажды Бог ей показал ее сердце. И знаете, тогда она стала молиться по-другому. «Господи, измени мое сердце, измени мою жизнь». Знаете, когда мы честно подходим к Богу, в Его присутствии, Бог нам показывает нас самих, и что мы должны сделать, чтобы изменились отношения во славу Божию. Помните, пророк Исаия, мы читаем в 5 главе, он, видя все, что происходит в народе, он там 6 или 7 раз сказал: «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам». «Горе вам!» И потом мы читаем 6 главу. Он говорит: «Я увидел Господа, сидящего на престоле, высоком превознесенном». Он увидел серафимов, которые восклицали: «Свят, свят, свят!» И когда он все это увидел, он увидел свое сердце. И он сказал: «Горе мне! Горе мне! Я человек с нечистыми устами». В присутствии Бога он увидел свое сердце, он увидел то, что мешает ему, да? И тогда, когда произошло очищение сердца, уст его, тогда он услышал голос Господа. Все было восстановлено. И Господь сказал: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И он сказал: «Вот я, пошли меня, теперь можно». Сердце очищено, уста очищены. Друзья мои, я верю, мы же много молились об этом, чтобы Бог благословил нас. И мы пришли не просто послушать какие-то истории. Мы хотим, чтобы... Вот это благословение, о котором Господь говорит. Он говорит: «Я это сделаю», Господь говорит. И он исполнит это слово в нашей жизни. Он говорит о том, что Он уподобит нас людьми благоразумными, которые построят дом свой на камне. Апостол Петр, когда писал к Коринфянам, он сказал, что... Вот нету другого основания, кроме положенного, это Христос и Его Слово. И кто строит на этом основании, этот дом устоит. И он говорит, каждого дело обнаружится. И поэтому смотри, каждый как строит. Мы каждый должны смотреть, как мы строим. Потому что рано или поздно она все обнаружится. Все тайно станет явным. И играть роль, это же страшно, тяжело. Как-то один служитель мне рассказывал историю. У них была христианская семья, по названию, говорит. Я даже закончил, говорит, семинарию, говорит. И, говорит, я имел, говорит, даже диаконское рукоположение, говорит. Но я был невозрожденный человек, говорит. Наша семья, говорит, разваливалась. Моя жена не ожидала, что у меня нет отношений с Богом, да. И когда мы поженились, говорит, ну, короткое время более-менее, а потом все стало разваливаться, разваливаться. То есть я играл роль, можно сказать, верующего человека. И говорит, меня домой не тянуло, меня тянуло из дому постоянно, появились друзья, потихонечку стали пиво пить. Знаете, как некоторые говорят, а безалкогольное можно? Вот началось с этого, потом и алкогольное, потом и вино, и потом дальше больше, карты, говорит. И я говорю, на глазах у людей был верующий человек. Но наша семья разваливалась. Все хуже, хуже и хуже. И меня вообще не тянуло домой. Однажды, когда я пришел домой, говорит, я заметил изменения в жизни моей супруги. И знаете, Бог тоже говорил с ней. Ее жизнь тоже была не совсем правильная. И она решила строить семейную жизнь на основании Слова Божьего. Я заметил.

Говорит, и Бог стал со мной разговаривать тоже. И однажды она мне говорит, его звали Роберт. Она говорит: Роберт, у меня к тебе есть просьба. А он мне говорит: а я, говорит, как в этих русских сказках, до полуцарства, говорит, проси, что хочешь. Вот что хочешь. Ну, вот такое отношение, да. И она говорит: знаешь, говорит, к нам в город приедет Билли Грейм, там будет евангелизация, этот случай был в Америке. И говорит, он будет проповедовать. Я бы хотела, чтобы ты пошел. Он говорит: я пойду. Ну и говорит, подходит этот день, смотрю, жена мне там рубашечку, костюм, все, говорит, это самое. Она говорит: давай, давай, торопит меня. Говорит, а я говорю: а ты что? Она говорит: а я не пойду. Он говорит: ну тогда я не пойду. Она говорит: ты обещал. Он говорит: ну да, я обещал, но я не мог не исполнить эту просьбу, и я пошел. Я сидел, говорит, на трибунах стадиона, говорит, на самом верху, и я слушал, я даже критиковал Билли Грейма. Я думал, ну, неудачный текст подобрал, тут можно было другую иллюстрацию, да, но как бы механически, он знал, как нужно, да, кое-какие моменты ему даже не понравились, говорит. А потом, когда все закончилось, говорит, и был призыв покаяния, люди пошли на покаяние, а я остался наверху. Там сижу, уже трибуны пустые, можно сказать. Я там сижу наверху, и в какой-то момент, говорит, это было особое посещение Господа. Когда я стал думать о своей жене, о семье, и Бог мне показал измененную жизнь моей жены. И вдруг я сам не заметил, я сижу и плачу. У меня слезы текут, и я стал молиться один там на трибунах, молиться. Я сказал: Господи, я же лицемер. Я живу неправильно, я делаю вид, но я же... И он покаялся там. Потом я, говорит, спустился тоже вниз, пошел, меня там тоже окружили люди, которые там были с такими бирочками, душепопечители. И, говорит, со мной побеседовали, еще помолились. Я приезжаю домой, и на крылечке меня встречает моя жена, стоит. И я, говорит, подошел к ней и сказал, и я покаялся. Я стал новым человеком. Христос вошел в мою жизнь. И она говорит: я знала это. Он говорит: откуда? Она говорит: когда ты уехал, я встала на колени и молилась за тебя. Все это время я знала эту программу. И я знала, что когда будет проповедь по времени Билли Грейма, и когда будет призыв, и я умоляла Бога, чтобы Дух Святой коснулся твоего сердца, и чтобы Он вошел в твою жизнь. Это был тот момент. Вы знаете, они стали очень посвященной христианской семьей. И Бог очень много пользовался жизнью этого человека. Я могу это вслух назвать, потому что он это свидетельство говорил на одном большом собрании. Это был Роберт Роботович Провост. Может, кто-то его знает, да? Он стал... руководителем Славянского евангельского общества, много совершали служения. Говорит: Бог силен все изменить. Друзья, что Бог ожидает от нас? Я не знаю, нравится ли вам ваша семья, нравится ли вам ваши взаимоотношения, атмосфера. Я хотел начать с того, что когда Господь создал первого человека, Он заметил, что Адаму нехорошо. Ему нужна помощника, ему нужен был... кто-то для общения, равный ему, и он создал Еву, и он привел ее, и это было весьма хорошо. У них было общение. И я хотел с этого начать, говоря о взаимоотношениях. Я хочу сказать, что общение – это основа жизни. Общение – люди должны разговаривать между собой. Семья – это место общения. Давайте сразу проверим себя. Разговариваете ли вы между собою? Что бы вы сказали семье, которая в течение суток 5 минут разговаривает между собой, не больше? Что бы вы о таком браке сказали? Хороший брак или нет? Очень страшно. Но знаете, некоторые христиане, я как-то делал анонимное анкетирование, да, они, я говорю: давайте так, откровенно пред Богом пишите, сколько времени вы проводите в молитве с Богом. Только, пожалуйста, я говорю, не учитывайте время, когда вы молитесь за завтрак, обед и ужин. Ну, тут как не помолиться, а то еще отравитесь, да? А вот действительно, личное общение с Богом.

0: И знаете, некоторые писали 3 минуты и 5 минут. Если всего 3 минуты есть в сутки для общения с Богом, что это за отношения? И если в браке люди не общаются, это медленно умирающий брак. Люди должны общаться. Люди должны разговаривать. И если это нарушено, надо об этом очень серьезно молиться, потому что людей тянут туда, где их слушают и где с ними разговаривают. Сатана покажет другое общество, других людей, где их будут ценить, где их будут слушать, потому что, знаете, для мужчины очень часто общаться с женой – это уметь выслушать жену. Это очень важно. Это тоже очень важное служение – выслушать. Помню, как-то читал в одной христианской газете пример такой в одной семье. У них не было общения. Да? Ну, муж пришел с работы, на диван, газету взял. И жена говорит, ну, давай поговорим. Ну, целый день тебя не было. Я слушаю тебя. Ну, как там дело? Я начинаю что-то говорить. И он говорит, да, говори. Я слышу все. Да, хорошо. И вдруг он слышит, она говорит, перестань дакать, я уже 10 минут молчу. Он не слушал ее, и это очень больно, правда же, да? Люди должны учиться слушать. И если у кого-то есть эта проблема, я просто посоветовал бы, помолитесь сегодня о том, чтобы вам начать разговаривать друг с другом. Это очень важно, это объединяет семью. Мы должны говорить, о чем говорить? Христианская семья, мы говорим о Боге, говорим о Его Слове. И я заметил большое благословение. Ну, например, побыли мы вчера на общении. Что-то нам Бог сказал. Моей половины не было или кого-то не было. И когда мы это рассказываем, что мы пережили, это закрепляется в нашем сердце. И мы получаем благословение, мы не забываем это. И я думаю, что это очень важно. Писание написано, притча Соломона. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Говорить друг с другом – это не спорить, это не ругаться. У некоторых, знаете, все общение сводится к тому, что они пререкаются, они спорят и на повышенных тонах. И говорят, мы целый день разговаривали, вы целый день ругались. Но это не есть общение. Должна быть приятная речь написана. Очень важен сам тон. Я думаю, вы согласны о том, что тон может быть очень грубый, который может раздражать, огорчать. И иногда некоторые говорят, ну что я такого сказал, да? Я же ничего не сказал. Да, ну с каким ты тоном это сказал? Сам тон о очень многом говорит. Я знал историю в одной семье. Сын уехал куда-то учиться. Ну и наконец родители получили письмо от сына, он там пишет что-то. Отец читает, а мать там гладила что-то, белье. И он читает, она смотрит. Отец все мрачнее и мрачнее там. Она говорит, что такое? Что случилось? Он говорит, обнаглел сын. Она говорит, что такое? Он говорит, требует денег. Мать говорит, наш сын, да? Вот представь себе, воспитали на свою голову. Он требует денег там в письме. Мать говорит, да не может такого быть. Наш сын, да. Вот он говорит, вышли денег. Мать взяла письмо, читает, говорит, ты же неправильно прочитал. Ну как, ну смотри. Отец, вышли денег. Он же просит, говорит. А, говорит, ну если просит, говорит, ну тогда пошлем, говорит, да? Вы согласны, что от тона очень много зависит, с каким тоном мы разговариваем друг с другом? Можно говорить даже правильные слова, но если тон неверный, то это несет... Мы должны в почтительности друг друга предупреждать. Для общения мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Знаете, очень приятно видеть сегодня многие семейные пары. И я вот смотрю, сидят муж и жена там. Ну вот, очень хорошо. Ну понятно, может, у хористов другая проблема, там муж где-то там, они должны быть здесь, потому что в хоре поют. Я не об этом говорю. Но когда вы дома? Вы знаете, я бывал в семьях некоторых, да, вот муж как будто вот, ну почему бы не сесть рядышком с женой? Вот даже элементарно. Искать возможности быть вместе и быть рядом. Я думаю, что это тоже очень важно. И говоря обо всем этом, я вспоминаю место, где апостол Петр пишет об очень серьезном таком моменте. Он говорит, чтобы мужья обращались с женами благоразумно, чтобы не было им препятствия в молитвах. И давайте мы тоже на это обратим внимание, чтобы обращаться благоразумно, братья, с женами. Я не знаю, какая у кого атмосфера в семье, но я вот взял с собой одну записочку, которую мне написали не вчера, чуть раньше. На одном той же семейной конференции я получил такую записку. Один брат пишет: «Осветите, пожалуйста, тему обид, истерик и скандалов. По натуре я сам человек очень спокойный, но когда моя супруга устраивает истерики, даже я взрываюсь. Я также не знаю, как мне поступать, когда супруга ходит на меня в обиде днями, потом начинает говорить о разводе, сожалевает о браке, жалеет детей. Очень часто обиды основаны на пустяках. Не то сказал, не так посмотрел, не успел домой вовремя с работы. Также она любит всегда вспоминать годовалые обиды. Я уже давно привык просить у нее прощения за то, что и не виноват даже, чтобы уменьшить периоды обиды. Это очень плохо сейчас. Это видят даже наши дети, ну и так далее, в таком духе». Я вот так почитал и думал: боже мой, представляете себе атмосферу этой семьи? Немножко еще о разговоре. Иногда, к большому сожалению, некоторые перестают разговаривать друг с другом. Например, жена решила воспитать мужа, ей что-то не понравилось, и она неделю с ним не разговаривает. У вас нету таких методов в семье, друзья? Это очень неправильно. Я уверяю вас, что после этого он не кинется вам нежно в объятия и скажет: слава Богу, что ты неделю со мной не разговаривала. Вы знаете, любые вопросы мы должны решать с Богом. И вот это очень печальная ситуация, вот этой записки, что я прочитал в семье. Надо уметь разговаривать, нужно уметь разговаривать, не надо затягивать. И, может быть, я немножко забегаю вперед, но я хотел сказать во взаимоотношения, когда они испорчены, взаимоотношения, когда они натянулись отношения, где-то кто-то что-то неправильно поступил. Инициатор примирения всегда должен быть муж. Всегда. Не знаю, как это нравится мужчинам сейчас, да? Даже если вам кажется, что жена на 99% виновата, а вы всего на 1%. Потому что муж священник. Господь ищет нас, он ни в чем не виноват, да? Но когда мы отступаем, где-то что-то нарушает, он идет за нами, он ищет нас и так далее, и так далее, и так далее. Это наша ответственность. И Библия говорит нам: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот так нужно поступать в семье. И Писание говорит: солнце да не зайдет во гневе вашем. Я знал одну семью, они приняли решение никогда при детях не показывать натянутые отношения. Но, говорит, они уже 2 недели не разговаривали между собой. Мы, говорит, жили лицемерной жизнью. При детях, дорогой, дорогая. И даже мы, говорит, семейный алтарь проводили, Библию читали, вместе молились, да. Но когда дети были в школе или когда на ночь, мы не разговаривали между собой. Мы были в конфликте. Но однажды, говорит, когда мы были очередной раз вокруг Слова Божьего, как семейный алтарь, но не имея мира в сердце. И когда наш один сынок помолился, вдруг он заплакал и говорит: Господи, сделай так, чтобы папа с мамой примирились. Дети это чувствовали. Вот эта атмосфера, вот этот гнет и так далее. И Писание говорит: солнце да не зайдет во гневе вашем. Мирись с соперником, доколе ты на пути. То есть вовремя это сделать. Заканчивать день правильно, проверять свои отношения. И если что-то неверно, проявлять инициативу, примирению. Один брат как-то рассказывал, говорит: жена, говорит, натворила столько дел, я был страшно обижен на нее. И я смотрю, она со мной еще не разговаривает, нет бы пойти навстречу мне, да? И я там: нет, она, говорит, такая упрямая, говорит, я так устал, говорит, это длилось день за днем, и я молился: Господи, ну что делать, ну что за... что за отношения, что за семья, домой не тянет, плохо, тяжело все. И говорит, как-то молюсь в комнате, говорит, Господи, что мне делать? И Господь говорит, иди попроси прощения у жены. Я говорю, Господи, ну ты же знаешь, что она больше виновата. Ты же знаешь, что я жду от нее этой инициативы. И Господь говорит, ты глава семьи, иди регулируй отношения. Я пошел. Пошел, но хотел это искренне сделать. Она моет посуду. Я тихо подошел сзади, вот так положил ей очень нежно. Руки вот так на плечи и говорю, дорогая. Она вдруг резко разворачивается. Пошел вон, говорит. Не подлизывайся. Меня как ушатом холодной воды. Я пошел опять в свою комнату. Господи, ну ты же видел. Ну ты же видел. Что мне делать? Я опять молюсь, и Господь говорит, иди еще раз к жене, попроси прощения. Я говорю, Господи, ну... Господь говорит, иди. Я помолился, знаете, получил мир в сердце от Бога. И пошел снова. Она еще мыла посуду. И я опять положил ей руки на плечи и сказал, дорогая. Она снова резко повернулась, но говорит, крепко меня обняла и сказала, ради Христа прости, я виновата, я согрешила. Он говорит, я тоже виноват. Она говорит, нет, я виновата. И говорит, и мы примирились, говорит. Но знаете, что еще очень важно? Как Христос простил, это очень важно. Может, у кого-то сложные отношения, да? Некоторые говорят, время лечит, это неправильно. Да, в какой-то мере, но Христос лечит сердца. Он объединяет сердца. Что очень важно, это замечено из практики, из опыта. После того, как супруги примирились, обязательно надо попросить прощения у Господа. Обязательно. Потому что вот тот разрыв, который произошел между супругами, это также разрыв между Богом и каждым из них в отдельности. Потому что все, что мы сделали наименьшему, мы сделали Ему, Господу. Мы согрешили и огорчили Господа, нарушая вот Его установление. Он говорит, чтобы мы прощали друг друга, если что-то случилось. Чтобы мы шли навстречу друг другу. И знаете, почему это еще помогает? Вот когда нас Господь прощает, написано, Он не вспоминает. Он грехи наши бросил в пучину морскую, и написано, или за хребет написано в другом месте, да, и не укоряет, и не вспоминает. Когда мы это не делаем вот так молитвенно с Богом, тогда на другой день мы же можем повторить это снова. И тогда мы услышим, вот ты вечно, ты всегда, ты только обещаешь, ты не меняешься. А напоминающий проступок теряет друга, это наоборот разрывает отношения. Но когда мы это сделали молитвенно пред Богом, искренне исповедали, покаялись, попросили прощения за эти неправильные отношения, тогда это дает силы и не будет этих упреков, и не будет этого напоминания. И знаете, я хотел просто предостеречь, никогда нельзя подводить общий знаменатель, потому что это огорчает Господа, когда мы говорим, вот ты вечно, ты всегда, но не всегда же, но не вечно же, да. И поэтому давайте мы на это тоже обратим очень серьезное внимание. Писание говорит о том, чтобы мы были внимательны друг к другу. Вот такой простой совет, чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы мы поощряли к любви и к добрым делам. Я как-то вернулся с одного служения, был, ну, откровенно уставший. Очень, а мне на другой день очень важна встреча одна, там много людей. Я должен был там говорить, как бы, ну, центральную тему раскрывать, проповедовать это. Я прихожу, смотрю, моя жена уставшая, она там дома убирает, маленькие дети, она беременна в ожидании ребенка. И я так виновата, говорю, Оля, ой, я вот так занят сейчас, я должен еще готовиться. Она говорит, да-да-да, я все понимаю, иди готовься. Я закрылся в своей комнате там, молюсь там, ничего не идет. Господи, помоги, ничего не идет. Полчаса, ничего не идет. И я говорю, Господи, почему так? И Господь мне говорит, иди, помоги жене убраться. Я понял, что я должен сделать, я попросил прощения. Пошел, говорю, Оля, прости, я виноват. Она говорит, ну ты же занят. Я говорю, прости, пожалуйста. Садись. Я посадил ее на диван. Я взял пылесос, убирал, там, вытряхал половики, там, вытирал, все делал. Она говорит, ну, уже хватит. Нет, я говорю, теперь до конца. И когда, знаете, все до конца было сделано, мы еще раз помолились вместе. И я зашел в свою комнату, я свидетельствую вам пред Богом. Я не успевал записывать те мысли, которые Бог мне посылал, когда все было отрегулировано и все было правильно сделано. Это очень важно. Это очень важно. И когда мы говорим об общениях, мне вчера кто-то задал вопрос, как вы это совмещали в вашей семейной жизни, частые поездки и так далее, да? Ну, знаете, мы можем быть дома и не дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, я объясню. Звоню в одну семью, как-то мне нужен был один брат, и поднимает телефонную трубку его супруга. Я знаю ее тоже по голосу, все, привет, привет, как дела, все нормально. Я говорю, позови, пожалуйста, мужа, он сильно занят. Она говорит, он сейчас беседует, он сейчас общается со своей женой. Я говорю, извини, не понял. Я говорю, я с кем говорю? Она засмеялась. И она говорит, да он же мне изменил. Я говорю, как изменил? Она говорит, а он, говорит, женился на компьютере, говорят. Он общается, говорит, с компьютером сейчас, говорят, да? У нас нет общения. У нас нет общения. И это же проблема, правда же, да? Это очень страшно. И я помню, я тоже вот как-то с одного служения приехал, жена там торт спекла, дети все собрались вечером за столом, и все такие рады, ну, как бы, папа вернулся. А я сижу и думаю, так, у меня же завтра братский совет по местной церкви, думаю, мне же надо вот этот вопрос не забыть, да-да. И вот этот обязательно надо будет записать, вот этот вопрос. И вдруг в своих размышлениях я слышу голос жены, Франц, Франц, я говорю, а? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. И знаете, я смотрю, у нее тоже слеза так потекла. И она мне говорит, вернись домой. И я искренне попросил прощения у своих детей, у своей жены. Это неправильно. Это неправильно. И я дома, я должен общаться с ними теперь, правильно, да? Потому что иногда говорят, на каком месте церковь, на каком месте семья и так далее. Мне очень нравится, помните, когда-то Иисус Навин увидел отступление от Бога в народе, и он сделал там конгресс, собор такой, сделал. И он им сказал очень важные слова. Он говорит, я и дом мой будем служить Господу. Сначала я принимаю решение, это моя ответственность, и мой дом. И если в доме этого нету, тогда как служить Богу? И поэтому это очень трудно разделить церковь и семью, потому что семья – это тоже часть церкви, и не худшая часть церкви, правда же? Но я полагаю, что верно при супружеских взаимоотношениях правильных, верно, чтобы на первом месте был Бог, потом жена, потом дети, потом церковь. И потом служение погибающему миру. Это не все понимают. Но когда это правильно и духовно сделано, не будет ущерба в деле благовестия, не будет ущерба ни детям, никому. Потому что в одной семье я слышал свидетельство детей, они говорили, наш папа любит всех погибающих женщин, только маму не любит. И что это за служение? У нас нет времени много об этом говорить, но я хотел сказать, что строит отношения, о чем Бог вот так просто говорит. Например, молитесь друг за друга. Это тоже очень важно, чтобы мы молились друг за друга. Муж молится за жену, жена молится за мужа, родители за детей, дети молятся за родителя. Это очень важно. Писание говорит нам, чтобы мы любили друг друга. Я не знаю, есть семьи, где не благодарят. Элементарно, обед покушал, я как-то в одной семье был, я смотрю, он даже спасибо не сказал жене. Я говорю, почему ты не поблагодарил жену? Он говорит, ну так я ж добытчик, это ее обязанность, я деньги принес, купил, и она должна это делать. Это очень неправильно, это очень неправильно. Писание учит нас, чтобы мы благословляли друг друга. И я, к сожалению, замечаю, что в некоторых семьях нету этого, чтобы они благословляли друг друга. Муж уходит на работу, жена, пусть Господь благословит тебя. Я буду молиться за тебя, помни, тебя здесь ждут и любят. Поцеловала его, помолились, он ушел. Как вы думаете, его тянет домой? И когда он вернулся, то же самое. Мы так рады, что ты снова дома. Поблагодарим Господа. Я думаю, что это очень важно. Что еще недостает, на что я хотел очень коротко обратить внимание? Уметь просить прощения. Согласитесь, что мы с вами не ангелы. И я хочу сказать, если вы в супружеской жизни не просите прощения друг у друга, вы грешите. Вы грешите. Потому что, ну, например, один брат говорит, жена говорит, вот муж мой никогда не просит прощения. И я с ними беседую, у них конфликт постоянно. Он говорит, как не прошу, я вчера у тебя просил прощения. Она говорит, ну ты скажи честно, вот что ты вчера говорил? Ну, говорит, у нас были натянуты отношения, и я ей сказал, ладно, не дуйся. Я говорю, это было твое покаяние? Он говорит, ну да. Скажите, это покаяние? Нет. Я согрешил, прости. И знаете, неправильно, если, например, он так скажет, а жена скажет, проехали. Или, допустим, забудем. Это неправильно. Она должна сказать, прощаю. Ради Христа прощаю. Если 7 раз в день скажет каюсь, прости. И не надо говорить, все, надоело уже с твоими покаяниями, да? Все равно ничего не меняется. Надо уметь просить прощения и надо прощать. Это тоже очень-очень важно. И я хотел бы еще в заключение буквально пару слов сказать. Я понимаю аудиторию, да, но в супружеских отношениях очень важны правильные интимные отношения. Я не буду это расшифровывать, но на это нужно тоже обратить внимание, потому что это не только право, это обязанность супругов. Это обязанность супругов. И очень часто неустройство семейной жизни находится именно там, в спальной комнате. И последнее. Чтобы строить взаимоотношения, нужно, чтобы муж был под главой Христом. Всякой жене глава муж, а мужу глава Христос. И если этого нету, не может быть правильных отношений и не может быть благословений. И поэтому, братья, может быть, кто-то из вас разочарован своей семейной жизнью. Покоритесь Слову Божьему. Подчинитесь Слову Божьему. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Начните поступать по Писанию, и Бог благословит. То же самое с сестрой. Пусть Бог благословит. У нас есть очень много добрых советов в Священном Писании, которые Бог дал нам, чтобы у нас была счастливая семейная жизнь. И знаете, даже вот то, что никто не знает друг о друге, даже в семье. Ну, например, я что-то думаю про свою жену, и она не знает. Очень часто бывает в семье так, жена мужа спрашивает, о чем ты думаешь? И он говорит, ни о чем. Почему? Он боится сказать, что он думает. Он не хочет. А Писание говорит, что Бог будет судить помышления и намерения сердечные. И пророк Захария говорит, зла друг против друга не мыслите. Даже в мыслях я могу согрешить против своей супруги. Она это, может, никогда не узнает, но это все формирует хорошие отношения или разваливает наши отношения. Мы должны во всех этих вопросах очень бодрствовать. Дом, который основан на камне, он устоит, говорит Господь. И я думал, как же нам лучше это сделать сейчас, если мы сейчас будем уже готовиться к обеду, мы сейчас будем уже молиться. У меня вот так на сердце предложить. Вы знаете свою семейную жизнь. И вы знаете, доволен Бог или недоволен. Может ли Он сказать на вашу семейную жизнь «хорошо»? А если нет? Это надо принести в свет Божий. Если Бог показал нам наше сердце, если действительно под влиянием Слова Божьего мы увидели свою неправоту, И мы готовы теперь уже не обвинять свою супругу или супруга, а сами поменяться. Мы увидели, что мы несем ответственность, мы где-то были неправы и готовы попросить прощения. Я думал, ну правильно же было бы, чтобы тогда жена у мужа попросила прощения, муж у жены попросил, может быть, дети у родителей, родители у детей. Я не знаю, может, это сильно будет большое движение, но я хотел попросить, давайте мы молитву сделаем таким образом. Молится семья вместе. Никто не подходите. Если вы без семьи, вы отдельно молитесь. Если муж и жена, вы найдете друг друга, вы станете рядышком. Если ваши детки, возьмите их тоже в круг. И если Бог вам показывает, что вы строили не на камне, вы много нарушили, попросите прощения у своей семьи. И помолитесь Богу, помолитесь друг за друга, чтобы вам строить отношения по Писанию. Повиновение, любовь, внимание, прощение, благословение друг друга. Общение. Пусть Господь нас благословит и духа не угашайте, друзья. Это очень важно. Мы сможем такую молитву сделать? Хорошо. Давайте так. Можно выйти в проходы, чтобы удобнее было. Вот тут как-то там оно. Давайте мы теперь возьмем это время. Это время для молитвы. Вот муж, жена, станьте рядышком. Если дети ваши, возьмите к себе, пригласите, да. А если кто-то один, вы один молитесь пред Господом. Время для молитвы.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Дорогие друзья, продолжим вникать в Слово Господне. Тема «Угождать Господу», «Угождать Богу». Тема моих размышлений об угождении Господу, она будет начинаться с начала книги Библии. Но давайте сначала мысленно сделаем обзор своей повседневной даже жизни. Мы встречаемся с таким явлением, как угождать. Я даже такой термин себе написал: угодничеством мы занимаемся или нет. Пусть он не звучит как-то вычурно, как-то неприятно, потому что угождать, от него происходит слово угодничество. Не в отрицательном смысле, а пусть оно звучит как термин угодничество. Что мы с собой делаем, когда мы проснулись, когда мы вот бодрствуем уже? Мы угодничаем в отношении тела своего. Мы его одеваем, мы делаем необходимое, нужное. То, что мы называем потребностью, но это угодно телу нашему, да, мы говорим, если выразиться таким термином, да, это угодно. То есть явление угодничества, оно встречается очень обширно в Писании и пронизывает все стороны нашей жизни. Давайте только, ссылаясь на тексты Писания, не открывая этих текстов, буду напоминать, и их причем немного, упоминаний, а их намного-намного больше. Итак, 1 Коринфянам 7 глава, 33-34 стих. Я думаю, многие уже вспомнили и сказали, так там же идет речь об угождении мужа жене, а жены мужу, и угождение Господу. И эти тексты там есть. Давайте Титу 2 глава, 9 стих. Там: «Рабы, угождайте господам». Об угодничестве идет речь. Римлянам 15.1. Угождать себе. Идет речь об угождении себе. Мы не говорим духовного значения этих текстов. Мы говорим о том, что Писание очень обширно разбирает или освещает этот вопрос. Еще некоторые примеры. Галатам 5.13. Угождение своей плоти, Колоссянам 1.10, угождение Богу, и не только эти тексты, многочисленные. Деяния апостолам 25.9, правитель Фест, угождение народу. Римлянам 15.1, угождение немощным. Давайте вспомним такой интересный момент, и это не однажды так. Мы увидим это еще в других местах Писания. Авраам, беседуя с Господом и прося его о своем племяннике, Господь отвечает: «Вот в угодность тебе». И это сплошь явление мы встречаем в нашей жизни. И я бы выразил таким образом, что угодничество, угождать кому-либо, себе, в отношении кого-то, это явление, присущее нам внутри нас, и мы рождаемся с этим. Поэтому вопрос угождения – как вообще, как факт, а как явление в жизни, он восходит к древности и является первобытным. Я намеренно использовал этот термин «первобытным». А значит, обратимся к книге «Начал», «Берешит», да, книге, и увидим из книги «Бытие». Дерзну выразить такую мысль, друзья. Когда мы открываем третью главу книги «Бытие», и читаем о грехопадении и о беседе змея с женой, мы можем задаться вопросом и попытаться найти ответ, хотя он может быть и дискутабельным. Зачем жена отправилась и без мужа? На семейных общениях нередко подчеркивают этот момент и говорят, что ну вот нехорошо, надо было бы быть вместе, устояли бы в искушениях. И дают назидание. Но здесь я хочу повернуть и показать другую сторону. Возможно, допускаю, что она, заботясь о муже и желая доставить ему приятного, искала плодов таких, которых он еще не кушал. Возможно. Можно критиковать это, но это возможно. Почему? Потому что вторая мысль, которую тоже хочу здесь выразить, Творец наш, о чем брат Виталий прежде меня сказал очень основательно. Он из какой мотивации вообще творил все то, что сотворил?
Мы не можем этого понять. Ну, вообще, как бы нам это закрыто, но общую мотивацию я бы выразил так. Это его мотивация в угоду себе. Ну, может быть, звучит как-то странно, да, как-то мы так не говорим никогда. Но, а какая его мотивация? Некоторые другие, осмысляя Писание, пытаются выразить это другими словами или другими терминами. Ну, а если этим термином, этим словом постараться, попытаться понять, да, осмыслить его как Творца, а зачем он это все делал? И то, что он делал, угождая себе, это в чистейшем самом смысле, потому что он праведен и свят, и мы не можем приписать к его угождению себе что-либо отрицательное, греховное, недоброе. Но в некотором смысле можно было бы и сказать, он в угодность себе это делал, ему приятно это было, он угождал себе. Я надеюсь, что мы поняли эту мысль правильно. А раз Творец создал человека по образу и подобию, то явление угождения, оно присутствует в природе человека. Вот потому и сослался на Еву, которая, возможно, желая угодить мужу в лучшем еще до грехопадения, угодить мужу, она отправляется, возможно, на поиски какого-то плода, чтобы доставить приятное своему мужу. На этом я не буду сосредотачиваться, я только стараюсь углубиться, чтобы постараться понять вот это явление угождения вообще как явление в нашем естестве человеческом. А теперь, чтобы раскрыть и постараться раскрыть эту тему угождения Господу, я хочу вместе с вами поисследовать четвертую главу «Бытие» и прочитаю с первых стихов известный нам текст, послушаем. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, прибрала я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот этот текст. Давайте мы из этого текста увидим. Увидим, отвечая на некоторые вопросы. Цель или мотивация, такие слова мы уже готовы осмысливать, оперируем в нашей речи и в понятиях, да? Мотивация Каина и Авеля тому, чтобы принести дары. Опираясь на вчерашнюю беседу брата Михаила, хотел бы обратить внимание, в его схеме там было слово «вина». Это универсальное явление, которое появляется в душе человека после грехопадения. Виновность человека. Мы не просматриваем это в персонажах первых людей Адама и Евы очевидным таким ярким образом, хотя и можно. Но вот здесь, в этом отрывке, я бы хотел акцентировать внимание именно на вот этих двух личностях. Каин и Авель. Убедительно, или лучше так построю фразу, убежден, и потому так говорю, что они из чувства вины, виновности, они через какое-то время берут от того, что они имеют в жизни, и приносят это в жертву. Итак, первое убедительное предположение, что виновность, как универсальное явление, подталкивает их на приношение этому. Второе. Угождение, как универсальное явление души человека, которое было еще заложено до грехопадения, оно
тоже накладывает на эту мотивацию свой оттенок, свою сторону. И вот теперь, желая угодить Господу, с которым они имеют общение, и мы это видим по тексту, что они разговор имеют, в частности, разговор Господа и Каина, они желают решить вопрос виновности. Вопрос виновности через дары. И теперь давайте постараемся проследить, как угождает Авель и как угождает Каин. Сначала давайте обратим внимание, здесь больше в этом именно тексте говорится на угождение Каина Господу, стремление его угодить и результат этого угождения. Итак, Каин берет от того, что он смог взять в жертву, то, что он делал. Это то, что нужно было ему. В принципе, он мог воспользоваться дарами земли или то, что он взял от земли, как земледелец, и использовать это в своей жизни. Кушать и насыщаться. Но он это берет от себя, отрывает и приносит в жертву. То есть желает отдать ее и уже не пользоваться. Ну, это и назначение жертвы. Тем самым стараясь выразить свое внутреннее мотивацию, свое, то, что внутри у него, и показывает это. Но удивительно то, что Господь не принимает. Для него удивительно, для Каина удивительно. И после того, когда Господь не принимает его жертву, он огорчается. Здесь об этом четко зафиксировано. Господь смотрит на него и задает ему два вопроса. Почему ты огорчился? Слово «огорчение» в словаре, оно переводится как даже «воспламениться», «разгореться», «разгневаться», «разгорячиться» и даже в некотором смысле «соревнование». Я хотел бы, чтобы мы на это соревнование тоже обратили внимание. Это как внутренняя какая-то позиция человека. Почему он разгорячился? Он задает ему вопрос, почему ты разгорячился? Почему ты пришел в такое состояние? Второе, от чего поникло лицо твое? Я хотел бы на этих двух вопросах сформировать мысль. Господь показывает или старается двумя вопросами озадачить Каина, чтобы он посмотрел внутрь себя, то есть в содержимое, а потом посмотрел на форму выражения своего содержимого. Лицо поникло. Связь внутреннего и внешнего. Два вопроса, которые он ему задает. Посмотри вовнутрь и посмотри на себя. Если ты не понимаешь себя внутри, посмотри на себя в зеркало, наружу. Почему поникло твое лицо? Вот твое зеркало. И ты загляни себя вовнутрь и исследуй, и ты что-то откроешь в себе. И убежден, потому так и говорю, что это отношения, взаимоотношения, познание себя. Я бы хотел выразить такую попутную мысль, когда брат Михаил вчера преподавал, говорит, по каким книгам мы можем это узнать? Мне бы хотелось, ну я для себя вписал это, говорит, книгу познания себя, вникай в себя. Я бы эту книгу еще туда поставил. Ну это мне. Может быть, там она в схему не вписывается, но мне интересно познавать себя. Это еще одна удивительнейшая книга. Да, у меня нет инструмента правильного познания себя, поэтому я обращаюсь к Писанию. Но люди, многие, даже не обращаясь к Писанию, они желают познавать себя. Поэтому слышим слово «психология». Они свои инструменты изобретают познание. Ну и тоже есть там трезвость, разумность в этом, но не об этом речь. Итак, он дает ему инструменты, два инструмента. Мы не видим ответа Каина, но мы видим помощь Господню в ответе Каину, чтобы он мог правильное размышление иметь в ответе. Итак, какую мы цепочку выстраиваем? Я хотел бы, чтобы мы выстроили по пунктикам, да? Я их не называю сознательно, но желаю, чтобы мы их как бы обозначали себе. Вот эта динамика развития, угодничество, как явление в жизни человека. Итак, он обращает внимание и говорит, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Итак, он обращает его взор, внутренний обзор внутрь себя. И говорит, когда я смотрел, когда ты приносил жертву, я смотрел не только на твой дар. Я смотрел, и здесь в тексте это есть, на Каина и на дар его.
Он не смотрел только на дар. Он не смотрел только на то, что он принес туда, на этот жертвенник. Он смотрел внутрь и наружу. Поэтому это еще одна мысль попутная, которая разбивает всякие основания тем людям, тем христианам, которые говорят, Господь смотрит только на сердце. Не так. Он смотрит и на сердце, и на проявление. Но он это делает умышленно и ради благости своей, о чем мы слышали вчера, брат Виталий, подробно, углубленно, углубил, чтобы мы поняли благость его в том, что если ты туп, извините за такое слово, и не можешь понять свою внутренность, то вот твоя внешность. И тебе об этом будут говорить. А ты немножечко приди в себя, как тот сын, и пойми, что у тебя внутри. Итак, он говорит, посмотри на себя внутрь. Что ты видишь? Если ты делаешь доброе, то какая реакция внешняя будет? Что будет? Что происходить будет с тобой? Ты поднимешь лицо. У тебя будет... Это все написано на лице. То есть твоя мотивация... Перефразируем, даем ответ. Твоя мотивация... Вот ты приносил дар... Но я видел твою мотивацию. Ты хотел угодить мне, но я видел твою мотивацию. И я тебе ее раскрываю. Ты ее или не понял, или не захотел понять. Когда ты нес эти дары, ты уже, может быть, смотрел через плечо на Авеля и соревновался с ним. Может быть. Каин, ответь себе. Зачем ты это делал? Вот ты нес дар. Ты с какой целью это делал? Да, я хотел, чтобы вот угодить тебе. Может быть, решить вопрос виновности, устранить. И я сознательно повторяю эту мысль, потому что у Авеля будет серьезнейший контраст. И он обращает к нему внимание на глубину его проблемы. И обращает внимание, говорит, посмотри, у двери сердца твоего лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Мы на этом остановимся. Почему? Потому что я бы вместе с вами теперь хотел для осмысления посмотреть на контраст, на Авеля. Авель тоже несет дары. Мотивация Авеля, предполагая и убеждая с Писанием из контекста Писания, что человек имеет эту виновность. И вчера брат Вениамин говорил об этом в господстве, когда человек желает решить тоже вопрос виновности своей через покаяние. Мы об этом говорили вчера, да? И вот он, желая решить вопрос виновности, это от древности пути обнаруживаются. Вот они пути. И вот путь Авеля. Каков? Авель берет жертву и приносит. Господь тоже смотрит на кого? Только на жертву? Нет. Он смотрит на Авеля и на его жертву. А теперь я вместе с вами хочу обратиться к ответу, который новозаветный теперь пророк в послании евреям от Духа Святого исследовав дает ответ, а как Авель принес эту жертву? Послание евреям, 11 глава, 4 стих. Ответ. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Скажите, еще он говорит? Ну, сейчас говорит, сегодня говорит. Ну, говорит. Теперь давайте вникнем. Почему же это внешнее выражение внутреннего Авелева говорит и до ныне? О виновности хорошо сестра говорит, мы утвердились в этом и продолжим дальше. Итак, первое слово, которое находим в ответе – верою и Авелевою верою. Ну а в чем эта вера была его? Нам это принципиально исследовать, потому что это было... Его вера, она выразилась в его жертве. И жертву Бог принял, и эту жертву, скажите, а что больше, жертва или жертвенник, который освящает жертву?
Как Иисус давал наставление? А чем клялись они? Это намек, чтобы мы мысль эту удерживая хранили, что не сама жертва сама по себе. Потому что люди нередко увлекаются этой мыслью и говорят, они хотят оторвать внутреннее от внешнего, жертву сами по себе. Сделать вот жертву. И нередко в душепопечительный говорит, что мне сделать? С одной стороны, внешняя часть вопроса прозвучала, и она на нашем плакате, перед нашими глазами. Что повелишь мне делать? Но вопрос мотивации внутреннего, целеназначения, какое было внутри целеполагание, то есть из-за чего я это делаю? Оно не проходит мимо Божьих глаз. Итак, верою Авель. И вот он смотрит на Авеля и на его жертву. Что он видит в Авеле? Каин идет угодить Господу и желает решить проблему своей виновностью жертвой, но не внутренним состоянием. И он не может пересилить грех, который лежит у двери сердца его. Авель, он идет со своей жертвой, ну, то, что он смог сделать. То, что он взять мог в свою руку, да. А это тоже ему, он мог бы в своей жизнью использовать. Но он это несет в Господу, в дар, в угодность, угодить ему. Желает тоже получить прощение, то есть виновность устранить. Но в размышлениях, дерзну так сказать, он размышляет. Это я не могу убедить, что именно так размышлял, но финал таков. И мы это видим из Писания. Если я теперь постараюсь ублажить, угодить Господу только жертвой, не пойдет. То есть не сработает это. Я такими простыми стараюсь словами выразить. А что же сработает? Что действительно будет приятно Господу? Если я, извините за такое слово, я так и в конспекте написал, если я сделаю ставку на жертву, говорит, нет, я понимаю Господа, что ему не это надо. И он несет эту жертву верою в благо.

на жертву, а Авель на Господа прощающего. И потому он стоит в перечислении тех, которые верою и приобрели это. Он получил вмененную от Бога праведность. И Бог засвидетельствовал это. И теперь мы имеем важный очень момент, отправной. Почему я на этом так и остановился? Почему сознательно это сделал? Угодничество как явление, я не имею в виду отрицательном контексте это слово, термин, да? Мы удерживаем это. Мы как универсальное явление нашей души угождать. Какая мотивация нашего угождения? Это стояло в начале у первобытных людей, вот они в бытие, мы на них посмотрели, и теперь мы отправляемся дальше в экскурс по Писанию, чтобы увидеть, как развивался этот вопрос угождения внутри человека, внутри его души, как на этот вопрос смотрел Господь, и как Он желает, чтобы мы рассматривали теперь в контексте Нового Завета. Вообще всего Писания и Нового Завета. Это, можно сказать, вторая часть. Я подошел к второй части. И теперь вместе с вами открою текст Исход, 15 глава. 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней» и так далее. Итак, делать угодное пред очами Его. Ведь народу надо было осмыслить это слово, осмыслить, понять, да? Если ты будешь слушаться гласа Бога и делать угодное. И вот народу надо осмыслить. Угодное. Ну, какой вопрос возникнет и у нас, и у всякого человека? Ну, если бы я задал тоже брату Вениамину вопрос, сказал, сделай мне угодное. Какой бы он вопрос мне вероятнее всего поставил бы? А что ты хочешь? Ну, то есть вопрос задать, что? А что сделать, чтобы мне было угодно? И в вопросе, когда мы стараемся осмыслить это, вот угодное, что сделать угодного? Господь помогает человеку осмыслить этот вопрос. Потому что если, подобно Каину, человек отдает на откуп, в кавычки возьмем это слово, греха, который лежит у двери сердца, то эта угодливость, она уходит в такие стороны, о которых мы читаем многочисленными жизненными примерами людей из Писания. Давайте только некоторые из них напомним. Давайте вспомним Самсона. Во вступительной части брат Вениамин напоминал нам, что эта местность, вероятнее, здесь, в далекие времена, Самсон здесь тоже мог проходить. Да? Скажите, желая угодить себе, он берет жену, а потом его падение, которое произошло. Давайте в контексте нашего размышления. По какой причине произошло? Он желал угодить жене? Ну, в каком-то смысле, можем мы это понять? Для чего он раскрыл эту тайну? Да, мы можем открывать одну, вторую, третью сторону. А если в вопросе исследования угождения жене, мы можем сказать, что он желал угодить жене? Она ему уже наскучила или утрудила этими вопросами, да? И он, желая угодить ей, открывает свою тайну, да? Ну, может быть, мы разные примеры из жизни Самсона, разные ситуации жизненные берем, да? Но, тем не менее, мы можем увидеть и здесь. Можем увидеть в правителях это, в многочисленной плеяде царей, которые были в свое время у народа Израиля. Что мы видим у Саула, когда приходит пророк Самуил? Это часто вспоминается проповедниками в размышлениях, и здесь тоже уже на семинарах вспоминалось. Ну, а чего ради он совершал эту жертвоприношение? Народ разбегается, ну и пускай разбегается. Что же он хотел сделать в отношении к народу? Каким-то образом угодить. То есть вопрос угождения, он в жизни многократно раз встречается. И человеку нужно нечто, направляющее его в этом вопросе жизни в какую-то определенную колею.

0: И Господь говорит об этом и через Моисея. И хотя тексты могут не прямо говорить, но многочисленные тексты Писания, которые мы понимаем в контексте, они говорят, ну, чтобы угодить Господу заповеди, для чего? Ну, целеназначение заповедей. Можем ли мы в контексте нашего размышления сказать, для того, чтобы угодить Господу? Да, имеем право так сказать. Отчасти имеем. Ну, не в полную меру, но отчасти имеем и так сказать. И люди могли это так воспринять. Хотя само сущность назначения их, она лежит и в другом. Но люди воспринимают и таким образом. И есть и в этом тоже цель. Таким образом, хотел бы подвести к такой мысли, да, как бы к такому определенному состоянию, что человек нуждается в том, чтобы эту его эмоцию, это его внутреннее отражение на нашем повседневной жизни тоже кто-то направлял, тоже кто-то давал ясность, как поступать в этом. Но снова мы, обращая внимание и на контекст Ветхозаветнего Писания, скажем, ну а получилось ли у человека угождать? Сегодня в вопросах даже задавали такой вопрос. Ну вот, а Моисей позволил да, давать разводное письмо. А это по какой причине? Можем ли мы сказать снова в теме нашего размышления, сказать, ну, отчасти в угодность народу, угодил народу. Может быть, кто-то иначе размышляет. Но здесь присутствует этот оттенок угодности, чтобы угодить, чтобы они были довольны или решили какой-то вопрос, проблему, да? Ну, угодить. Сколько бы мы ни перелистывали страниц Священного Писания, там, где человек идет действительно такими путями, там, где он себе старается угодить в отрицательном контексте, который мы хотим понять тоже и желаем потом приоткрыть это, мы увидим, что человек не имеет успеха. Но вообще такое явление, как угодничество, оно вообще, ну, должно ли присутствовать в человеке или нет? И теперь уже открывая в третьей части страницы Нового Завета, давайте посмотрим на это теперь уже глазами Писаний Нового Завета. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». И третий стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». У меня вопрос, а в нем и ответ будет. Угождение, как явление, оно подлежит освящению или нет? И ответ – не надо его освящать, да? Вот у меня в моем естестве есть такое – угождать. Надо ли это явление моей души, моего естества освящать? Надо, да? Если мы не будем это освящать, действие Духа Святого и Писания на это явление моего внутреннего человека не будет происходить. Ну, какие персонажи мы недавно перечисляли? Самсон, Саул. Да, об этом дальше речь пойдет. Поэтому будем терпеливы. Итак, мы понимаем, что это явление в жизни нас очевидным образом присутствует. Очевидным образом. И мы должны увидеть, что и эта эмоция, я намеренно произнес слово «эмоция», чтобы показать, что это и чувственная сторона, это и реакция наша на происходящее вовне и внутри, и мы реагируем. И эта эмоция, она тоже подлежит освящению от Господа. И потому в Новом Завете многочисленные тексты употребляют слово «угождать», «угождение», «угодил», да, на которые мы ссылались в начале беседы. Итак, этим текстом я бы хотел первый из этого текста, из этого отрывка, что угождение, оно подлежит освящению. А иначе оно нам не приведет ни туда, куда надо. О чем мы говорили в отношении Каина, вот здесь оно тоже произойдет. Итак, теперь, приняв от нас, как должно поступать и угождать. как должно поступать, и второе, как должно угождать. Вот теперь момент, как должно угождать. А как мы узнаем, как должно угождать? Ну, как мы это можем узнать? В Ветхом Завете тоже было многочисленное наставление, как должно угождать. Нет возможности по времени, чтобы перебирать многочисленные тексты притчи, которые было засвидетельствовано, что практичная очень книга, да? Она к жизни нас привязывает самым естественным образом. А об угождении там речь идет достаточно. Достаточно, чтобы понять, что и там это явление подлежит освящению со стороны мудрости, трезвости, естественных навыков, добрых приобретений. И в Новом Завете мы видим, и поэтому должно угождать, тогда, вероятнее всего, надо, чтобы мы знали, как это происходит, как это будет делаться. Потому и перелистывая страницы Нового Завета, мы, исследуя волю Божию, о чем было сказано братом Виталием подробно, да? Исследуя эту волю, могли ее принимать в отношении себя, в отношении кого? Ближнего, в отношении кого? Вспоминайте схему брата Михаила. В отношении мира и в отношении Бога. Смотрите, как гармонично. Как гармонично оно происходит, ну, то, что мы сплетаем, братья, проповедники, в одно, да? Оно невозможно оторвать. И потому это явление теперь нашего внутреннего человека, оно распространяется и на это. Давайте возьмем некоторые, только некоторые, потому что время неумолимо. Послание Римлянам, 8 глава, 8 стих, известное наставление апостола Павла к народу Божьему. Я взял из контекста, но не оторвал от контекста. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Скажите, какой персонаж здесь нам из нашей же беседы сразу предстает перед глазами? Скажите имя персонажа. Каин. То есть апостол не оторвал от контекста Писания вот это явление нашей жизни. Живущие по плоти угодить не могут, нет никакой возможности. И мы часто, проповедники, служители, в беседах, в проповедях указываем на этот текст и говорим – ну, угодить, надо Богу угодить, а как это сделать? И живущие по плоти не могут. Брат Виталий поднял проблему, которая очевидным образом и не только в учебниках прописана, но и в естестве нашей жизни и опыте нашем. А как практически применить, да? Как практически применить ту или иную истину? Я хочу угодить. Опираемся на этот текст. И если я по плоти, то угодить не имеет, нет возможности. Какой я вопрос могу задать себе в практике жизни каждому явлению моей жизни? Попробуем поставить этот вопрос. Я его сформулировал себе так. Вот это явление, вот это дело, вот это слово, вот эту фразу, вот эту речь, вот это то, что я намереваюсь делать или говорить. Какая моя мотивация? Я стремлюсь заглянуть себе вовнутрь и дать же себе ответ, уже опираясь на опыт изучения Священного Писания. Это по плоти или по духу? То есть по духу Писания, по воле Божией, или это мое, как Каинова? Вы скажете, ну, а как это может быть? Ну, так и задаю вопрос себе. Так и задаю, вот таким очевидным, простым образом, как я и вам и формулирую. Вот исследуя себя, вот этот путь предложил Господь Бог Каину. Если у двери сердца твоего лежит грех, ты господствуй над ним. То есть, что он предлагает Каину? Заглянуть вовнутрь и понять свою мотивацию, понять, осмыслить, осознать ее. Вот ты мне хочешь угодить. У тебя вроде бы намерение лучшее. Но посмотри на свои мотивации, посмотри и целеполагание, какое ты туда, что ты целью вложил туда вовнутрь. И дай себе честный, искренний ответ. Я хочу быть лучше Авеля. Я хочу жертву лучше. Я хочу, и он соревнование какое-то устроил. В чем это выразилось, я только предполагаю. И говорит, нет, тебе оправдания нету в этом случае. И мне не будет такого же оправдания от Господа, если я этой же мотивацией пользуюсь. И поэтому Господь ставит через апостола Павла этот вопрос. Если ты видишь, что ты это делаешь по плоти, ну, не угодишь ты. Можешь ли ты угодить Богу? Можешь ли ты угодить ближнему? Можешь ли ты угодить миру в лучшем контексте, да, ближнему? Можешь ли ты даже себе угодить, если твоя мотивация идет из плоти? Я повторю фразу, которую брат Михаил выразил тоже. Мне очень приятно опираться. Это фундамент, и мы вместе строим на этом фундаменте, да? Мысль звучала так. Прежде чем предъявить требования к человеку, к людям, Иисус Христос, Господь, Творец, открывает свою сущность, а потом требует исполнения своей воли. Ну, и так я записал это себе. Было такое. Твердо помню, что было, да? А теперь текст Иоанна 8:29. Евангелие Иоанна 8:29. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Смотрите, он являет свою сущность, и он являет, что он делает в своей сущности. Угождает отцу. Теперь предъявляет нам требования. Я угождаю отцу. Отец, покажи нам отца. Ответ известен нам из Писания. И он говорит, теперь я, смотрите, я угождаю отцу, и предлагаю вам этот же путь. Этот же путь был предложен еще в первобытном саду, вообще в первобытные вот времена. Этот же путь был предложен. И Иисус открывает этот путь собой теперь уже. Как Бога-человек, Он открывает этот путь собой и предлагает человеку идти этим путем. В заключение, друзья, откроем текст Ефесянам 5 глава. К заключению прочтем 10 стих. «Испытывайте, что благо угодно Богу». Этот текст некоторых повергает в какое-то недоразумение. Ну, слово первое «испытывайте». Ну, у нас здесь достаточно детей и подростков, которые много чего испытывают. И терпение родительское, и преподавателей – и они такие испытатели много чего, да. Ну, брат Вениамин вчера говорил о фотографии, которую сделали служащие, да, здесь, и они тоже что-то хотели испытать от этого дела, которое сделали. Намек понятен всем, да. И это сделали там подростки или дети, мы не знаем, но они тоже что-то хотели испытать. Терпение и так далее. Но в этом ли контексте мы должны понимать слово «испытывать»? Однажды брат-проповедник предложил на подобный текст, но другой, мысль такую. Это брат Оскаленко. Он говорит, ну нет необходимости испытывать широкие колеса грузовика, насколько они там тяжелые, подставить голову туда. Нам нет необходимости. У нас хватает ума понять, что от головы ничего не останется. Да? Поэтому не надо совать голову под грузовик, чтобы узнать, как там, тяжелый он или не тяжелый. А некоторые, особенно молодые люди, пытаются, говорят, а написано, все испытывайте, вот испытаю. Ну, не надо испытывать головой под грузовик. Ну, трезвость говорит. Так, а в каком смысле здесь испытывайте, что благоугодно? Так вот, и трезвость какая? Испытывайте, что благоугодно Писанием. Писание, есть же Писание. Зачем голову под грузовик? Есть Писание, испытайте. Брат Виталий остановился и утвердительно вот, утверждал об этом, да? То есть мы из Писания можем узнать что угодно Господу. Второй инструмент. Мы можем в молитве это принести Господу. Господи, что повелишь мне делать? Вот она молитва. Третье – это терпение. Ну, то есть ожидание ответа на молитву, терпение, чтобы что угодно Господу. Четвертое Это совет опытного христианина, душепопечителя. И пятое, которое я себе поставил, оно, возможно, не заканчивается, но вот у меня так в перечислении. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Ревностно стараемся быть Ему угодными. В служении апостола Павла были ситуации, когда он желал ревностно идти туда благовествовать, а Господь Духом Святым говорит, нет, туда не надо. Но он ревностно хотел туда идти. Он тогда ревностно направляет свое желание в другое место, он говорит, нет, и туда не надо. Вот сюда надо. Но что происходит у него внутри? Он ревностно желает. В наших чистых намерениях, там, где мы стремимся ревностно угодить Господу, Господь поправляет. Итак, последняя фраза в заключении беседы. Братья и сестры, такое явление, как угождение, оно тоже нуждается в освящении и господстве Иисуса Христа в нем, в угождении. Да будет благословен Господь Иисус Христос, который и делает это с нами, когда мы представляем себя Ему. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия и его время. Знание религиозных, политических и экономических условий жизни того времени помогает понять книгу пророка Исаии. В доизраильский период в Палестине чуть ли не каждый большой город представлял отдельное царство, которое иногда объединялись для отражения общего врага, но очень часто враждовали и воевали одно с другим, о чем свидетельствуют Тель-Амарнские письма, найденные в 1887 году. На земле Ханаанской, завоеванной Иисусом Навином, находилось 31 царство, Иисуса Навина 12:24. Поселившиеся на их месте 12 колен Израилевых только при Давиде слились в одно могущественное царство. Так что фараон, царь Египта, выдал дочь свою замуж за Соломона и в приданное ей дал завоеванный им город Гезер, остававшийся во власти хананеев. По смерти Соломона царство разделилось на две неравные части. Израильское со столицей Вифиле, потом Фирсе, а в конце в Самарии, и иудейское со столицей в Иерусалиме. Эти единоязычные и почти единоверные царства больше между собой враждовали, нежели дружили. Иудейский царь Озия укрепил свою страну и в хозяйственном, и в военном отношении. 2 Паралипоменон 26:8-15. Сын Озии Иоафам отличился только тем, что построил верхние ворота при доме Господнем, и ему пришлось отражать нападение сирийского царя Рецина, имевшего свою столицу в Дамаске, и израильского захватчика царского престола Факея, сына Ремалиина, имевшего свою столицу в Самарии. В это же время ассирийский царь Тиглат-Филосар III удачно закончил войну с Урарту, то есть Арменией, и направил свои бедоносные войска на запад и юг. Он покорил все филистимские и финикийские города царства, включая Газу, находившуюся при границе Египта. Теперь некоторые думают, что Рецин, царь Сирии, и Факей, царь Израиля, хотели принудить Иоафама заключить с ними союз против Ассирии. По смерти Иоафама воцарился сын его Ахаз, который почему-то уклонился в идолопоклонство до такой степени, что даже сына своего провел через огонь. Это мягкое описание жестокого обычая хананеев сжечь сына или дочь в честь божества. Второзаконие 12:31. Этим он, вероятно, хотел доказать свою готовность поклоняться божествам хананейским или сирийским, но это ему не помогло. Рецин и Факей решили покорить Иудею и воцарить в Иерусалиме некоего сына Ремалиина. Весть об этом, по образному выражению пророка, так поколебала жителей Иерусалима, как колеблются от ветра дерева в лесу. Исаии 7:1-2. И неудивительно. Перед этим царь израильский Факей в один день избил иудейских воинов 120 тысяч, а из городов Иудеи вынес много добычи и увел в Самарию 200 тысяч пленных. Идумеяне побили многих в Иудее и взяли в плен. Филистимляне овладели некоторыми городами и поселились в них. Рецин, царь Сирии, поразил войска Ахаза, взял много пленных и отвел в Дамаск. 2 Паралипоменон 28:5-8. В бедственное для царя Ахаза время милостивый Господь послал к нему пророка Исаию сказать следующее: «Наблюдай и будь спокоен. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин замышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь Бог так говорит: «Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». Но лукавый Ахаз, притворившись смиренным, ответил: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда пророк сказал царю: «Земля, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие ни приходили со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет на тебя царя ассирийского». Исаия 7, 4-12 и 16 стиха по 17 стих. Ахаз не поверил пророку. Вместо обращения к Господу, который еще не отверг его окончательно, Ахаз обратился к царю ассирийскому Фиглав-Филосару III с мольбою: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». В доказательство своей покорности серебро и золото, какие нашлись в доме Господнем и в доме царском, Ахаз послал в дар царю ассирийскому, который воспользовался случаем, хотя не сразу, расширить свою империю. У израильского царя Факея отнял ряд северных городов, жителей которых переселил в Ассирию, 4 царств 15-29. Овладевший Дамаском, Фиглав-Филосар убил Рецина, царя сирийского, а жителей Дамаска переселил в Кир, 4 царств 16-9. Ахаз поспешил в Дамаск выразить царю ассирийскому благодарность и покорность. Там он увидел жертвенник, построенный царем ассирийским своему богу. Раболепствующий Ахаз прислал макет этого жертвенника в Иерусалим с приказом первосвященнику Урии сделать подобный во дворе дома Господня. По возвращении с Дамаском Ахаз не только приносил жертвы на этом жертвеннике, не только отстранил жертвенник, построенный Соломоном, но собрал сосуды дома Божья, поломал их, запер двери дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. Об Израильском царстве с его столицей в Самарии пророк Исаия передал такие слова Господни: «Чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня. Сикоморы вырублены, заменим их кедрами. Воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит: сириян с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня. Не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны. И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду». Исаии 9:9-12 из 19 стиха по 21 стих. Так и случилось. Факей, царь израильский, был убит заговорщиком Осией, сыном Илы. 10 лет в стране бушевала анархия. Царь ассирийский Салманасар V, преемник Фиглав-Филосара III, поставил Осию царем Израиля и сделал своим данником, но тот, процарствовавший 6 лет, начал вести переговоры с Египтом. Ассирийский царь заключил его в тюрьму и осадил Самарию. Через 3 года Самария была взята преемником Салманасара III Саргоном II, который переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Голан и в городах Медийских. 4 царств, 17 глава, 6 стих. Таков был конец Израильского царства. По смерти Ахаза воцарился в Иерусалиме сын его, Езекия, о котором написано следующее, что делал он угодный в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. 4 Царств 18:3. Но и он, понадеявшись на Египет, отложился от царя Ассирийского и не стал служить ему. 4 Царств 18 глава 7 стих. Езекии пришлось расплачиваться за грехи своего отца, отдавшего свой народ под власть Ассирии, и за грехи своих советников, полагавшихся на Египет. Написано следующее. В 14-й год царя Езекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. 4 Царств 18:13. От Сенахерима, сына Саргона II, века сберегли две призмы. Одна из них хранится при Чикагском университете в США, а другая в Британском музее. И на них клинописью начертано, что Сенахерим взял у Езекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме, как птицу в клетке. И только Божье вмешательство, поразившее в одну ночь в ассирийском войске 185 тысяч человек, спасло Езекии и Иерусалим от уничтожения, как предсказал ему пророк Исаия. 4 книга Царств, 32 глава, с 32 по 37 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Она сделала, что могла. Дом ее на углу Канатного переулка и улицы Махиной принадлежал когда-то ей. А теперь она доживала свой век в сыром подвале. Маленькие окошки, выходившие во двор, еле выглядывали сквозь густые заросли сорняков. У нее была маленькая комната с фанерной перегородкой, через которую она ничего не видела, но зато могла слышать каждый звук и шорох, слова и вздохи своих соседей. Марфа Ивановна была похожа на этот некогда красивый, но почерневший от времени дом, с осыпавшейся штукатуркой и окнами, забитыми картоном. Ей было уже за 60, но круглое серое лицо ее все еще хранило черты благородства. Красиво уложенные седые волосы и чистая русская речь все еще подчеркивали ее былую знатность. В сентябре 1941 года немцы вошли в ее город. Они хозяйничали в городе целый год. Весь год люди жили под страхом. Весь год население страдало от недостатка питания. Ушло лето, а с ним и надежда на скорое окончание войны. На фронтах происходили ожесточенные бои, лилась человеческая кровь, а на улицах и парках по-прежнему лопались каштаны и с треском подпрыгивая падали на мостовую. В запущенных скверах и парках отцветали астры, с деревьев осыпались пожелтевшие листья. Их никто не убирал, и они лежали на дорожках ковром, ожидая снега. В воздухе стоял запах сухой осени. Зимою на берегах реки жизнь замирала. Но люди твердо верили, что весенней порой снова оживут и город, и могучая река. От одного к другому передавались слухи о продвижении немцев на Кавказ, о кровопролитных боях на подступах к Сталинграду. Но совсем не это интересовало Марфу Ивановну. Ее мысли были заняты тем, как накормить голодных сирот, как помочь забытым старикам. Жизнь Марфы Ивановны сложилась трагично. Замуж она вышла за адвоката, получив от богатого отца в приданное дом на Махиной и солидную сумму в золотых рублях. Муж был предан идее революции, которая впоследствии конфисковала их дом, оставив Марфе Ивановне небольшую квартиру. Муж занялся преподавательской работой, у них родилась дочка, и все, казалось, шло нормально. Прошли годы НЭПа. Началась насильственная коллективизация, внедрение новых железных порядков на производстве. Никто не знал, почему муж Марфы Ивановны был арестован и брошен в тюрьму. Она продала все, что у них было, чтобы найти защиту и спасти мужа, но все пути к его спасению были закрыты. Выяснилось, что по доносу одного тупоумного и хулиганствующего студента муж ее был осужден на 10 лет и сослан в Нарымский край без права переписки. Квартиру у Марфы Ивановны отобрали. С большим трудом она получила подвальную комнатушку в своем доме. Девочка заболела дизентерией и вскоре умерла. Марфа Ивановна осталась одна, без всяких средств к существованию. Все прежние друзья сторонились и убегали от нее, как от контрреволюционерки. Приходилось ходить в незнакомые районы города и там просить милостыню. Однажды она постучала в двери небольшого, но аккуратного домика на окраине. Хозяйка открыла дверь. «Добрый вечер, хозяюшка», — вкрадчиво проговорила Марфа Ивановна и потупила глаза. Больше она ничего не могла сказать. Из глаз текли две струйки, стекали по щекам и падали на пол. «Заходите, заходите, любезная. Иль горе какое постигло?» Хозяйка выслушала печальную повесть Марфы Ивановны и сказала: «Не горюйте, дорогая, оставайтесь ночевать. Завтра придет муж, он машинист на паровозе, и мы поговорим, как и чем вам помочь». Это была семья евангельских верующих, сохранившая веру в Бога и любовь к человеку даже в тяжелые годы лихолетия. На утро приехал хозяин. Перед завтраком вся семья, включая малых детей, преклонила колени в молитве. Марфа Ивановна встала и, опустив голову, слушала. «И еще, Отче Небесный, молим Тебя, благослови нашу дорогую обездоленную Марфу Ивановну, привлеки ее душу к себе, посети ее, Господи, Твоей любовью, утешь ее и помоги ей полностью довериться Тебе». Звучали слова семейной молитвы. Марфа Ивановна полюбила эту семью, присматривала за малыми детьми и незаметно совсем у них прижилась. В ее жизни произошел перелом. Она приобрела Евангелие, читала и размышляла, и по ночам, когда все укладывались спать, молилась Богу о своей судьбе. Жаловалась на маловерие, искала покоя душе. На следующий год Марфа Ивановна тайно от властей приняла крещение. А еще через год, когда началась война, возвратилась в дом на Махиной в подвальную комнатку. Жильцы дома, знавшие ее издавна, говаривали: «Неузнаваемой стала наша Марфа Ивановна. Раньше, бывало, не всякому «здравствуй» скажет, а теперь не только первая всем кланяется, но так и норовит с каждым поговорить, каждого ободрить, утешить, каждому помочь». Другие соглашались, говоря: «Какое надо иметь сердце, чтобы бывшей хозяйке дома жить в таком чулане, да еще быть такой любезной? Посмотрите, как другие старухи обозлились на всех, какие проклятия срываются с их языка». Марфа Ивановна в таких случаях отвечала: «Сердце у меня обыкновенное, немножко слабое от старости. В молодости я жила в богатстве, бедных людей не видела, как будто их совсем не было. А вот теперь Господь открыл мои глаза. Увидала я свои грехи, и стыдно мне стало перед людьми и перед всеми вами. Когда-то в банке у нас тысячи лежали, а нищим копейки от нас не перепадало. Боялись за руку здороваться, чтобы своей ручки не испачкать. А вот теперь милостивый Господь привел к покаянию, простил мои грехи, и я очень благодарна Ему за этот мой угол в подвале. Другие люди и этого теперь не имеют». Люди слушали ее молча, возражать было нечего. Правда была очевидной. Здоровье у Марфы Ивановны сохранилось на редкость. Каждый день она варила большую кастрюлю каши. Сварив, перекладывала ее в одно ведро, а в другое для равновесия клала куски хлеба, что подавали ей добрые люди, и, нагрузившись, отправлялась в разные районы города к сиротам. Дети встречали ее как мать, как проголодавшиеся птенцы встречают голубку. Лезли к ней на руки, просили поцеловать. Она обнимала то одного, то другого, умывала их грязные лица, некоторым приносила одежонку и заботливо одевала их, чем могла. В каждой беспризорной сироте, а особенно в девочках, она видела свою покойную Наташу. Так в тяжелом, но благословенном труде проходили один месяц за другим. Поздней ночью Марфа Ивановна возвращалась в свою подвальную комнатку, где кроме кровати и маленькой железной печки ничего не было. Перед сном она молилась о детях, просила у Господа крупы и немного молока для маленьких сироток, а потом, усталой, но духовно удовлетворенной, сладко погружалась в сон. Стоял холодный январь 1943 года. Каждое утро морозило. На безлюдные улицы с деревьев сыпался иней. Город выглядел еще более сиротливым и угрюмым. Ветхая одежонка Марфы Ивановны совсем не грела ее. Знакомые при встрече говорили: «Как видно, голубушка, сам Бог тебя греет. Подумать только, молодые замерзают, а тебя в твоей шубе на рыбьем меху ничто не берет. Даже простуда не пристает к тебе». Она обычно отвечала: «Конечно, Бог знает, что мне болеть некогда, да и нельзя. Кто будет кормить сирот?» Но однажды случилось непредвиденное. Рано утром Марфа Ивановна поднималась по своему обыкновению на третий этаж по крутой лестнице, где жили двое детей. Отец детей был на фронте, а мать по доносу соседей взяли немцы и бросили в тюрьму. Старшей девочке было 13 лет, а мальчику 6. Немцы не думали о том, как будут жить дети без родителей. И дети голодали. Об этом узнала Марфа Ивановна и сразу их усыновила. Она была уже у дверей, но внезапно поскользнулась. Упала на левую руку и с грохотом полетела вниз. Докатившись до последней ступеньки, остановилась. Ведро с кашей она держала в правой руке крепко, но встать при всем желании сразу не могла. На шум прибежали дети. «Тетя Марфуша, что с вами?» — спрашивала девочка, пытаясь ее приподнять. В глазах у Марфы Ивановны потемнело. Едва сдерживаясь от боли, она встала и горько заплакала. Ведро оказалось пустым. «Детки мои, это никто иной, как сатана, мне ногу подставил. Да и рука болит, чего доброго сломала. С одной рукой, думает сатана, я ничего для Христа не сделаю. Но будет не так, как хочет сатана». Марфа Ивановна, прихрамывая, дошла к ближайшим знакомым, а оттуда ее доставили к доктору. Доктор, тщательно осмотрев ее, сказал: «Руку положим в гипс, она у вас поломана. Да и другие ушибы. В кровати придется полежать не меньше месяца». Что вы, доктор?» — взмолилась Марфа Ивановна. «Да я и одного дня не имею права лежать».
3: «Как это вы не имеете права?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» — спросил доктор.
2: «Да так. У меня без одного дюжина сирот, да 3 голодающих старушки. Я их пищей снабжаю. Они без меня умрут, и грех на моей душе останется».
4: «Себя не жалеть — тоже грех», — заметил доктор. Но Марфа Ивановна наотрез отказалась лечь в больницу. Многие люди, узнав об этом происшествии, не стали скупиться, как раньше. При встрече с Марфой Ивановной они говорили: «Зайди, матушка, к нам. У нас для твоих деток что-нибудь найдется». Радовалось сердце Марфы Ивановны. Какой любящий спаситель! Никогда она не имела столько продуктов, как теперь. Она видела, как несчастье послужило прославлению ее Господа. Детям она читала Евангелие, рассказывала о Христе и, указывая на загипсованную и подвязанную руку, говорила: «Вам трудно понять, детки, что в этой моей беде проявилась любовь Божия. Но самая большая любовь Христова проявилась ко мне и к вам в том, что Он добровольно за всех людей пошел на крест». Всю ночь под 5 ноября 1943 года грохотали пушки. Сперва издали, глухо, а потом совсем недалеко стали взрываться снаряды. Люди всю ночь просидели в подвалах, прятались в убежищах, а многие вообще убежали из города. Марфа Ивановна никуда не убегала, нигде не пряталась, но всю ночь молилась: «Господи, пронеси эту угрозу над нами. А если хочешь, возьми меня от земли, но деток моих сохрани». Открыв глаза, она увидела, как через окошко пробираются языки пламени. Дом был в огне. Марфа Ивановна спокойно встала, захватила свое Евангелие, кое-какие пожитки и направилась в дымный коридор. Огонь врывался в окна, охватывал стены. Со всех сторон до нее доносились женские крики и детский плач. Выбравшись на улицу, Марфа Ивановна пошла по знакомым переулкам опустевшего города. Утром она, усталая, больная, голодная, постучала в двери своих единоверцев. «Примите Христа ради! Сгорел мой угол, а меня вот Господь пощадил, еще и вывел из Содома». На рассвете 6 ноября советские части освободили город. Стрельба прекратилась, но небо несколько дней еще оставалось черным от пожаров. Люди осторожно выходили на улицу, выглядывали из-за углов, искали своих, встречали запыленных красноармейцев, и не верилось, что город освобожден от немцев. Через несколько дней Марфа Ивановна отправилась по знакомому маршруту разыскивать своих детей. Но все беспризорники, сироты и больные уже были собраны в особый санитарный пункт, а позже отправлены в приют. «Слава тебе, Господи! Я сделала свое дело», — глубоко вздохнув, сказала Марфа Ивановна. Администрация сиротского дома обратила внимание на то, что некоторые дети часто вспоминали тетю Марфушу. Говорили о ней как о матери, а некоторые, ожидая ее, плакали. Случилось так, что детский дом сразу же посетил газетный корреспондент. Дети рассказывали ему о жизни в оккупированном городе и, конечно, не забыли рассказать и о Марфе Ивановне. Корреспондент обещал разыскать ее. Через несколько дней Марфу Ивановну пригласили в обком. Корреспондент усадил ее на стул и, улыбаясь, сказал: «Мамаша, мы о вас собрали материал». Марфа Ивановна испугалась. Бледное лицо ее еще больше побелело. Не о муже ли опять вспомнили? Заметив испуг на лице старушки, корреспондент поспешил добавить: «Хорошие материалы, характерные для настоящей матери. И мы решили представить вас к награде. Вы ведь спасали старух и детей, как на фронте». «К награде? Медалью?» – удивилась Марфа Ивановна. «Так точно, к награде». «Ни за что! Никакой награды на земле я не хочу. Награда для меня приготовлена Христом на небе. А при том я ведь ничего особенного не сделала».
5: «Так вы все еще верите в Бога?»
4: «Верю, очень даже верю. Когда-то не верила, а теперь верю. Только Христом и держусь на этой земле». Представитель прессы не ожидал такого оборота дела. В его практике еще никогда не было случая, чтобы человек отказался от награды. Он взглянул в ее чистые с голубизной глаза, прочел в них решимость и сразу же уступил. «Ну, как хотите, товарищ Терехова. Верить в Бога мы никому не запрещаем. Итак, вы отказываетесь от награды. Ну, что ж делать? Но я о вас напишу все-таки в газете».
6: Так рассказывала мне верующая сестра, проживающая сейчас во Флориде. Не знаю, было что-то написано в газетах о тете Марфуше и ее детях или нет. Такими словами закончила сестра свое повествование. Не думаем, что советский журналист стал вдруг восхвалять подвиги религиозницы. Но в одном мы можем быть уверены, что пред лицом Божьим пишется памятная книга, что имя Марфы Ивановны и все, что она сделала людям ради Христа, записано там золотыми буквами. Где же теперь Марфа Ивановна? Умерла? Нет, она по-прежнему расхаживает по необъятным просторам земли, простирая тут и там свои руки для оказания помощи всем забытым, сирым, больным и страдающим. Марфа Ивановна не умрет вовек. Она будет здесь, с нами на земле, до тех пор, пока Церковь Христова и Дух Святой будут взяты от земли в сретенье Господу в воздухе. И так всегда с Господом будем. Что же еще можно добавить? Или какой урок лично для себя извлечь? Урок весьма и весьма очевиден. Иди и поступай так же. Автор Николай Водневский.
7: Вера и жизнь.
8: Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечную до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторим, о дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня. Я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я. Ты мной живешь, и движешься, и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро, и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват. возвышу, даже если пал ты низко, сниму с тебя проклятие и болезнь, слезу отру и тяжесть с тебя скину. Ты дорог мне такой, какой ты есть, и никогда тебя я не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать. Люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя. И нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать, всем своим сердцем и своей душою найдешь меня. И сможешь ты понять, твой Бог, Отец, всегда, везде с тобою. Борис Пастернак.
7: Вера и жизнь. Свидетельство.
4: Прежде и теперь. Когда мне было 5 лет, дедушка скоропостижно умер. Отец приехал и увез меня к себе. Это было в 1927 году. Отец мой не верил в Бога, как не верила и моя мачеха, на которой он женился. Церкви закрывались. С религией было покончено. Но когда мне исполнилось 9 лет, к нам приехала моя любимая бабушка – и потихоньку от родных начала пробуждать во мне полузабытые религиозные чувства. Огонек веры загорелся в моей детской душе и уже никогда не угасал. Шли годы. Перекипели мечты и желания быть артисткой, певицей, скрипачкой, летчицей. Кончилось тем, что я стала обыкновенной учительницей, по примеру отца. Но грянула война, и судьба забросила меня в Германию. Моей заветной мечтой в это время было выйти замуж и зажить спокойной домашней жизнью. На достижении этой цели сосредоточилась вся моя жизнь. Кончилась война, я осталась жива и невредима. Мое заветное желание сбылось. Я вышла замуж. Чего же еще надо? Ужасы войны далеко позади. Живу я в Америке, имею семью. Но все чаще и чаще встает вопрос. Ну а теперь что? Выяснилось, что у нас с мужем разные взгляды на жизнь и вообще мало общего. Все чаще и острее я чувствовала свое одиночество. Ссоры, упреки, жалобы. И я вдруг поняла, как жестоко обманулась. Но главное, что не было выхода. Впереди годы безнадежной, бесцельной жизни. Переливание из пустого в порожнее. «Надо иметь детей», — решила я. «Уйду вся в заботы о детях, займусь их воспитанием». Но муж решал все по-своему. «Жизнь надо использовать для развлечений и удовольствий, а не для семейных хлопот», — говорил он. Шла тяжелая душевная борьба. На мертвом поле духовной пустоты и бесцельности существования чувство долга боролась с желанием жить и быть счастливой. Душа изнемогала в этом губительном застое. Я пошла на работу. Через полгода бросила, пошла на другую. Вступила в маленький театр, пробовала увлечься рисованием, рукоделием, но все вскоре надоедало. В это время я испробовала различные церкви, но ничто не могло заполнить внутренней пустоты, хотя я много молилась и глубоко верила в Бога. Вся беда была в том, как я узнала позже, что первое место в моей жизни было предоставлено не Богу, а мне и моей личной жизни. Но когда я оказалась в тупике, из которого все выходы закрыты, я увидела свое полное банкротство. Только теперь я обнаружила страшную бесцельность своей жизни и пустоту души, которую ничем нельзя было заполнить. Будущего у меня как будто больше не было. Все остановилось. Надежда на загробную жизнь с ее блаженством не могла заменить мне страстного желания жить теперь, здесь, на земле. Мысль, что мне придется жить в этом положении 10, 20, а то и 30 лет, приводила меня в больший ужас, чем искушение бросить все и окунуться в омут греховной жизни. Эта внутренняя борьба продолжалась.

Все возможно. Помоги же мне. Дальше так жить я не могу. Дай мне умереть. Или дай душевный покой. Возьми у меня все. Только сделай так, чтобы не было этих терзаний души. Возьми все самое дорогое, мое здоровье. Пусть я буду предметом насмешек и презрения. Пусть стану калекой. Буду просить милостыню. Только дай мне покой и мир. Вот я вся здесь. Возьми меня и делай со мной что хочешь. Я не могу себя уничтожить. Это было бы все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Все, что я предпринимала и делала до сих пор, оказалось грубыми ошибками. Теперь я отказываюсь предпринимать, что бы то ни было. Теперь я буду покорно идти туда, куда ты поведешь, и все принимать, как посланное от тебя. Так я прямо и безоговорочно вручила себя в руки Божьи. Вдруг в голове моей мелькнула мысль. Вот ты говоришь о полной отдаче себя Богу, а разум ты свой отдашь? При этой мысли у меня по спине пробежали мурашки. Больше всего на свете я боялась сойти с ума. Быть живым трупом, обузой родственникам или обществу, но главное, я боялась злорадства тех, кому это было бы на руку, кто оправдывает свою греховность, доказывая, что религия приводит к сумасшествию. «Зачем тебе мой разум, Господи?» — спросила я, рыдая. «Какая тебе от него польза?» «Разум свой ты отдаешь?» — опять спросил меня голос. Я поняла, что другого выбора нет. Лучше лишиться разума и попасть в сумасшедший дом, чем продолжать жить в таких страданиях. «Господи, согласна, возьми и разум мой, если это необходимо», — сказала я. «Ты знаешь, что для меня лучше, Господи». После этого в моей душе настала необыкновенная тишина. Было тихо, как в доме, из которого все выехали. Я испытала совершенное безразличие ко всему на свете. Работая сестрой милосердия в одном госпитале, я по-прежнему ела, пила, ездила на работу, отвечала на вопросы, делала, что нужно, но все это было машинально, с полным безразличием. Иногда я прислушивалась к себе и удивлялась этой внутренней тишине. Это был покой. Даже больше, это был кладбищенский покой. Душа спала мертвецким сном, как солдат, изнуренный продолжительным боем. Так продолжалось 2 месяца. Однажды к нам зашла соседка. Приглашала на церковное собрание в общину, недавно организованную верующими американцами. Началась первая неделя евангелизационных лекций, подготовленных приезжим евангелистом. Я тогда еще не знала, что эта соседка уже 2 года молилась обо мне, чтобы я обратилась к Богу. На этих собраниях присутствовало 10-15 человек. Впереди стояла длинная скамья для желающих выйти вперед с покаянной молитвой. Каждый вечер по окончании проповеди евангелист приглашал желающих покаяться и готовых посвятить себя на служение Христу выйти вперед для молитвы. На 3-й вечер, когда проповедник начал приглашать к молитве, меня вдруг охватило необъяснимое чувство, которого я еще никогда не испытывала. Кто-то могучий, невидимый, велел мне выйти вперед. Удивленная, озадаченная, ничего не понимая, я вышла и стала на колени у скамьи. И в ту же секунду всю меня наполнило чувство удивительного, неземного блаженства. «Вот он, тот Дух Святой, которого мир не знает», — подумала я. «Мы встретились, и он наполнил собой каждую клетку моего существа». В бесконечной благодарности, обливаясь слезами, я повторяла: «Благодарю тебя, Боже! Спасибо, спасибо, спасибо!» С этого вечера все изменилось. Все предстало в новом свете. Старое прошло, теперь все было новое, потому что и сама я стала новым творением. Только после этого я поняла, что означают слова Христа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Ни честность, ни моральная чистота, ни вера в существование Бога, ни принадлежность к церкви, ни добрые дела не могли спасти меня. Надо было отбросить все старое –

0: Привычки, понятия, традиции, правила. Надо было зачеркнуть себя, умереть для своей старой жизни и родиться в новую жизнь, с новыми понятиями и целями, новыми интересами и отношениями. Теперь стало мне ясно, отчего в душе была мертвая тишина. Это бесчувственность в продолжении 2 месяцев. Старое было похоронено, а новое еще не родилось и не вступило в свои права. С тех пор прошло более 3 лет. Внешние обстоятельства жизни не улучшились, даже скорее ухудшились. Но душевной пустоты как не бывало. Жизнь наполнилась новым, более глубоким смыслом. Кругозор расширился. Непреодолимые преграды устранены. Исчезли заботы о завтрашнем дне, о болезнях, о возможной войне. Главной задачей стало как можно больше сделать для Бога, пока есть время. А для этого надо как можно больше самой учиться. Все остальное с Божьей помощью устроится. Господь близок. Чувствуется Его одобряющий взгляд, Его улыбка. Любовь и благодарность к моему дорогому Спасителю не имеет предела. Даже обидно, что нет возможности их выразить. «Все Твое, что не дашь мне, подарю Тебе. Все отдам Тебе, Господи». Говорю, а мое все представляется таким жалким и ничтожным перед Его величием. О, как ничтожно мало требует от нас Господь, и как много дает взамен. Да и того, чего Он требует, часто не берет, отказывается. Как глубока, непостижима, бесконечна, безгранична любовь и милость Господня к нам, ничтожным людям. Автор — Вера Тайсон.
1: Вера и жизнь. Некто. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иоанна, глава 1, стих 26. На берегу Иордана стояла многолюдная толпа. Она внимала громогласному глаголу Иоанна Крестителя. Что же влекло людей к этому необыкновенному человеку, который питался только диким медом и акридами, был одет в одежду из верблюжьего волоса? Матфея, глава 3, стих 4. Людей влекло его правдивое слово. Он не смотрел на лицо человека, он обличал всех, и царя Ирода, и простого ремесленника. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Матфея, глава 3, стихи 7 и 8. Иоанн Креститель поднял на ноги всю Палестину. Это было необыкновенное духовное пробуждение. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Мы можем себе представить толпы людей, шедших со всех сторон туда, где был Иоанн. Несомненно, некоторые шли из любопытства, но большинство шло, чтобы узнать что-то новое, свежее. Люди были не удовлетворены обрядовой религией, не дававшей ничего жизненного. Она только угнетала человека всевозможными правилами, постановлениями, догмами. В народе разнеслась молва, что это явился Христос. Но каково было разочарование людей, когда Иоанн сказал: «Не я Христос, но я послан перед Ним». Иоанна, глава 3, стих 28. «Послан пред Ним», «предтеча». Иоанн Креститель так назван, потому что крестил людей в реке Иордан в покаяние. Это было приготовление пути для Христа, который не был еще явлен народу. О нем Иоанн возвестил: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Потом сказал, указывая на Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Обратим внимание на слова предтечи об Иисусе Христе. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Разве это не относится сегодня к тем христианам, которые носят имя Христа, а не знают Его? Во имя Его воздвигаются храмы,
2: а ему там места не дают. Не дают, потому что не дано ему места в сердцах их. Почему в сердцах людей нет места для Христа? Причина в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна, глава 3, стих 19. Называться христианином и быть таковым – это большая разница. Христиане – это те, кто живет жизнью Христовой, которые от Бога родились. Иоанна, глава 1, стих 13. Это те, которые сораспялись Христу. Галатам, глава 5, стих 24. Это те, которые не любят мир и того, что в мире. 1 Иоанна, глава 2, стих 15. Это те, которые ожидают пришествия Христа. 2 Петра, глава 3, стихи 11 и 12. Это те, которые приняли Слово Божие и хранят его в сердце. Иоанна, глава 17, стихи с 14 по 16. Чтобы познать Христа, недостаточно родиться в христианской семье и унаследовать отцовскую веру. Надо родиться свыше, как Господь указывает на это. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Иоанна, глава 3, стих 6. Вот что пишет апостол Павел. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой за убыток. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Кто жаждет познакомиться со Христом, тот, несомненно, станет вникать в Его Слово и через веру и молитву встретиться с Ним. Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанна, глава 1, стихи 36 и 37. Познать Христа невозможно без принятия Его условий, которые Он объявил идущему за Ним народу. «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Матфея, глава 16, стих 24. Автор Владимир Кузьменков.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.

Евангелие от Матфея. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи,
и из-за Иордана.

Одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь от земли.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исаия 41:10. Звучит стих «Что унываешь ты, душа моя?»
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь, Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, и смы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа да укрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет, и на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай. Воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется. Спеши к Нему, как к тихим водам лань.

И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаия, 46 глава, 4 стих. Звучит песня «Седина».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

0: Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 3 Иоанна, 4 стих. Звучит стих «Вы на земле особенные люди».
1: Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже. И каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил, для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен, Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных особенной наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.
0: Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Исайя 43:4. Звучит песня «Я на любовь любовью отвечаю».

И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. Звучит песня «Руку Господа крепко держи».

Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас“». Звучит песня «Иисус, ты мой лучший друг», поет Рувим Стуков.

Псалом 36, 4 и 5 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».

Дорогие радиослушатели, в этой жизни есть много радостных событий, за которые мы все благодарны Богу, но и много переживаний, много, что нам непонятно, но главное — продолжать доверять Богу себя и своих близких и идти за Ним дальше. А в руках у Господа спокойно. Только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, нужно на Иисуса уповать.

0: Учитель благий. Что? Сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
0: Какие?
1: Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?
1: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною.

0: Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
1: Так кто же может спастись?
0: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: «Это ли путь к развалинам монастыря святого Фрадисведа?» — спросил священник у мальчика лет 12, который стоял, прислонившись к калитке в ограждении поля. «Да, они вон там, сэр», — ответил парнишка, открывая калитку. «Подождите минутку!» — крикнул светловолосый мальчик, сопровождавший священника. «Это ваш путь, а это мой!» И он легко перемахнул через калитку. «Так это и есть знаменитые развалины?» — воскликнул он, оказавшись по другую сторону. «Я не слишком высокого мнения о них, мистер Эверт. Несколько ярдов каменной стены, наполовину покрытой мхом, и обилие крапивы — вот все, что я вижу». «И все же, когда-то это было знаменитым прибежищем для паломников». «Паломники? Кто они такие?» — поинтересовался мальчик. В древние времена, когда в Англии господствовала римская религия, посещение определенных мест, считавшихся особо святыми, признавалось актом благочестия. Те, кто совершал путешествие с этой целью, получали имя паломников. Многие прошли тысячи миль, чтобы преклонить колени перед гробом Господним в Иерусалиме. Те, кто не мог идти так далеко, верили, что, посетив некоторые знаменитые святыни здесь, они смогут получить прощение своих грехов. Сотни заблудших людей в этой странной, суеверной надежде посетили аббатство, у развалин которого мы теперь стоим. Я слышал, что рыцарь, совершивший какое-то тяжелое преступление, прошел сюда много лет босиком с крестом в руке. «Рыцарь и босиком? Как странно!» — проговорил юный лорд Фонтанер. «Но это потому, что он верил, что это спасет его от грехов». «Спасет его от грехов?» — думал бедный мальчик, пристально глядя на мистера Эверта. Он впитывал каждое его слово. «Спасет его от грехов. Мне бы не показалось странным, если бы он даже всю дорогу полз на коленях». «А сейчас есть паломники?» — спросил Фонтанер. «В римских странах до сих пор совершается много паломничеств теми, кто не знает, как мы, единственного пути, по которому грешники могут считаться праведными перед святым Богом. Но в каком-то смысле, Карл, мы все должны быть паломниками, пилигримами на узком пути, ведущим к спасению. Мы должны идти путем, ведущим с небес на землю, с крестом не в руках, а в сердце. Путешествовать не к гробу распятого Спасителя, но к престолу Спасителя во славе». Карл слушал с благоговением, как всегда, когда его наставник говорил о Спасителе, но его внимание — это было ничто по сравнению с вниманием бедного мальчика, который впервые прислушивался к разговору на тему, которая в последнее время занимала все его мысли. Ему хотелось говорить, расспросить священника, но чувство робости удерживало его. Он надеялся, что джентльмен будет продолжать говорить, и досадовал, когда его прервали трое детей, подбежавших к незнакомцу просить милостыню. «Попрошайничество — дурное ремесло, друзья мои», — серьезно сказал мистер Эверт. «Я никогда не поощряю его у молодых». «Мы кушать хотим», — сказала самая младшая из них. «Мамка умерла, а папка сломал ногу», — жалостливо заныл другой. «Мы хотим принести ему что-нибудь поесть», — подхватил третий. «Вы живете рядом?» — спросил мистер Эверт. «Да, сэр, совсем близко. Я пойду и навещу вашего отца», — сказал священник. Маленькие попрошайки, привыкшие бездельничать на развалинах, чтобы получить монеты от посетителей рассказом о придуманном горе, растерянно посмотрели друг на друга. Хотя они и хотели получить деньги, но никоим образом не были готовы к посещению. Наконец Джек, самый старший из них, сказал с дерзкой уверенностью. «Папки там нет. Его везли в больницу. Дома только мамка». «Мама? Вы только что сказали, что ваша мать умерла». «Я хотел сказать...» пробормотал обманщик, застигнутый врасплох, но священник не позволил ему продолжать. «Не добавляй больше неправды, бедное дитя! Разве вы не знаете, что есть Тот, Кто выше небес, Кто слышит ваши слова и читает мысли ваших сердец, Тот, Кто будет судить и может наказать?» Пристыженные и смущенные дети поспешно убежали. Как только они оказались вне поля зрения и слуха незнакомцев, Джек повернулся и скривил в их сторону рожицу. А Мэгги нагло крикнула: «Мы не собираемся выслушивать твои морали. Там есть Марк, который будет слушать каждое слово и в конце скажет спасибо», — сказал Джек. «О, Марк такой странный, он ни на кого не похож. Никто даже не подумает, что он наш брат». Эти слова были более правдивы, чем обычно говорил Бен. Светловолосый красивый парнишка представлял большой контраст с оборванными грязными детьми. Их круглые, простоватые лица отличались тупостью на лице Бена, угрюмым упрямством на лице Мэгги и дерзостью на лице Джека. У мальчика, которого они назвали Марком, был широкий лоб и глубокий задумчивый взгляд. «Да», — сказал Джек, — «он никогда не мог сорвать даже дикий цветок, но разбирал его на кусочки, чтобы рассмотреть все его части. Ему мало того, что звезды сияют, чтобы дать нам свет, он выкладывает их на клочке бумаги, как будто ему важно, как они расположены. Но из всех его фантазий последняя у него самая худшая. Я думаю, что он сходит с ума». «А что теперь ему взбрело в голову?» — спросила Мэгги. «Помнишь сумку, которую леди уронила у калитки, когда шла в церковь у леса?» Мэгги утвердительно кивнула, и брат продолжал. «Какое удовольствие мы получили, захватив эту сумку и разделяя вещи, которые в ней были. Отец был довольнее всех, потому что он взял кошелек с деньгами». «Я знаю», — воскликнул Бен. «А мамке достался носовой платок с кружевом по краю и вышивкой ЕС в углу. К сожалению, нам достались только несколько монет и ключи. Марк, как старший, взял книгу». «А, книгу?» — закричал Джек. «Вот что свело его с ума». «Я уверен, что никто на него не обиделся», — сказал Бен. «Никому из нас она не нужна. Но Марк увлекается чтением, и это так странно. И теперь он стал думать и думать. Но я не могу сказать, как такие люди, как мы, могут читать и думать». «Только не я!» — в один голос воскликнули Мэгги и Джек. «Я бы не удивился», — сказал тот, растянувшись на траве и забавляясь тем, что швырял камни воробьев. «Я бы не удивился, если бы его странности имели какое-то отношение к той красной отметине на его плече». «Какой?» «Тот странный знак, похожий на крест, из-за которого мы называли его рыцарем Красного Креста, из баллады, которую пела нам мать?» «Да, я никогда не видел подобного знака, ни от удара, ни от ожога». «Мамка не любит, когда мы об этом говорим», — сказала Мэгги. «Но чтобы не вбило ему в голову всю эту чепуху, отец, когда вернется, скоро выбьет из него все это», — воскликнул Джек. «Он перестал просить милостыню и не просит ни копейки, а он получал больше, чем мы трое вместе взяты. Леди говорили, что он выглядит очень привлекательным. Он даже яйцо из гнезда не возьмет и стал совсем ни к чему не годным». Оставив троих детей продолжать беседу, мы вернемся к тому, кто был предметом их разговора. Слова, над которыми они насмехались, заставили его задуматься. Он не мог избавиться от этих торжественных слов. «Есть тот, кто выше небес и слышит ваши слова, читает мысли ваших сердец, тот, кто будет судить и может наказать». Они напомнили ему о том, что он прочел в своей книге. «Душа, согрешившая, та умрет». Он знал, что сам он грешник, и трепетал. Не задумываясь о том, что происходило в голове бедного мальчика, мистер Эверт осматривал развалины, не обращая на него внимания. Марк молча стоял, прислонившись к калитке и внимательно прислушиваясь. «Я думаю, Карл, — сказал учитель, — что сделаю набросок этого места. Я захватил с собой коробку с красками и блокнот для рисования, если бы только раздобыть немного воды. Пожалуй, сэр, разрешите мне принести вам», — предложил Марк. Предложение было принято, и мальчик тотчас же убежал, все еще прокручивая в голове услышанный разговор. Пилигримы на узком пути, ведущем к спасению, хотел бы я знать, что он имел в виду. Это путь только для таких святых людей, как он, или для меня тоже? Спасение — это безопасность, спасение от наказания, спасение от ужасного гнева Бога. О, что же мне делать, чтобы спастись?» Через несколько минут Марк вернулся со свежей водой, которую принес в разбитой банке. Он поставил ее рядом с сидящим мистером Эвардом. «Благодарю тебя, друг мой», — произнес священник и положил в руку мальчика серебряную монету. «Хорошо», — подумал про себя Марк, — «что он не знает, с кем говорит». «Тебе, Карл, будет скучно сидеть рядом со мной, пока я рисую», — сказал мистер Эвард. «Тебе будет приятно побродить вокруг. Только через час возвращайся ко мне». «Я займусь исследованием», — весело ответил молодой лорд. «Невозможно предположить, какие я смогу найти диковинки, которые напомнят мне о пилигримах прежних дней». Священник остался один, занятый красками и кистью, а Марк наблюдал за ним издали и беседовал с самим собой. Он сказал, что знает единственный способ, которым грешники могут считаться праведными. Праведными. Это должно означать «хорошими перед святым Богом». Он знает путь. О, если бы он указал его мне! Может быть, подойти к нему сейчас? Было бы неплохо, пока он совсем один. Марк сделал шаг вперед и остановился. Нет, он подумает, что это странно. Он не может понять, что я чувствую. Он никогда не воровал, не лгал и не клялся. Он будет презирать такого бедного грешника, как я. И все же, — добавил юноша со вздохом, — он вряд ли сидел бы здесь с таким спокойным и счастливым видом, если бы знал, как бедному мальчику хочется услышать о пути спасения, который, по его словам, он знает. Я подойду ближе, может быть, он заговорит первым. Мистер Эвард начал быстрый набросок. Камни, мох, деревья и трава быстро появлялись на бумаге. Но ему хотелось, чтобы какой-нибудь живой предмет придавал картине жизнь. Невольно его взгляд упал на Марка, одетого в изодранную куртку и соломенную шляпу. Но он забыл о своем наброске, когда пригляделся к мальчику и встретился с его печальным, встревоженным взглядом. «Боюсь, что ты что-то переживаешь», — сказал он, откладывая карандаш в сторону. Марк опустил глаза и ничего не ответил. «Тебе что-то нужно, или ты болен, или просто нуждаешься в друге?» — спросил священник с дружеской ноткой в голосе. «Нет, сэр, совсем не это», — начал Марк и замолчал. «Подойди ко мне ближе, мой мальчик, и скажи мне честно, что тебя тяготит? Долг и привилегия служителя Христа — нести слова утешения тем, кто в них нуждается. Можете ли вы сказать мне...» — пробормотал Марк с большим усилием. — Как грешник может спастись? Спаситель есть путь, истина и жизнь. Он — единственная дверь, через которую мы можем войти во спасение. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Праведный верою жив будет. — А что такое вера? — спросил Марк, набираясь храбрости от внимания, с которым к нему обращались. — Вера — это верить всему, что Библия говорит нам о Господе, Его славе, Его благости, Его смерти за наши грехи, верить всем обетованиям, данным в Его Слове, доверять Ему, уповать на Него, чтобы Он был нашим прибежищем, и любить того, кто первым возлюбил нас. Есть у тебя Библия, друг мой? Да, есть. А ты читаешь ее? Очень часто, — ответил Марк. Исследуй Писание, ибо они самый верный проводник. Исследуй их с верой и молитвой, и Господь не оставит тебя во тьме. Он наставит тебя своим советом здесь, а потом примет в свою славу. В тот день мистер Эвард больше не притрагивался к карандашу. Его набросок лежал на траве. Он посвятил свой час более благородному занятию, достойному ангелов, занятию, которое Сын Божий совершал на земле. Он нашел овечку, заблудившуюся в пустыне, и вел грешника к истине. «Надеюсь, я не заставил вас ждать», — воскликнул Карл, возвращаясь к своему наставнику. «За нами приехала карета из гостиницы. Похоже, будет дождь, и нам надо спешить домой». Мистер Эвард очень заинтересовался Марком. Он спросил его имя и адрес и записал их в свою записную книжку. Священник пообещал, что как только появится возможность, он приедет и встретится с ним снова. «Придерживайся своих добрых намерений», — сказал священник, направляясь к карете в сопровождении Карла. Помни, что праведный будет жить верой. И именно такая вера должна обязательно породить покаяние, любовь и святую жизнь. Мистер Эверт сел в карету, молодой лорд вскочил вслед за ним. Слуга закрыл дверцу, и они поехали. Марк стоял и смотрел вслед великолепному экипажу, убегающему по дороге, пока тот, наконец, не скрылся из виду. «Я очень рад, что видел его, и что он заговорил со мной. Я никогда не забуду того, что он сказал. Да, я буду придерживаться своих добрых намерений. С этого часа я буду пилигримом в небесную страну. Я сразу же войду тесными вратами и пойду узким путем, ведущим к жизни». Глава вторая. После дождя и бури наступил вечер, и дети вернулись домой. Это было грязное, неуютное жилище, совсем не похоже на те красивые крестьянские домики, которые так часто встречаются в милой старой Англии. Увитая плющом веранда, чисто вымытый пол, чайник, весело поющий над веселым огнем, аккуратные ряды тарелок на полке, гравюры на стене и большая Библия в углу. В этом же доме этого ничего не было. Это место было унылым, скорее от безделья и заброшенности, чем от бедности. Дыры в окне были забиты тряпьем. В маленьком дворе перед домом не было ничего, кроме сорняков. Земляной пол выглядел так, словно его никогда не подметали, и все вокруг было в беспорядке. Неопрятного вида женщина в туфлях со стоптанными задниками и с растрепанными волосами, свисавшими над ушами, ставила на стол ужин. За столом сидели четверо детей, занятых ужином, но не настолько, чтобы мешать непрерывному потоку разговоров все время, пока они ели. «Признавайся, Марк», — спросил Джек, — «сколько тебе священник заплатил за то, что ты слушал его целый час?» «Сколько ты у него выудил?» — подхватила Мэгги. «Что, деньги?» — спросила Энн Доули, жадно взглянув на него. Марк положил монету на стол. «Я бы сказал, что ты мог получить больше», — обронил Бен. «Я получил больше, но не деньги». «А что? Продукты, одежду или...» «Не одежду и не пищу, а добрые слова, которые для меня дороже золота». Это заявление было встречено взрывом хохота, который, однако, не смутил Марка. «Послушайте», — сказал он, как только они достаточно успокоились, чтобы расслышать его. «Послушайте, если вы думаете, что все мною сказанное — неправда. Вы заботитесь только о том, что принадлежит этой жизни. Но это не больше, чем свеча перед солнцем или лист по сравнению с лесом. Это несравнимо с жизнью, которая будет потом. Подумайте, где мы будем через 100 лет?» «В могилах, конечно», — усмехнулся Бен. «Это только наше тело, наше бедное, слабое тело. Но душа... Душа, которая думает, надеется и боится, где же она тогда будет?» «Мы не хотим заглядывать так далеко», — заметил Джек. «Но это может быть и не так уж далеко», — воскликнул Марк. «Тысячи детей младше нас умирают. На кладбище есть много-много маленьких могил. Смерть может быть рядом с нами. Возможно, она же приближается. И где тогда будут наши души?» «Я не знаю», — ответила Мэгги. «И не хочу об этом думать». Мать только тяжело вздохнула. «Разве это не здорово?» — продолжал Марк. «Слышать о пути туда, где наши души могут быть счастливы, когда наши тела превратятся в прах. Разве не стоит стремиться в славные небеса, где миллионы и миллионы лет можно провести среди радостей, гораздо больших, чем мы можем себе представить, и все же никогда не приблизиться к концу нашего счастья и славы?» «О, это все фантазии!» — засмеялся Джек. «Которые происходят от чтения той книги». «Нет, это не фантазии», — энергично возразил Марк. «Это намного реальнее, чем все, что есть на земле. Здесь все меняется, ни в чем нельзя быть уверенным. Цветы распускаются в один день, увядают на следующий. Солнце светит, и вдруг внезапно наступает мрак. Вы видите человека сильным и здоровым, и вдруг доходят слухи, что его уже нет». Все меняется и исчезает, как сон, когда мы просыпаемся. Но небеса и их существование верны, совершенно верны. Скалы могут быть сдвинуты, но вечность никогда не изменится. Солнце может померкнуть, но там вечный свет. Да, если бы мы могли туда попасть, вздохнула Энн Долли со слезами на глазах. Сыновья смотрели на нее с удивлением, потому что никогда раньше не слышали, чтобы их мать произносила такие слова. Энтузиазм Марка казался им глупостью и безумием, и они не могли скрыть своего удивления, видя, какое впечатление он произвел на ту, которая была намного старше них. Энн Долли была воспитана в лучших условиях и получила образование, намного превосходившее то положение, в котором она оказалась после замужества. Много лет она была служанкой в почтенных семьях, и хотя теперь все изменилось, ужасно изменилось, она не могла забыть многого из того, что когда-то видела и слышала. Она не была невежественной, хотя и грубой. Именно поэтому ее дети были более умными, чем деревенские дети их возраста. Энн умела хорошо читать, но запас ее книг состоял из нескольких грязных романов. Многие книги были без обложек и порваны. Было бы лучше, если бы она использовала их, чтобы разжечь огонь. Женщина была из тех, кто никогда особенно не интересовался религией, кто не искал Творца в дни своей юности. Но теперь она была несчастна. Жила она с мужем, которого боялась и не могла уважать. Его отсутствие было настоящим облегчением. Она была бедна и вдвойне чувствовала это от того, что когда-то жила в комфорте. Описание Марком мира, счастья и радости затронуло струну в ее сердце, которое долго молчало. «Ты тоже можешь попасть на небеса!» — воскликнул Марк, и глаза его оживленно заблестели. «О, матушка, мы оба будем пилигримами, вместе будем преодолевать трудности на узком пути и будем счастливы во веки веков!» Трое младших детей, не имевших интереса к подобным разговорам, покончив с едой, прокрались в заднюю комнату, чтобы поиграть в азартную игру, которой они научились от своего отца. Энн села у камина напротив Марка. Выражение ее лица было более мягким, чем обычно. Откинув волосы со лба и опираясь на руку, она прислушалась к его словам. «Я скажу тебе, матушка, то, что сказал мне священник. Жаль, что я не смог запомнить каждое его слово. Он сказал, что Бог будет наставлять нас здесь, а потом примет нас в свою славу. И он рассказывал мне о той ослепительной бесконечной славе. О, матушка, какой жалкой и темной кажется эта земля, когда мы думаем о грядущем блаженстве». «Но это блаженство, возможно, не для нас», — сказала Энн. «Он сказал, что это для тех, кто имеет веру, кто верит в Господа Иисуса Христа». «Я верю», — вздохнула женщина. «Я никогда не сомневалась в Библии. Я даже читала ее, когда была ребенком». «Матушка, теперь мы будем вместе читать мою». «А что еще сказал тебе священник?» «Он сказал мне, что вера, которая приведет нас на небеса, непременно произведет...» Марк замолчал, чтобы точно вспомнить слова. «Покаяние, любовь и святую жизнь». «Святую жизнь», — медленно произнесла Энн. Она мгновенно вспомнила о многих вещах, которые не следовало бы делать, о привычках, с которыми трудно расстаться, как с правой рукой или с правым глазом. Святость казалась ей чем-то таким же недоступным, как луна, которая медленно поднималась в облачном небе. С мрачной улыбкой она сложила руки и сказала: «Если это необходимо, мы можем оставить все эти прекрасные надежды тем, у кого есть хоть какой-то шанс достичь желаемого». «Этот путь не закрыт для нас». «А я говорю тебе, что закрыт», — с раздражением проговорила женщина. Слабый проблеск надежды, зародившийся в ее душе, уступил место угрюмому отчаянию. «Чтобы быть святым, человек должен быть правдивым и честным, а мы находимся в ситуации, когда мы не можем быть правдивыми и не можем быть честными, а потому не можем служить Богу. Это очень хорошо для богатых и счастливых. Их узкий путь может быть усыпан цветами, но для нас он закрыт, и закрыт навсегда». Она в отчаянии стиснула руки. «Но, матушка, больше мне ничего не говори», — сказала она, поднимаясь со своего места. «Неужели ты думаешь, что твой отец согласится иметь святую жену или сына? Мы зашли слишком далеко и не можем повернуть назад. Мы не можем, как дети, начать жить заново. Никогда больше не говори со мной об этом». С этими словами Энн вышла из комнаты и оказалась еще дальше от тесных врат, ведущих в жизнь, полной решимости продолжать свою нечестивую жизнь. Сердце Марка сжалось. В самом начале пути юного пилигрима постигло разочарование. Страх, сомнения и трудности окружили его, и надежда была лишь тусклым далеким светом. Мальчик чувствовал себя одиноким. Более одиноким среди своих нечестивых родственников, чем если бы он оказался в этом мире один. Он посмотрел на чистую бледную луну. Темные облака проплывали по небу. Иногда казалось, что они заслоняют ее от него. Затем слабый туманный свет снова появлялся из-за них. Появлялся тонкий, блестящий ободок, и, наконец, полный шар сиял во славе, заставляя даже облака казаться яркими. Облака гоняются друг за другом и толпятся вокруг луны, словно хотят преградить ей путь, — подумал Марк. Они подобны испытаниям, которые окружают меня сейчас. Но луна мужественно продолжает свой путь через все, и я последую ее примеру. Я не буду отчаиваться. Глава третья. В Холлиби наступило ясное утро. За ночь буря утихла, и не осталось ничего, что указывало бы на то, что она была. Воздух был свежим, небо ясным, и лишь тяжелые капли дождя на траве искрились на солнце. Юный пилигрим сидел под деревом, жуя корку хлеба, служившую ему завтраком, и размышлял о событиях прошедшего дня. Тем временем фермер Джойс ехал по дороге верхом на тяжелом коне, которого часто запрягали в плуг, и, поравнявшись с мальчиком, остановился. «Слушай, Марк Доули», — сказал он громким, бодрым голосом, — «ты именно тот парень, которого я искал». «Я вам нужен?» — спросил Марк, поднимая глаза. «Ты знаком с мистером Эвардом?» — спросил фермер, и, заметив, что Марк покачал головой, продолжал. «Вчера он говорил мне о тебе. Это священник, высокий, сутулый человек, учитель лорда Фонтанера». «О да!» — обрадовался Марк, вскакивая на ноги.

0: «Прилично».
1: «Как хорошо с его стороны! Как он добр!» — воскликнул Марк. «Похоже, ты нашел его слабое место, юный плутишка. Вы с ним говорили о благочестии, покаянии и желании попасть на небеса. Но я дам тебе один совет. Дружище, он лучше, чем 20 проповедей. Посмотри, я процветаю, преуспеваю и пользуюсь большим уважением, хотя и не должен этого говорить. Я никогда в жизни не причинил зла ни одному человеку. Если ты хочешь быть таким же, то запомни, что я говорю. Соблюдай заповеди, исполняй свой долг, работай усердно, не оставайся должником и держись подальше от пивной лавки. Будь уверен, что тогда ты будешь счастлив и, в конце концов, попадешь на небо». «Мистер Эвертс сказал, что верой...» «Вера?» — воскликнул фермер с усмешкой. «Не утруждай себя вещами, которых ты не можешь понять. Все это очень хорошо для такого пастора, как он, весьма достойного человека, но со многими странными и причудливыми представлениями. Моя религия очень простая и устраивает такого простого человека, как я. Я делаю то, что правильно, и я ожидаю получить награду. Я иду прямым, честным, трудолюбивым путем и чувствую себя в большей безопасности, чем могут сделать любые разговоры и лицемерие. А теперь, Марк Доули, запомни все, что ты слышал, и приходи ко мне на ферму часа через два. Я надеюсь, что у тебя будет что рассказать пастору. Молодой лорд, кажется, тоже проявлял к тебе большой интерес». «В самом деле?» — удивленно проговорил Марк. «Да, довольно странно. С таким богатством, как у него, можно было бы подумать, что у него есть о чем поразмыслить, кроме нищего мальчика. Ведь у него столько же тысяч в год, сколько снопов на этом поле. У него была великолепная карета и лошади». «Карета? Да у него могло быть и 10. Говорят, у него самое прекрасное поместье в графстве Йорк. Но я не могу сидеть здесь и весь день бездельничать», — прибавил фермер. «Приходи ко мне, как я сказал, и помни все, что ты сегодня слышал. Я обещал устроить тебе испытание. Но даю тебе слово, мой мальчик. Если я застукаю тебя за каким-нибудь из твоих прежних занятий, ты немедленно покинешь мою службу». «Итак, как гласит старая добрая пословица, за честное обхождение, доверие и уважение». С этими словами он ударил своего коня кнутом, который держал в руке, и поскакал медленно тяжелой рысцой. «В его словах есть большой смысл», — подумал Марк, направляясь к дому Энн, чтобы сообщить ей о своей новой работе. «Соблюдать заповеди, усердно трудиться, держаться подальше от пивной лавки, и в конце концов попадешь на небо. В любом случае, это очень простые указания, и с этого часа я буду им следовать. Некоторые из моих трудностей, кажется, рассеиваются. Наблюдая за овцами в течение всего дня, я буду избавлен от многих искушений. Я буду меньше общаться с моими братьями, буду честно зарабатывать себе на хлеб, и у меня будет достаточно времени для размышлений. Соблюдать заповеди. Дай-ка подумать, какие?» И он перебрал в уме 10 заповедей, которые читал в Библии. «Я думаю, что мне удастся сохранить их очень просто. Но в Слове Божьем есть еще слова, которые я только что вспомнил. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Как я могу любить тех, кто ненавидит меня? Это просто невозможно. Я не думаю, что кому-то это удается». Первое, что бросилось в глаза Марку, когда он вошел в дом, обратило в бегство все его благие намерения. Джек и Бен сидели на полу, занятые починкой маленькой сломанной коробки. Так как им нужна была крышка, они сорвали обложку с его Библии, а книгу бросили под стол. Марк бросился вперед с проклятием. «Увы!» Его губы слишком давно привыкли к подобным выражениям, чтобы привычка пользоваться ими могла быть легко нарушена. Обычно он не ругался, кроме тех случаев, когда его застигали врасплох, как в данном случае. Он схватил сначала обложку, потом книгу и с негодованием, вспыхнувшим в его глазах, крикнул: «Я научу вас, как обращаться с моей Библией!» «Твоя Библия!» — воскликнул Бен с издевательским смешком. «Марк считает, что нет ничего плохого в том, чтобы украсть книгу, но ужасно нечестиво срывать с нее обложку». «Ах, вот чему учил его священник!» — воскликнул Джек. вне себя.

От ярости Марк ударил его. «Ах, так вот ты какой!» — вскричал Джек. Прыгнув, как кошка, он нанес удар посильнее. Он был немногим младше Марка, но гораздо сильнее его, так что свободно мог соперничать с ним в борьбе. Мальчишки вступили в ожесточенную схватку, а Бен сидел, глядя на эту борьбу, смеялся, свистел, хлопал в ладоши и кричал Джеку. «Дай ему как следует!» «Что это вы затеяли, негодные мальчишки?» — воскликнула Энн, выбегая из комнаты на шум драки. Джек всегда был ее любимчиком, и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, она схватила Марка за волосы, резко отбросила назад и, ударив его кулаком, закричала. «Убирайся отсюда, бессовестный трус! Дерешься с мальчиком младше себя!» «Ты всегда на его стороне, но он еще покажет тебе!» — воскликнул Марк, в слепой ярости забыв обо всем на свете. «Он гораздо лучше тебя, со всем твоим лицемерием!» — крикнула Энн. Эти слова мгновенно привели Марка в себя. Что он наделал? Что он там наговорил? Он пилигрим на небеса, он слуга Божий. С горечью более мучительной, чем любая обида, которую причинили ему, он взял Библию, брошенную во время борьбы, и вышел из хижины, не произнося ни слова. Сидя на лугу с овцами, Марк думал, и размышления его были мучительными. «Соблюдать заповеди!» — печально пробормотал он себе под нос. «Сколько из них я нарушил за 5 минут? Я произнес имя Господа напрасно. Страшный грех. Написано «не клянись». Я не почитал свою мать, а говорил с ней дерзко. Я нарушил 6-ю заповедь, возненавидев своего брата. Я ударил его. Мне казалось, что я мог бы сбить его с ног и растоптать. Как я могу достичь неба, соблюдая заповеди? С таким же успехом, взобравшись на дерево, я мог бы добраться до облаков. Но я пока не буду сдаваться и попробую еще. Здесь нет никого, кто мог бы провоцировать меня и искушать. По крайней мере, я смогу быть праведным, когда один». Марк долго сидел, читал Библию, чинил ее как мог и думал о мистере Эверди и его словах. Вскоре его мысли обратились к лорду Фонтонеру, белокурому мальчику, обладавшему таким богатством и оказавшемуся в положении, столь непохожем на его собственное. «Должно быть, он счастливый мальчик», — думал Марк. «Еды достаточно, каждая потребность удовлетворяется. Он не знает, что значит пожелать чего-нибудь и тут же не получить это. Он, наверное, вне искушения, всегда под присмотром этого доброго, святого человека, который, я уверен, никогда не скажет грубого слова, но всегда будет вести его правильно. Жаль, что в мире существуют такие различия, и хорошие вещи разделены так неравномерно. Если бы у меня была только 1/4 его богатства, он, без сомнения, мог бы обойтись без нее и даже не чувствовать потери». Не думая о том, что делает, Марк перевернул лист Библии, лежавший раскрытый у него на коленях. «Не пожелай» — были слова, привлекшие его внимание. Марк тяжело вздохнул и закрыл книгу. «Получается, что даже когда я один, я все равно грешу. Завидую, жалуюсь, ропщу против воли Божией, не в состоянии стоять прямо в течение 1 часа, как этот сорняк, который я вырвал с корнем. А ведь написано: душа согрешившая, та умрет. Я не могу избавиться от этих ужасных слов. Я больше не буду думать на эту тему. Это только делает меня еще более несчастным, чем я был. О, я никогда не знал, пока не попробовала сегодня, как трудно, как невозможно быть праведным перед святым Богом». Испытывая искушение совсем выбросить из головы мысли о небе, потому что он чувствовал, что закон слишком свят, чтобы его можно было исполнить, но в то же время, страшась наказания за его нарушение, Марк попытался обратить свое внимание на другие вещи. Он смотрел, как пасутся овцы, срывал полевые цветы, рассматривал их и развлекался как мог. День был очень жаркий, в поле почти не было тени. Марку стало жарко и захотелось пить. Во рту все пересохло, и ему хотелось, чтобы по лугу бежал ручей. С одной стороны поля была каменная стена, отделявшая его от сада, принадлежащего фермеру Джосу. Наверху стены рос дикий плющ, и Марк, особенно любивший цветы, стал придумывать способ добраться до него. Неподалеку от этого места росло небольшое деревцо,
и он надеялся, что, взобравшись на него и перебравшись на стену, ему удастся достать цветок. Сделать это было нелегко, но Марку нравились трудности такого рода, да и сейчас это казалось ему приятнее, чем думать. После одной или двух неудачных попыток мальчик наконец оказался на стене, но цветок, до которого он мог теперь свободно дотянуться, был забыт. С высокой стены он смотрел на сад внизу, с его длинными рядами ровных и пышных фруктовых кустов, грядками лука, рядами бобов, широкими грядками картофеля. Все говорило об аккуратности и порядке. Но что больше всего привлекло внимание мальчика, так это великолепное персиковое дерево, растущее прямо под ним. Его ветви были полны богатых, соблазнительных плодов. Один большой персик, густо красный, от пушистого покрова которого он казался таким спелым, что можно было только удивляться, как он не свалился с ветки под собственной тяжестью. Он висел как раз в пределах досягаемости его руки. При виде этого восхитительного плода Марк почувствовал нестерпимую жажду. Ему нужно было отвернуться и спрыгнуть со стены. Но он медлил и разглядывал его, а затем протянул руку, чтобы сорвать. Его решение и рвение пилигрима, казалось, были забыты. Неужели их способно победить столь мало искушений? Однако не следует забывать о недостатках воспитания Марка. Он вырос среди тех, для кого ограбление фруктового сада было скорее развлечением, чем грехом. Его первый пыл к добродетели был охлажден неудачей. Кто из тех, кто тщетно пытался сделать что-то, как он, не зная действия этого холода? Неуверенной рукой Марк сорвал спелый персик. Он не помнил, что это был тот же самый грех, который когда-то поверг в нищету всю землю. Что именно соблазн запретного плода принес в мир грех и смерть. Он поднес его ко рту, когда внезапный крик с пуля чуть не сбросил его со стены. «Вот ты где, воришка! Уже принялся за дело! Ограбить меня в первый же день? Спускайся сейчас же, или я стащу тебя на землю и отомщу!» — гремел сердитый голос фермера. Марк спрыгнул вниз гораздо быстрее, чем забрался туда, и стоял перед своим хозяином с покрасневшим лицом, слишком пристыженный, чтобы поднять глаза. «Убирайся отсюда!» — продолжал фермер. «Лицемер и мошенник! И не вздумай оправдываться! Ты не останешься у меня ни на один час! По тебе тюрьма плачет!» Молча, с тяжелым сердцем, Марк отвернулся от него и пошел в страшном отчаянии. С каким лицом он вернется в свой дом, чтобы встретить издевательства и насмешки, которые он вполне заслужил? Какой позор он нанес своей вере! Как будут торжествовать его братья, узнав о его падении? Добрый и жалостливый священник сочтет его лицемером и разочаруется в нем. Думы его были очень горькими. Вся его твердая решимость рассыпалась, как перегоревшая нить, и надежды на достижение неба растаяли. Глава 4. Божий подарок милости. «Что огорчает тебя, мой юный друг? Случилось что-нибудь ужасное?» Послышался ласковый голос, и чья-то рука мягко легла на плечо Марка. Закрыв лицо руками, он лежал на траве среди развалин старого аббатства, в то время как короткие судорожные рыдания сотрясали его тело. «О, сэр!» — воскликнул Марк, узнав мистера Эверда. «Расскажи мне о причине твоего горя», — сказал священник, усаживаясь на большой камень рядом с ним. «Встань, не бойся меня!» Марк поднялся, но отвернул пылающее лицо. Ему было стыдно смотреть на своего спутника. «Садись», — сказал мистер Эверт, видя явное замешательство и смущение мальчика. «Может быть, ты еще не знаешь, что я старался помочь тебе и договорился с фермером Джойс, чтобы он взял тебя на работу?» «Я уже был там и все потерял», — уныло ответил Марк. «В самом деле? Мне жаль, что так произошло. Я надеюсь, что не твоя вина, что он не взял тебя». «Я украл его персик», — сказал Марк, решив ничего не скрывать от своего благодетеля. «Он прогнал меня и назвал лицемером. Я очень плохой», — продолжал мальчик взволнованным тоном,
Никто, кроме меня, не знает, насколько я плохой. Но я не лицемер. Я не лицемер. «Боже упаси! Но как же все это случилось?» — спросил мистер Эвард. «Мне захотелось пить. Я соблазнился и сорвал его. Я нарушил все свои решения, и теперь он прогнал меня. И вы будете презирать меня, а чистый святой Бог отвергнет меня. Я никогда не смогу быть достойным неба». «Неужели ты думал, что когда-нибудь будешь достоин неба?» — спросил священник и замолчал, ожидая ответа. Так как Марк молчал, он продолжил. «Ни ты, ни я, ни самый святой человек, который когда-либо жил, никто не достоин Царства Небесного, кроме одного, который был не только человеком, но Богом». Марк смотрел на него в молчаливом изумлении. «Мы все грешники, Марк, все виновны. Не проходит и дня, чтобы наши действия и наши слова или наши мысли не лишили бы нас всех прав на вечную жизнь. В Библии написано: нет делающего добро, нет ни одного. Каждая живая душа осквернена грехом». «Как это возможно?» — спросил Марк, который смотрел на говорившего, как на человека, стоящего выше всякого соблазна или порока. «С тех пор, как Адам, наш первый родитель, согрешил и пал, все его дети рождаются в этом мире с природой, испорченной и склонной ко злу. Как всякий предмет, поднятый из земли, если его не поддерживать, падает на землю, так и мы, без Божьей благодати, естественно, впадаем в грех». «Тогда, значит, никто не пойдет на небо?» — спросил Марк. «Благословен Бог! Милосердие Его нашло средство, с помощью которого даже грешники могут быть спасены. Грех — это бремя, которое давит нас и мешает нам подняться к славе. Господь Иисус пришел с небес, чтобы освободить нас от греха, снять с нас наше бремя и взять его на себя. Таким образом, через Него мы имеем надежду на спасение». «Жаль, что я не понимаю этого», — сказал Марк. «Я расскажу тебе, что случилось с моим другом, и это поможет тебе понять наше отношение к Богу, а также причину надежды, которая есть в нас. Несколько лет назад я отправился с одним богатым дворянином навестить тюрьму. С тех пор в тюрьмах было сделано много улучшений, но в то же время они были самыми страшными обиталищами. В одной сырой маленькой темной камере свет едва пробивался сквозь узкую решетку, чтобы показать ужасы этого места. Влага стекала по зеленым заплесневелым стенам, а воздух был тяжелым и нездоровым. В этой жалкой берлоге мы нашли несчастного узника, который был заключен там в течение многих томительных лет. Его бросили туда за долг, который он не мог выплатить, и у него не было никакой надежды когда-либо освободиться. Видишь ли ты в этом человеке сходство с собой? Посмотри на грех, как на долг, тяжелый долг, который ты должен вернуть. Разве ты не чувствуешь, что у тебя нет силы заплатить его?» «Никакой», — ответил Марк, — «никакой возможности». «У меня было желание помочь бедняге», — продолжал мистер Эвард, — «но у меня не было таких средств. У меня было не больше возможностей освободить его из тюрьмы, чем освободить тебя от бремени твоего греха». «Но богатый дворянин», — произнес Марк. «У него была возможность и желание. Он сразу же заплатил долг, и пленник стал свободным. Я никогда не забуду восторженного крика бедняги, когда тяжелая, обитая железом дверь распахнулась, и он снова вышел на яркий солнечный свет». «А что с ним стало потом?» — спросил мальчик. «Он поступил на службу к своему великодушному благодетелю и стал самым верным, самым преданным слугой. Он оставался там до самой смерти. Ему казалось, что он никогда не сможет сделать достаточно для того, кто вернул ему свободу». «Где же друг, который бы заплатил мой долг?» — вздохнул Марк. «Он уже оплачен», — ответил священник. «Оплачен? Когда и кем?» «Все было оплачено, когда Спаситель умер на кресте. Долг был уплачен вечным Сыном Божьим. Он вошел для нас в темницу этого мира и заплатил наш долг своей драгоценной кровью. Он открыл врата вечной жизни. Благодаря его заслугам мы прощены и спасены, если у нас есть вера, истинная вера в нашего Спасителя».
«Это чудесно!» — задумчиво произнес Марк, все еще не понимая, о чем идет речь. «И эта вера должна породить святую жизнь. И вот здесь я ошибся. Я думал, что люди спасаются, потому что они святые. Они святы, потому что они спасены. Здесь, несомненно, была твоя ошибка. Бедный должник был освобожден не потому, что служил своему благодетелю, но служил потому, что был освобожден. Дерево живет не потому, что у него есть плоды, какими бы обильными они ни были, но оно приносит плоды потому, что у него есть жизнь, а добрые дела — это плоды нашей веры. Мы спасены независимо от того, святы мы или нет. В Писании сказано, чтобы мы имели святость, без которой никто не увидит Господа. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Но я чувствую, что не могу быть святым», — в отчаянии произнес Марк. «Сегодня я старался идти прямо по узкому пути послушания Богу. Очень старался, но у меня ничего не вышло. Все мои старания ни к чему не привели». «Ты узнал свою собственную слабость, мой мальчик. В будущем ты меньше будешь надеяться на свои решения. Бог обернет зло в добро. А теперь позволь задать тебе один вопрос, Марк. Когда ты решил стать пилигримом и отправиться в небесный город, просил ли ты о помощи и руководстве Божьего Духа?» Унылым голосом Марк ответил. «Нет». «И ты еще удивляешься, что потерпел неудачу? На успех можно было и не рассчитывать. С таким же успехом ты мог бы искать спелые плоды там, где никогда не светит солнце, или зеленую траву там, где никогда не падает роса. Паруса не надуваются, а судно не движется там, где нет движения воздуха. Солнце, роса и ветер посылаются Богом, так же, как и Святой Дух, без которого невозможно ему угодить». «Как же я могу иметь Духа Святого?» — спросил Марк. «Проси об этом, не сомневайся, и он будет тебе послан, ибо таково обетование Господа. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. А что для меня будет делать Дух? Укрепить тебя, умножить твое мужество и веру, сделать твое сердце чистым и святым. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Имея их, ты будешь богат и сможешь радостно продолжать свой путь в царство своего небесного Отца». «Но как же мне молиться?» — возразил Марк. «Я бедный, несчастный грешник. Могу ли я обратиться к Всевышнему Богу?» Когда Спаситель жил на земле, вокруг него собирались толпы народа. Бедный, больной, прокаженный пал к его ногам, и он не прогнал его, хотя тот и был нечист. Матери приводили Господу своих детей, и он не отсылал их из-за того, что они были немощны. Разбойник просил милости на кресте, и он не отверг его, хотя он был грешником. Тот же кроткий Спаситель, который слушал их, готов слушать и тебя. Тот же милосердный Господь, который удовлетворил их молитвы, готов ответить и тебе. Излей ему все свое сердце, скажи ему как другу о своих нуждах, о своей слабости, о своем горе, и ты убедишься, что все это не напрасно. На несколько минут воцарилось молчание, в течение которого Марк глубоко и серьезно размышлял. Священник тихо молился, прося благословения на произнесенные им слова. Затем, поднявшись со своего места, он сказал: «Я не теряю надежды, Марк, найти для тебя место. Хотя, конечно, после того, что произошло, мне будет труднее это сделать. И еще одно слово, прежде чем мы расстанемся. Теперь ты стоишь перед вратами милосердия, беспомощный, обремененный, но не безнадежный грешник. Есть тот, кто готов, кто желает открыть тебе их, если ты постучишь искренней, смиренной молитвой. Ступай без промедления. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Марк смотрел на удаляющуюся фигуру священника с сердцем слишком переполненным, чтобы выразить благодарность. Как только мистер Эверт скрылся из виду, мальчик снова бросился на траву, но уже не в отчаянии. Марк пытался осознать истину, что он действительно находится в присутствии Спасителя, о котором слышал.
Те же самые глаза, которые со страданием взирали на раскаявшегося разбойника, теперь смотрели на него. Мальчик искренне молился о прощении, о благодати, о Духе Божьем. Он поднялся с чувством утешения и облегчения, хотя бремя, лежавшее на его сердце, еще не было снято. Он верил, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он постучал в тесные врата, дающие вход в жизнь, и милость открыла их.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых,